0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.
2: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
1: Агата Кристи.
3: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Rock and Talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: И мы будем молчать, глядя на дым, глядя на дым.
8: В ближайший четверг, 21.00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
9: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба, у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память.
5: Rock.
10: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за дружбу.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи». Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Доброе утро. Международный олимпийский комитет временно восстановил Олимпийский комитет России. Решение принято после анализа комиссии МОК по правовым вопросам. В организации заявили, что Олимпийский комитет России больше не включает региональные спортивные организации на территориях, относящихся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, и подтвердили, что не ведет там деятельность. МОК также рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. ОКР был отстранен в 2023 году после включения в его состав Олимпийских советов Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, напоминает БФМ. Полицейские нашли человека, стрелявшего по детям в Березовском. Одному из мальчиков пуля попала в ногу. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». 43-летний Дмитрий стрелял из пневматического пистолета металлическими шариками. Ему не понравилось, что подростки шли по его участку и не реагировали на замечания. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, от полиции мужчина не скрывался, когда оперативники ему позвонили, сам явился для дачи пояснений. Разбирательство продолжается, пишет Ядин. В Екатеринбурге займутся развитием велоинфраструктуры и городской микромобильности. На Иннопроме соответствующее соглашение о сотрудничестве городская администрация подписала с компанией «Яндекс.Гоу». Документ предусматривает совместную работу по развитию велоинфраструктуры и повышению безопасности поездок на средствах индивидуальной мобильности, сообщает «Ян». Количество стобальников по ЕГЭ в Свердловской области выросло до 256. Это на 93 больше, чем в прошлом году. Тогда было 163 стобальника. Больше всего стобальных результатов традиционно приходится на Екатеринбург. В этом году сразу 15 выпускников получили по 200 баллов по итогам двух экзаменов. Годом ранее такой результат показали всего 8 школьников, сообщает Департамент информполитики. На фоне бензинового кризиса московский изобретатель собрал машину, которая работает от солнечных панелей, и фактически решил проблему с топливом. Об этом сообщил телеграм-канал ЧП Москва Новости. Самодельный транспорт ближе к мопеду. Именно так его классифицируют правила дорожного движения. Максимальная скорость 50 км в час. В солнечную погоду запас хода может достигать 400 км в день. Ну а когда пасмурно, далеко на таком не уедешь. На видео заметно, что изобретение выглядит как компактный одноместный экипаж, крыша и капот которого покрыты солнечными батареями. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Итак, сегодня 8 июля в Екатеринбурге преимущественно облачная погода и дождь, а температура воздуха в течение дня плюс 24 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
9: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
10: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
9: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама.
1: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: И мы будем молчать, глядя на дым, глядя на дым.
7: В ближайший четверг, 21:00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
8: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память.
4: Rock.
9: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!
10: Don't

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

0: Ассоциации региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Напряженной назвал ситуацию с топливом в России вице-премьер Александр Новак. Это связано с пиком летнего спроса и внеплановыми ремонтами НПЗ. Власти рассматривают дополнительные меры для насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами. По словам Новака, Кабмин рассмотрит баланс производства и потребления, а также обеспечение топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Особое внимание будет уделено Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам. В Первоуральске продолжают устранять последствия дождевого паводка. Как сообщил мэр Игорь Кабец, с помощью мотопомп воду откачивают с подтопленных территорий в поселке Билимбай, в поселке Битимка. Кроме того, из 60 детских садов города временно не работают 10 по причине ухудшения качества питьевой воды. Оставшиеся садики возобновят работу только после получения положительных результатов проб воды, пишет «Новый день». В мэрии раскрыли название следующей станции метро в Екатеринбурге. Станцию назовут «Северная». Она появится после продления первой линии от проспекта Космонавтов. Городское управление капстроительства уже нашло потенциального подрядчика. Это московская компания, пояснили в пресс-службе мэрии. Стоимость работ может составить 160 миллиардов рублей, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбург сегодня присоединится к всероссийскому празднованию Дня семьи, любви и верности. В храме на Крови пройдет божественная литургия и парад семей к памятнику Петру и Февронии. Там выпустят в небо белых голубей. Затем пройдет чаепитие и семейная викторина. В Театре эстрады состоится масштабный форум семей победителей региональных конкурсов со всего Уральского федерального округа. В программе «Большой концерт», пишет портал «Ура.ру». Самым востребованным для пересдачи стал единый госэкзамен по обществознанию. Его собираются пересдавать порядка 33 тысяч выпускников, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособорнадзор. Вторым по популярности предметом пересдачи стал русский язык. На него подали 24 тысячи заявлений. На третьем месте информатика, свыше 23 тысяч заявлений. Всего в этом году заявлений на пересдачу одного из предметов ЕГЭ подали 149 тысяч выпускников, на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. В Рособорнадзоре напомнили, что при пересдаче ЕГЭ засчитывают только новый результат, даже если он окажется хуже предыдущего. Прежний балл по предмету при этом аннулирует. Доллар 76.13, евро 86.90.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Когда движение сопровождается болью, важно вовремя обратиться за помощью. Современное эндопротезирование для восстановления функции суставов. В клиниках «Здоровье 365» проводятся операции по замене тазобедренных и коленных суставов с использованием передовых методик. «Здоровье 365» современные решения для полноценной жизни. Возможно, противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрешов. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Так, что-то куда-то пропадаешь слегка, может, от того, что у нас интернет страдает от беспилотной опасности. Если кто не видел, кстати, у нас беспилотная опасность объявлена буквально недавно.
5: Надеюсь, прорвемся все-таки, да.
4: Я тоже надеюсь, что прорвемся через эти все заторы интернетовские. И если вы прорветесь тоже, то пишите, конечно, плюс 7-908-909-104.5 сюда присылайте ваше сообщение через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция, там, наверное, проще началась во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM, называется страница, там есть чат, туда тоже пишите ваши вопросы, соображения, свидетельства, все, что касается автомобилей и околоавтомобильной тематики. Ну, про электросамокаты мы пока говорить не будем, потому что на том же самом Иннопроме, у нас основная тема местная, это Иннопром, там много каких заявлений, в том числе и по автомобилям. И вчера я, кстати, посмотрел на вот эти новые представленные автомобили, которые мы вчера обсуждали. Знаешь, до степени смешения внешний вид. Я не успевал.
5: Но ты дошел до Атома, это хотя бы самое главное.
4: До Атома
5: вон
4: дошел.
5: Ты ни на что не похож.
4: Ну, да.
6: Ну да, они, он похож скорее да, на такую более старую модель, скажем так, автомобиля. Не вот эти вот китайские. Вот, вот прям на один манер вообще. Вот в принципе они выглядят внешне как один и тот же автомобиль. Кроссоверы, вот эти все вот...
5: В этом вся и проблема всегда заключалась, когда они массово начали приходить в 2022 году, все поняли, что они похожи. Нет какого-то, какой-то изюминки.
6: Узкие,
5: нет,
6: вот,
5: да?
6: Вот эти
5: когда
6: вот
5: ты видишь,
6: фары. Вот, ну, вот,
5: когда
6: вот,
5: ты видишь, да, Мерседес или БМВ, ты угадаешь, вот даже если не разбираешься в автомобиле, где Мерседес, где БМВ, например, да? Вот с китайцами сложнее. И тогда же и родилась шутка, что если шильдики снять, так вообще будет невозможно определить, что это за автомобиль перед тобой, собственно.
6: Не будем тут всякие националистические шуточки распространять. Но, тем не менее, да, доля правды в этом есть, если говорить про автомобили. Потому что все похоже. Все на одно, на один экстерьер, скажем так. То, что внутри, я, естественно, мне некогда было. Я просто прошел мимо, посмотрел. И, ну, да, отличить этот эволюция от...
5: Внутри экранчики. Вот просто у кого-то больше экранчики, у кого-то меньше экранчики.
6: По экранчикам отличаться надо. Ну, в общем, вот так. Это мои наблюдения. Такие совершенно... Я не вникал, просто прошелся, чтобы, ну, хотя бы представление иметь, как это все выглядит. Но будете на Иннопроме, может, у вас другие, может, посидели там в каждом, посмотрели, поизучали, то, если есть соображения какие-то, конечно, мы только приветствуем вот эти свидетельства, живые свидетельства людей. Плюс 7-908-909-104-5 сюда присылайте эти свидетельства. Ну, про «Москвич», кстати, да, там тоже новая модель, седьмая, да, кажется, М7.
5: Ой, я перестал слышать.
6: Какая-то из них, в общем, тоже стоит такая же, ну, в общем, на вид ровно такая же, но, тем не менее, как заметил телеграм-канал «Автопоток», «Москвич» адаптируется к новой топливной ситуации. В радиорекламе прозвучала фраза, что «Москвич-3» может ездить на 92-м бензине.
5: Ну, вот, знаешь, вот, казалось бы, да, так все об этом забыли, как когда-то это действительно подавалось как конкурентное преимущество. И, ты знаешь, ну, проблем с топливом особо раньше не было, да? И об этом все собственно, как-то и подзабыли о том, что...
6: Так, ты опять пропадаешь.
5: У тебя бензин.
6: Так. Так, сейчас наладится связь. Ну, в общем, никто не
5: задумывался. Я не знаю, что с этим нужно сделать.
6: Ничего. Я думаю, что просто...
5: Никто не задумывался, да. Да. И вот сейчас новое конкурентное преимущество. Угу. И об этом все вспомнили, что твой автомобиль может ездить на 92-м.
6: Угу. Можешь ездить на бензине Евро-3, вот. Может, Евро-2. Там, ну,
5: да, да. Там, видишь, 95-й, 92-й.
6: Второй, они не сильно... Вот, ну, там же не вот, только...
5: К сожалению.
6: Так, никто, не только в октановом числе же там проблема, вот как сейчас коллеги любят писать.
5: Потом и говорю, ты меня не слышишь, да.
6: Засеренности бензина в том числе, вот в разных вариантах. Ты пропал куда-то окончательно, мне кажется.
5: Ну, я тебя слушаю и вижу прекрасно.
6: Хорошо, а я буду догадываться.
5: Похоже, как не очень.
6: Да, а как обычно, что ты там говоришь, и попробую переводить в нормальный звук. Надеюсь, меня слышно нашим слушателям и зрителям. Плюс 7-908-909-104-5. Присылайте ваше сообщение сюда, помогайте нам.
5: Да, ты был совершенно прав. Ты четко считал мою мысль, что тут неважно, на самом деле, 92 или 95-й, нормы Евро-3, содержание серы, оно как раз оказывает наибольшее влияние. Просто 92-й бензин более доступен сейчас в некоторых регионах. Да, опять же, от региона к региону ситуация отличается. Но самый доступный это дизель. Второе место, на мой взгляд, по доступности это 92-й, потому что очень часто я встречаю ЗС, где есть только 92-й и дизель. Вот с 95-м, да, иногда приходится людям его поискать.
6: Не только его поискать, поставить в очередях, иногда заканчивается. Вчера слышал такую историю как раз от водителя, что заехал на Кольцовском тракте на одну заправку, стоял минут 30 и кончился бензин, развернулся, поехал с другой стороны на такую же заправку, там еще минут 40 отстоял, ну, вроде как получил желаемое. Ну, вот такая ситуация. Ну, там еще и Иннопром, вот эти все вот вещи. Конечно, ужасная ситуация. Обратно возвращались через такую пробищу на Кольцовском тракте, что ужас-ужас. Давно я такого...
5: Вот, ну, слушай, это традиционная история, да. Вот, ну, мне особенно нравится, конечно, да, вот обсуждение тем искусственного интеллекта, инноваций и всего остального после того, как ты полтора часа провел на заправке.
6: Ну, тут искусственный интеллект даже тебе не поможет, знаешь, все. Ты стоишь, заправка, и очередь не зависит от искусственного интеллекта. Хотя это, да, забавно, многое, что пересекается с вот этой твоей фразой. Ладно, кстати, про Иннопром. Я даже лично видел новую автономную ЭЗС-заправку, короче, электрическую, говоря проще, которая...
5: Зарядку.
6: Электрическую
5: надо, зарядку. Надо уже приучить себя все-таки. Электричество, ну, это зарядка, да. Хотя вот заправка, оно само по себе вылетает из уст.
6: Так вот, оказывается, я ее видел, я мимо пробегал, а сегодня посмотрел еще фотографии, когда готовился. Точно, она. Это похоже на такой пылесос. Она автоматическая, беспилотная. Суть ее в том, Росатом, или структура Росатом разработала, в том, что человек вызывает себе эту зарядку. У нее на две зарядки примерно там аккумулятор имеется. Как робот-пылесос, только большой. Вот этот, который убирает улицы городов. Он приезжает, заправляет, заряжает точнее, и уезжает обратно на базу подзаряжаться сам. Вот такая интересная штуковина. Вполне себе,
5: знаешь, как прям робот. Мечта. Особенно в современных условиях. Mm-hmm. Ну, представь, ты приехал домой, к тебе заряд сам приехал, да. Тебе надо ничего искать, вот никуда ехать. Пока ты там дома занимаешься своими домашними делами вечером, да, mm-hmm. или спишь вообще, в принципе, к утру у тебя готовый, заряженный автомобиль, готовый к поездке. Ну, это не мечтали, а?
6: Нет, это все хорошо, но главное, что они еще и беспилотные, поэтому у них там система есть обнаружения всего подряд на дороге, вот этого навигации, как она там устроена, я уж точно не буду рассказывать, но тем не менее, да, беспилотная, вот вызвал по телефону, тебе робот приехал, зарядил тебя и уехал. Все нормально. Прекрасно.
5: Да, да, технологии не стоят на месте.
6: Они стоят пока на Иннопроме, на стенде. Не ездят пока они по улицам наших городов. Но, возможно, что скоро начнут передвигаться. Еще добавится роботов. Тут одна, конечно, проблема. Вот эта вся беспилотность, она нас начинает окружать потихоньку. У нас трамваи тут беспилотные.
5: Слушай, ну, некоторых людей это пугает, на самом деле. Вот, ладно, там трамвай, да. В принципе, все понятно, рельсы есть, никуда там влево-вправо не свернет. Там то же самое метро беспилотное в том же Дубае работает уже очень давно, и проблем никаких нет. Ну, метро, наверное, там все-таки полегче.
6: Метро полегче, там нет автомобилистов.
5: Да, сейчас трамвай, и там нет перебегающих дорог. Да, да, да. Людей в непонятном месте
6: совершенно. Оленей, да. Людей, лосей. Ну,
5: вот нет всех тех, вот кто это, там, да. Нет тех, кто на красный едет mm-hmm. куда-то и не смотрит по сторонам. В метро проще, да, соглашусь. Но современные технологии, они позволяют, конечно, это делать все. И у нас пока это все в очень зачаточном состоянии находится, да, mm-hmm. Но постепенно все это развивается, и те же самые там беспилотные КАМАЗы ездят.
6: Да, вот
5: как-то
6: да.
5: об инцидентах нам не рассказывали, по крайней
6: потому
5: мере.
6: Потому что они ездят по трассам, хорошо. Вот этим вот М12, М11.
5: Ну, хорошо, не по трассам. Тот же Яндекс тестирует беспилотные автомобили. Он тестирует уже очень давно.
6: Вот,
5: и что-то никак
6: не дотестируется.
5: Да, уже... По-моему, трижды заявлялось о запуске беспилотного такси.
6: Да, да. Только мы обсуждали, по-моему, трижды. А уж сколько объявлялось, мне страшно представить.
5: По-моему, трижды объявлялось, но так вроде как ничего и не запустилось. Вот. Ну, есть какие-то ограничения, и законодательные в том числе.
6: Законодательство, мне кажется, не подкручено еще окончательно для того, чтобы запускать в полном объеме. Нам все обещают.
5: Есть у нас законодательная база такая, да, но она очень общая такая. Может быть, действительно... Может быть, ждут, пока вот более-менее будет какая-то правовая определенность.
6: Ну,
5: а может, есть технические какие-то сложности истории, мы с тобой не знаем.
6: Не знаем. Ну, риски на себя брать дополнительные никто не хочет, это понятное дело. Я имею в виду, если про законодательную базу рассуждать, если будут какие-то ДТП, и она не урегулирована, эта база не
5: говорит. Да нет, слушай, я вот за такой подход. Вот, знаешь, лучше перестраховаться 500 раз.
6: Согласен.
5: лучше технику всю отладить, чтобы, ну, даже теоретически у тебя не могло там какой-то внештатной ситуации случиться, или если она случается, чтобы система все это отрабатывала правильно. И именно для этого же компания и выезжает там сотни тысяч километров на этих беспилотных автомобилях в разных ситуациях, в режиме реального города, да, при этом сидит там оператор, естественно, который в случае чего готов вмешаться в управление. Поэтому я вот здесь за такой вот долгий подход, знаешь, это лучше, чем запустили бы там, передавило бы кучу людей и сказали бы, вот, знаете, мы что-то вот это, не доделали, поспешили чуть-чуть.
6: Так, нам Артем присылает свидетельство с заправок, 95-й, почти 70 рублей, 69,95, ну, либо, как он там отличается, евро, да, синенький 95-й, 67,95, а красненький 69,95, и пробка машин 30.
5: Ну, слушай, отличные цены, на самом деле, такие в нынешних условиях достаточно.
6: И пробка машин 30.
5: Небольшие и низкие. Ну, слушай, вот знаешь, в некоторых регионах ситуация посложнее. Вот у меня товарищ живет в Воронежской области, и каждое утро практически мы начинаем с ним с обсуждения чего-либо. Вот он пишет, что у них на одной сети заправок 95-й стоит уже 105, ограничили по 20 литров. И с обеда примерно заправки стоят без топлива, потому что то топливо, которое привезли с утра, все уже разбирают. И даже за 105 рублей он пишет, что очереди. Вот, а на одной из сетей уже все начали завозить евро 3. То есть очень, очень быстро, видишь, как сориентировались. Ну, по всей видимости, да, действительно, бензин евро 3 там быстрее и проще выпускать, вот, ну, быстрее, скорее всего, да, там скорость производства имеет сейчас большое значение. Ну, по сути, да.
6: Вот так,
5: да,
6: вот, если так, так, бытовыми говорить словами, да, меньше фильтрации, быстрее пойдет на рынок. Вот Антон пишет, что мне прям нравится не с повышенным содержанием серы, а за серенный, почти как ругательство. Ну, поэтому журналисты и подхватили такое. Так, приезжаешь домой, шутит Никодим, а парковка занята наполовину электричками, а вторая половина беспилотными зарядниками.
5: Ну, они же уедут. Надо же подождать, они уедут обязательно, да.
6: Езжу на охоту на заправках Юго-Запад. Есть по 67,92, были очереди. Есть по 87 рублей. Очередей нет, Оксана сообщает. Так, ну все, пора автомобиль приучать к самогону. Вагран шутит, какое евро. К пальмовому маслу, мы же говорили, индонезийцы нас научат, мы будем на пальмовом масле ездить все скоро.
5: Там, я так понимаю, только дизельный топ.
6: Пока да, но они же говорят, что в перспективе. Перспективе-то и про бензин они тоже говорят. Ну ладно, посмотрим. Пока
5: неизвестно. Посмотрим, да. Посмотрим.
6: Еще одна альтернатива — газовое оборудование. Так вот, «Российская газета», журналист провел эксперимент, 3 месяца очередь на установку газового оборудования нынче.
5: Ну, резко, да, возрос спрос на эти услуги, потому что с газом вопросов никаких нет, газовые заправки доступны, там нет очередей. Да, единственное, что вот установка газа, конечно, да.
6: Через 3 месяца
5: Во-первых, услуги выросли, да, стоимость установки, да. Сама стоимость оборудования выросла. Еще и 3 месяца глубина очереди такая.
6: Да, да. Поэтому альтернатива.
5: Хотя еще месяц назад, да, наверное, никто даже особо и не думал о том, чтобы газ поставить.
6: Вчера тоже, вот как только встречаешь человека, который связан с автомобилем или еще как, сразу все разговоры: сколько у тебя канистр, какие канистры остались у тебя там с советских времен, какие ты успел докупить, а есть ли идея купить?
5: Вот смотри, вот знаешь, вот...
6: Один сказал, поймал себя на мысли, хочу купить канистр 6. Ну, потом подумал, ладно, хватит, стоп, вот, остановись.
5: Это, видишь, это про то, что, о чем я тебе и говорил. Вот мы с тобой как-то посмеивались на то, что одной из причин всегда называли ажиотажный спрос. Но люди реально запасают бензин. Так, непонятно зачем, вот, и зачем такая механика, да, вот, нужна, которая на самом деле никакого смысла-то не имеет, если так задуматься уж. Но в моменте, да, этот спрос, он действительно ажиотажный, и люди стараются заливать во все, что можно. Видишь, все обсуждают канистры.
6: Да, да, да. То есть, и ловит себя на мысли, да стой, стой, стой, ладно, не надо, куда тебе еще, зачем?
5: Как же тут остановиться?
6: Мысль, да, но мысль уже, появляется, это точно. Плюс 7-908-909-104-5, сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Про другие, не топливные темы. Российские водители наконец-то окончательно получили возможность управлять некоторыми видами багги, болотоходами и другими самоходными машинами по обычным автомобильным правам. Вышло распоряжение МВД, или как он там, приказ, да, который...
5: Нет, это федеральный закон.
6: А, закон.
5: Что?
6: А, это закон.
5: Президент подписал закон, и его опубликовали вот на днях буквально.
6: Вот, об этом говорили. Правда, там есть исключение. Ты можешь управлять по своим обычным правам, только взятым в прокат самоходным,
5: да,
6: вот этим устройством.
5: Да, как раз вот и говорили. Это уже второй этап такой. До этого там что-то еще тоже разрешали. Вот именно с поправкой о том, что
6: кажется,
5: ты имеешь право, да, по-моему, да, вот что ты имеешь право управлять исключительно на основании договора проката. С обязательным прохождением инструктажа, да, ну, собственных транспортных средств, тебе инструктаж должен провести. Но и мне вот это непонятно, конечно, знаешь, вот я еду по договору проката, могу с этим водительским удостоверением, со своим, а купила сам себе квадроцикл, не могу ездить.
6: А потому что ты по прокату чуть-чуть поездишь, а на собственном как начнешь гонять везде?
5: Так, слушай, ну если... Идеологику предполагается, что это будет безопасно, да, вот мне прочитали инструкцию там, или лекцию прочитали, как ездить, я безопасно начинаю ездить, да, а вот на своем я не могу ездить, ну, давайте магазины обяжем, пусть они инструктаж проводят, это покупка,
6: хороший,
5: или там продавец какой-нибудь.
6: Вот, видишь, у тебя уже родилась идея, как всегда.
5: Нет, ну, просто это такая вот, мне показалась очень странная все-таки история, я никак не могу понять, вот почему я на своем должен получать водительское удостоверение отдельное, да, удостоверение тракториста-машиниста, причем,
6: да,
5: называется. Ну, да, а если я беру в прокат, то нет. И ты знаешь, многие люди уже задаются вопросом, на самом деле, а прокат на какой срок может быть? Вот, и ты знаешь, договор проката может быть не ограничен по времени. То есть покупаешь это транспортное средство, записываешь его на супругу, которая не ездит, в принципе, на нем.
6: И она тебе...
5: Заключаешь с ней договор проката.
6: Инструктаж должна провести. Супруга.
5: Инструктаж она проведет. Подпись поставим. Подпись поставим, да. И все, и ты на законных основаниях ездишь без получения дополнительного водительского удостоверения. Ну, это странная история какая-то все-таки, а?
6: Ну, странная. Ну, вот, я логику...
5: Она необъяснимая. Она необъяснимая.
6: У нас много необъяснимых вещей. Но там есть одна объяснимая. По возрасту еще ограничения есть. Только с 19 лет можно управлять вот этими самоходными всякими аппаратами, потому что нужно иметь как минимум один год опыта. С 19 лет плюс год опыта. Ну, понятно, почему 19.
5: Почему год, вот знаешь, у нас начинающий водитель 2 года считается, тут год откуда-то взялся. То есть, ну, есть очень много вопросов, а ответов на них вот у меня, по крайней мере, нет.
6: Угу. Никодим продолжает про беспилотные зарядники. В семье Ли и Xiaomi заряжаются не быстро, долго ждать, пока от них зарядники уедут, если будут у дома заряжаться.
5: Найдите, ну, все зависит от мощности зарядки. Все зависит от мощности зарядной станции. Я так понимаю, там достаточно мощные прогнозируется, да, что будут, если этот проект запустится, что там будут достаточно мощные зарядки, которые быстро заряжают автомобили.
6: Ну, мы вчера говорили про Эволют, который...
5: Там, 27 минут?
6: 27-28 минут до 80%, да, обещают, что будет подзаряжаться. Так что, ну, вот полчаса постоял этот робот и уехал обратно заряжаться на базу. Ну, их всего 2 там представлены на Иннопроме. Не знаю, когда их будет в большем количестве у нас по дорогам ездить.
5: Ну, вполне возможно, это все, что есть, да.
6: Да. Помнишь, на прошлом Иннопроме представляли вот на крышах, это как это называется, для беспилотного тоже вождения, для Ауруса.
5: Лидар это называется.
6: Да. И для Весты. Такие они по-разному выглядели, но, тем не менее, представили. Год прошел, и...
5: Ну, где-то они лежат.
6: Лежат где-то, пылятся на складе. Ну, не всем в обычной жизни нужна такая техника, так для развлечения. Вот и упростили правила. Сергей пишет про вот эту самоходные установки.
5: Да нет, понятно, ну, знаете, я все равно не вижу логики никакой.
6: В деревне, подождите, купил ты себе квадроцикл этот самый, или что там, болотоход, в конце концов, в некоторых деревне. Это же, ну, нормальное такое оборудование, которое помогает передвигаться. Иногда даже необходимое, мне кажется. И вот и ты должен идти и получать права машиниста-тракториста.
5: Так, слушай, не просто идти и получать. Надо же пройти обучение сначала. Ну, вот, да, вот. Это, естественно, оно платное будет. А по договору проката, вот, нарисовав один документ, который нигде там не регистрируется даже, да, договор простой письменной формы, пожалуйста, ты можешь ездить без всякого обучения в автошколе.
6: Там, да? Это прекрасный стартап, понимаешь? Люди могут создавать прокатные такие конторы длительного проката, лизинга там или еще как это называется, подписка на квадроцикл, и все, и получать за это определенные деньги.
5: Чтобы... Ну, насчет стартапа я не уверен, что там есть экономическая какая-то вот, прям хорошая база. Ну, да, как вариант подумать.
6: Никодим продолжает. Полчаса ждать это быстро, особенно если ты домой с работы приехал, а парковаться негде, а там робот.
5: Современное время, чтобы... получить долю заряда или заправки в автомобиль, полчаса это быстро.
6: Согласен. Тем более, еще раз, подождите, у нас столько роботов не найдется, да у нас электромобилей-то не так много, скажем прямо, чтобы вот прям мешать.
5: Ну и давайте помнить о том, да, что не все, что показывают на Иннопроме, потом как-то...
6: Вот только что про лидары мы говорили, да. +7 908 909 104.5 сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Посчитали камеры по стране, специалисты исследовательского агентства «Промрейтинг». Десятку выявили регионов, где больше всего камер. На первом месте Москва увеличилась за полгода на 652 единицы. На втором месте Краснодарский край, больше 98 камер стало, потому что каждый год они проводят такие замеры и считают. Uh-huh. Первая шестерка та же самая. Просто количество камер вот в Москве плюс 652 единицы. В Краснодарском крае, на втором месте, который плюс 98. Башкирии прирост 232 устройства. Но, тем не менее, тоже на третьем месте осталась Башкирия, Башкортостан. Дальше идут Московская область, Санкт-Петербург и так далее. Самарская, Новосибирская, Свердловская на восьмом месте стала на 66 камер больше. Я думал, больше будет, чем 66.
5: Завтра. Ну, 66 регион, 66 камер,
6: вот, все логично. Все логично, да, хорошо.
5: Ну, наверное, так, вот такая логика была. Мы же всегда пытаемся найти логику. Да, ну, слушай, да, то, что количество камер увеличивается с каждым годом, это ни для кого, наверное, не секрет. И меняются и правила установки этих самых камер, да, там, и нам все чаще начинают говорить о том, что это все для безопасности. Но вот как-то то, что видишь иногда с безопасностью, не очень-то вяжется, да, так вот, mm-hmm. на первый взгляд, по крайней мере. Ну, такой обычный процесс. Ну, и, наверное... Абсолютно логично, что Свердловская область входит в десятку, да, так как это, ну, во-первых, крупных регионов, да, автомобилизированных регионов.
6: Да, все верно, да, и жителей тут изрядно. Челябинск, кстати, замыкает десятку, а Ленинградская область вообще покинула рейтинг, уменьшилось там количество камер на 7 единиц. Я думал, они только увеличиваются.
5: Вот это именно из-за изменений правил установки, потому что действительно, когда меняли, да, правила установки камер, критерии разрабатывали, то и говорили о том, что, ну, часть камер, скорее всего, уйдет. Ну, вот видишь, на примере Ленинградской области все это ушло, хотя Ленинградская область тоже достаточно большой субъект федерации. Да, такой, ну, тоже населенный весьма.
6: Не справились с камерами, минус 7 штук, что удивительно. Обычно у нас все прирастает, а тут уменьшается. Ну, ладно, статистика, и главное, чтобы это действительно влияло на безопасность, на собираемость штрафов, не знаю, кому что нравится больше, кому из чиновников. И последнее. Новый страховой продукт у нас есть. Ингосстрах совместно с автомобильным брендом «Волга» запустил страховой продукт «Волга персональный премиум», который предполагает особый подход. Подход заключается в том, что если у вас в ноль, в тотал, «Волга» убилась, вам дадут не деньги, а новую «Волгу». Такую же.
5: Если любой ценой просто автомобиль, чтобы реализовывался. Да. Знаешь, выбыл этот с рынка, держи новый. Вот, лишь бы покупай. Да.
6: У нас есть для вас автомобиль.
5: Ну, такой интересный подход, конечно, да. Поэтому это, знаешь, говорит о том, что надо внимательно всегда читать правила страхования, когда вы страхуете что-то. Потому что потом уверен, что найдется человек, который с удивлением просто, да, придет за деньгами, а ему машину выдадут, которая ему, может быть, уже не нужна, собственно.
6: Убивал-то, в конце концов, того, что деньги
5: получили. Нет, ну так нельзя. Нет, умышленно нельзя у нас повреждать имущество. И страховой случай, как правило, это событие неумышленное, по неосторожности все-таки происходящее. Но это к тому, что надо читать всегда правила страхования, чтобы потом не было удивлений, когда вы приходите за одним, а вам дадут, а вам дают «Волгу», да. Слушай, мне кажется, надо дальше идти просто. Знаешь, что мелочиться-то? И на другие машины распространять. Затраховал, не знаю, там, «Москвич», да? «Москвич» разбил получил. Его. Бери «Волгу».
6: Сам
5: бери «Волгу».
6: Эту программу можно правительственную делать.
5: По стоимости примерно там, да, посмотреть. Так, глядишь, и 25 тысяч-то и распродадут к концу года.
6: Ум опять.
5: Ну, не распродадут, а реализуют.
6: Реализуют, да-да-да. Потом мы посмотрим на цифры и будем говорить о рекордах очередных. Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Александра Короткова. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идершову. До завтра.
5: До завтра.
3: «Макс Авто».
7: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
8: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
7: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
9: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
10: Добрый день, уважаемые слушатели.
11: Вообще, к образованиям кожи в последние 2-3 года очень много внимания со стороны медицинского сообщества. Почему?
10: Показатели начали расти по той причине, что и диагностика, она тоже вышла на новый уровень. Появилась отличная оптика, которая помогает ловить злокачественные опухоли на ранней стадии. И онконастороженность со стороны самих пациентов, она тоже увеличилась.
11: Вот давайте как раз разберемся.

0: Если такие ранки сохраняются больше 3-4 недель, то это определенно требует консультации узкого специалиста.
1: Про самодиагностику давайте дальше, потому что у неврологов есть аббревиатура УДАР, у дерматологов есть АККОРД.
0: Да.
1: Давайте это расшифровывать, рассказывайте, как этот АККОРД применять.
0: По первым буквам этой аббревиатуры, первое А – асимметрия, то есть если провести воображаемую линию через центр родинки, две половинки при соединении с друг дружком, они должны быть одинаковые. Если вдруг они неравномерные, то это должно настораживать. К – край. Край в нормальной родинке должен быть ровный, без зазубриваний. Если вдруг край получился зубчатый, размытый, то это повод насторожиться. Следующая буква аккорда – это О. Окраска, цвет, он тоже должен быть равномерным, однородным. Если вдруг появляется несколько, это нас настораживает. Далее это R, размер. Размер здесь тоже имеет значение. Элементы крупные, больше 6 мм, тоже должны проходить диагностику. Следующая буква это D, динамика. Пожалуй, это самый важный пункт. Если пациент замечает любые изменения в новообразовании, это его спонтанный рост или появление трещинок, шелушения, кровоточивости, зуда или болезненности, он должен показать такую родинку дерматологу для того, чтобы он провел дерматоскопию.
1: В общем, не надо ждать, когда весь аккорд этот соберется вместе. Каждая из этих букв – это повод обратиться к врачу.
0: Да, насторожиться.
1: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
3: Реклама. Радиофорум. Разговорчики в строю. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
4: 10:35 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Александра Короткова. Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Мы в прямом эфире, поэтому с нами можно и нужно общаться. Нужно.
4: Ждем ваших сообщений на плюс 7-908-909-104.5. Любой удобный мессенджер используйте. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Там есть чат. Называется страница «Радиофорум 104.5 FM». Туда тоже пишите. Пришло вам сообщение о беспилотной опасности. Спрашиваю я вас, потому что до эфира, я правда уходил.
1: А ты спрашиваешь про смски или про сообщения? Потому что, по-моему, как-то вот острота вопроса о прихождении смсок, она уже...
4: Да все привыкли, что через час-два приходят иногда после того, как...
1: Я уже даже на смски не обращаю внимания, потому что есть канал РСЧС и есть канал в Максе губернатора Свердловской области Дениса Паслера с интервалом в 2 минуты. Всегда там сообщения эти появляются.
4: Для этого нужно установить Макс. Для того, чтобы заходить в канал губернатора Дениса Паслера, чтобы узнавать о беспилотной опасности.
1: Но ты спрашиваешь человека, который питается информацией. Вот. Я питаюсь всеми видами информации, поэтому сообщение, пришло.
4: Вот как узнаете? И вообще узнаете ли? И когда узнаете, какая у вас реакция? Плюс 7-908-909-104.5.
1: Сергей, он пишет, пришли в 10:15. Так,
4: Чем пришли?
1: Скорее всего, в виде СМС.
4: Да? Потому что я узнаю все из новостей, потом новостники молодцы, которые тоже питаются информацией, сразу
1: 9:30. Слушай, насколько я знаю, музыкальные станции, то есть сразу приходит сообщение, то есть сразу после песни, которая вот сейчас закончится, сразу же ставится сообщение. То есть наша задача — это проинформировать как можно большее количество максимальными способами.
4: Все правильно. Опять же, не все слушают радиостанции.
1: Так, смски. Вот я даже... Слушай, нет, у меня, оказывается, 13 минут назад оператор, какой у меня из двух операторов? В общем, один из двух операторов мне уже прислал, как ты говоришь, подняли. 45 минут, ты что?
4: Планку подняли, да, раньше 2,5 часа было.
1: Поднялись в списке мы телефонного справочника. 45 минут.
4: Опять предупреждаем, что не подходите к окнам, не фотографируйте ничего, не распространяйте, главное фотографировать-то,
1: По возможности в помещении без окон, нас спасают жалюзи, если что.
4: Да, ну, Главное, что беспилотная опасность объявлена не только в Свердловске.

0: Свердловской области и в соседних регионах.
1: Что делать с этой информацией? Просто знать ее?
0: Ну, как что? Ну, обязаны предупредить. Обязаны. Вот мы предупреждаем в том числе, ну, если объявляют, то, значит, какие-то причины на это есть. Еще раз, по всему региону объявлено во всех вот субъектах.
1: Можно я отвечу как человек, который очень давно занимается тем, что питается информацией. Пока мы вот в таком вот в лайт-версии обсуждаем, что делать с этой информацией, пришло, не пришло сообщение, мы как-то сильно не придаем значения этим самым сообщениям. Я всегда привожу пример с шквалом на Ильменах, по-моему. Когда повалило деревья на палатки, на туристический лагерь. Знаете, сколько было претензий к новостникам? Вы почему в очередном выпуске новостей не сказали, что у нас штормовое предупреждение? Ребята, мы в прошлом часе... Нет, вы нам теперь сейчас вот говорите. Эта информация должна быть каждый час.
0: Это потому, что что-то произошло.
1: Вот. А поэтому давайте не будем вот такими скептиками. Что делать с этой информацией? Когда случится, мы все с вами догадаемся, что делать с этой информацией. Пока не случилось, давайте просто относиться к ней. Ну, вот так, как мы к ней относимся. Вот и все.
0: Но уже Новосибирск, тот получает уведомление о беспилотной опасности. Это уж тоже, наверное, люди спрашивают, зачем.
1: На Ямале беспилотную опасность на этой неделе объявляли, а это уж, извините, мы карту открываем, и вот этот вот гигантский регион, вплоть до Северных морей, до самых, до окраин.
0: Вот СМС как... от РЧС, ну, от МЧС, да, в 10.12, Никодим пишет, по радио узнал о беспилотной опасности. Когда не работает интернет-банк, тогда и понимаешь, что опасность.
1: Да.
0: Оксана пишет. Волки-волки, пишет Сергей, но...
1: Нет, это не те волки.
0: Мы не можем в этом случае не кричать волки, потому что, еще раз, Саша все прекрасно описала, как это все...
1: По закону о СМИ?
0: Угу. СМС-ки ускоряется, пришло через 30 минут от начала, РН сообщает. Ну вот, как-то
1: не через 45 минут,
0: не через 2,5 часа. Не тогда, когда уже объявили о том, что отменена опасность.
1: Но опять же, слушайте, по тем регионам, которые не только чаще получают эти самые сообщения, а чаще живут в этих режимах и живут уже в режиме реального времени, к сожалению, я бы сказала, что по тем регионам, вот, по которым как-то информационная обстановка мониторится, я бы сказала, что там прекратили задаваться вопросы, где СМС. То есть, видимо, все-таки действительно со временем система отлаживается.
0: Да, да. Ну, хорошо, ладно. Ваше сообщение присылайте. Плюс 7-908-909-104-5. Не только про беспилотную опасность. К другим темам переходим.
1: Кто да, если что, Кольцово пока работает. Кольцово пока работает. Никто аэропорт не закрывал.
0: В понедельника, когда, да, ну, все-таки Пашинян не прорвался, а несколько самолетов ушло на запасные аэродромы, в том числе в Челябинск. Ну, ладно, сейчас у нас Кольцово работает. В Челябинске, кстати, пишут, что в Сочи не отправляют самолеты. Но это может быть связано с Сочи, а не с Челябинском, где тоже беспилотная опасность.
1: Аэропорт Сочи введены ограничения. Нет, Сочи не принимает.
0: А, ну вот, поэтому у нас тоже могут эти самолеты задерживаться. Ладно, к Иннопрому. Основное событие в Свердловской области, в Екатеринбурге, это Иннопром. Про него в основном мы сегодня
1: у нас кто партнер этой выставки? Не какая да, страна? Ну вот, вчера была презентация тропических ливней, они с собой вместе вот запаковали.
0: Какая презентация? О чем ты говоришь? У нас эти ливни тропические, до всякой Индонезии тут целый июнь шли, еще похлеще, чем вчера.
1: Ну нет, знаешь ли, вчера прямо был шквал, ливень. Вышки сотовой связи вышибало при этой грозе, они аж в перезагрузку бедные ушли.
0: Так вот, Иннопром показал, как нужно бороться с ливнями, потому что вчера такое серьезное выпадение осадков, как любят говорить.
1: Залповый сброс.
0: Да-да, частично даже попал под это. Но на Иннопроме, говорят, применяли универсальное технологическое инновационное средство, ведро называется. Потому что дождь попал в вентиляцию, в некоторых
1: местах... Ну, старая добрая классика.
0: И там как раз подставляли ведра, вот тазики вот еще бы, вот вообще тазик классика, ну, ведра тоже хорошо справились с этой опасностью дождевой нормальным, традиционным способом. Роботы не помогли, зато помогли обычные нормальные ведра.
1: Ну да, вчера опять сеть наполнилась шутками про пухососы и лужесосы, то есть я так понимаю, что это у нас теперь второе будет запатентованное название. Пухосос закончился, теперь нам нужен срочно лужесос. С другой стороны, вот опять же, как говорят в науке, я не поддерживаю эту версию, но эту теорию, но я хочу выступить в ее защиту. Вчера, опять же, с представителями научной общественности мы считали как раз этот залповый сброс. А почему? Потому что там, где еще остались трубы вот этой самой не ливневой канализации, а трубы, отводящие из крыши воду, трубы рвались. внизу давление было вот во время этого самого ливня, как из бронзбойта. Поэтому, ну, соответственно, мы считали диаметр трубы, какое давление, почему трубы не...
0: А что тут считать, вот ливневку в окно смотрел, чтобы выйти, ну, в не самый сильный дождь, и люди уже... плевали то, что тут лужа на перекрестке. Они либо разувались, либо просто шли, как будто ничего не происходит. Уже привыкли к этому выпадению осадков, да, к лужам огромным.
1: В Каменске и сеть ближе. Понимаешь, там сразу быстро все туда уходит, прям
0: а
1: с горки.
0: А вот Никодим сообщает, что в Каменске ни капли не упало. Даже солнце не пряталось.
1: Ну, хорошо вам, у вас картошка не полегла.
0: Ну, ладно. Главное, что Иннопром справился с этим ливнем. На Иннопроме несколько заявлений было сделано, и много касается транспорта. Все мы, естественно, обсуждать не будем.
1: Вчера был очень транспортный день, на самом деле.
0: Но про транспорт как раз сейчас и поговорим. Во-первых, в мэрии раскрыли название следующей станции метро в Екатеринбурге. Станции будут продвигаться на север все-таки, не на юг,
1: а на север. Ну, откуда начали копать? Там и работают.
0: Ну, просто же был вариант либо на север продвигать ту единственную нашу любимую линию метро, ветку метро, да, либо на север или на север-юг. Остановились на севере. Ну, как остановились? Придумали название станции. Не поверишь, называется Северная.
1: Ну, потом ее переименуют в Изумрудную. Вот, понимаешь, придумать название, это вот начать писать сценарий, просто надо с чего-то. Нам нужна рыба, а потом мы уже допилим. Нет, тут главное начать копать, понимаешь?
0: Север. Начать копать, это знаешь, это начать копать.
1: Я знаю.
0: Лучше назвать станцию, чем начать копать, это проще. Станцию назовут Северная. Московская компания Ingeocom должна подготовить как минимум 3 варианта строительства новых веток подземки и будет прорабатывать продление метро от проспекта Космонавтов до будущей станции Северной. А также еще одна станция туда же на север планируется, то есть 2 станции, ну, фактически до ИКАДа.
1: Ну, именно потому, что там сейчас очень активная застройка. Проспект Космонавтов, он крайне узкий, начиная вот с того самого...
0: Да у нас все проспекты крайне узкие.
1: Ну, если мы так будем строиться, как мы сейчас строимся, у нас действительно все будет крайне и крайне узкое. Мне особенно нравится, как застройщики. 15 минут до метро, то есть мы так, филиал Москвы. 15 минут до метро, это уже очень выгодное предложение, и цены так на недвижку. Потому что в этом районе есть метро. Очень весело за этим наблюдать.
0: Как вам название станции? Может, что-нибудь пооригинальнее надо?
1: Северная. Да никак. Ну, станция... Слушай, вот главное выкопайте, понимаешь? Знаешь, вот я как человек, я который понимаю, пользуется это... метро...
0: Мы пока прокопать будем еще говорить, значит, 5 лет как минимум, мне кажется. Вот с этим... Сначала мы проект сделаем, потратим какое-то количество времени и денег на этот проект.
1: А потом проект нужно актуализировать раз в 3 года. А может быть и чаще.
0: Вот-вот-вот.
1: Нормативку северная. По метро не знаю.
0: Мне кажется, как-то для Екатеринбурга Северная не очень подходит.
1: Ну, она же на севере города.
0: И что? А, у нас есть Южная станция.
1: Нет, ну а что, Шевскую, назвать ее Шевская?
0: Ну, почему нет? Ну, чтобы было понятно, куда ты едешь.
1: Слушай, на самом деле, на самом деле, кто из спонсоров выкопает не только станцию? Станция — это просто вот вход-выход, там прочие коммуникации. Кто выкопает станцию и тоннель до нее и запустит движение? Вот в честь того, пусть в честь него и называют.
0: Отлично, мне нравится такое предложение. Ну, сейчас вот будут планировать, по крайней мере, эти станции. Почему я говорю планировать? Потому что...
1: Вот, надо с востока копать, от Кольцова до Меги.
0: Об этом мы тоже постоянно говорим. С востока на запад, с запада на восток, как угодно, да, с ЖБИ до Академа, с ЖБИ на ВИС. Об этом мечтаем уже достаточно давно. Почему я говорю про проекты и про то, что действительно присоединяюсь, что надо бы начать копать, потому что уже то самое наземное метро отложено в городе Екатеринбурге. Об этом сказал.
1: Вчера мэр Алексей Орлов заявил, что поставлен... Нет, давай будем корректными. Власти поставили на паузу проект, при этом глава города подчеркнул, что отказываться от проекта полностью не собираются.
0: У нас от метро никто не отказывается. Я почему привожу в пример наземное метро?
1: Слушай, ну наземное метро это электричка. Вот давайте запустим электричку.
0: Нам же говорили, что и это проще. Не надо ничего никуда копать. Мы встроим эту электричку в существующие железнодорожные пути, которые у нас вокруг Екатеринбурга есть.
1: Мы, как вот, тебе сказать
0: сделать
1: встроим?
0: Один маленький шаг. Ну, примерно такая была
1: ничего
0: риторика.
1: Ты был на железнодорожной станции «Компрессорный завод».
0: Был, кажется.
1: Вот. Там насыпь и путь. Ну, хорошо, 2 пути. в одну сторону,
0: положите
1: и в другую сторону.
0: Положите асфальт, плитку любимую и вот эту остановку.
1: Фигушки. Все хорошее, что там есть подстанции, которые, собственно, скорее всего, не надо, просто будет никакие дополнительные энергетические мощности для этой самой электрички давать. А вот все остальное, инфраструктуру нужно строить. Мало того, там для того, чтобы запустить вот эту вот самую электричку, там крайне сложно представить, как они будут пускать эту железнодорожную ветку. Я понимаю, почему РЖД сказала, что ну вы точно уверены? Нет, вы точно, точно уверены. Потому что нужно придумывать, как пускать эту самую ветку, потому что там дороги, значит, через дороги нужны мосты, а если мы не строим мосты, значит, мы строим туннели. В общем, метро, как оно
0: почти
1: есть.
0: Почти то же самое метро.
1: Конечно.
0: Получается. Только на землю.
1: В общем, не так это все просто на самом деле, как хотели. Плюс там грунты не самые простые. Там болото.
0: И Алексей Орлов напомнил, что еще 3 года назад рассматривал электрички как основной вид транспорта для интеграции спутников в единую систему.
1: Вот, кстати, приходят сообщения, чувствуется беспилотная опасность, запаздывают немножко сообщения. Вон предлагают название станции Пушминская, главное, долгожданное.
0: Вот,
1: да.
0: Несколько человек долгожданную.
1: Слушайте, все, долгожданное, все это станции. Будет целая ветка.
0: Вторая ветка
1: долгожданная.
0: Да, кстати, там же на Иннопроме прозвучало в очередной раз и про канатку идея, только теперь с виза на сортировку.
1: С виза на сортировку. Над железной дорогой.
0: Ну, очень так, канатка-то что?
1: Такая безопасная штука.
0: У нас сверху. Тебе какая разница, что там внизу ездит метро, железная дорога или автомобиль?
1: Железная дорога – это у нас электричество, потому что не паровозы ходят. Там такие поля, знаешь, как-то не очень хочется застрять на этой канатке, если что, над высоковольтной линией. Не хочется представлять себя в роли жареного цыпленка-то.
0: Ходят же электрички до Компрессорного, а оттуда до Новокольцовского 10 минут на автобусе, Дмитрий сообщает. Ну вот только что Александра описала.
1: Пешком 15. Я даже могу тропу показать народу.
0: Ах, ладно, с транспортом вроде все, да? А, нет, еще есть одно предложение на Иннопроме озвученное. Только теперь как нам обновлять транспорт и какие деньги направлять на обновление общественного транспорта? Предложено брать эти деньги из штрафов от водителей, от нарушителей правил дорожного движения. Об этом на Иннопроме заявил гендиректор группы «Мависта» Алексей Зотов. Нужно рассмотреть создание фондов для обновления транспорта. Если говорить об источнике денег, откуда пополнять фонды, со штрафов, которые выплачиваются водителями, часть штрафов автомобилистов направлять на обновление общественного транспорта. Как мне видится, это хорошее решение для запуска обновления, особенно на рельсовом транспорте, трамвай.
1: Ну, да, я понимаю, почему «Мависта» выступает и топит именно за эту тему. Вчера, опять же, во время преснопамятного ливня присылали фото с Эльмаша, там, где ходит у нас как раз тот самый междугородний трамвай. Так вот, каким-то образом, уж не знаю, как этот автомобиль заехал на очень выделенные трамвайные пути для междугороднего трамвая, но он там в этой луже заглох. То есть трамваи-то идут, а это... Вот понимаешь, остановить движение там участка трамвайных путей в пределах города, это одно, это междугородний трамвай. У него вариантов объезда нету, он не электричка.
0: Знаешь, тоже немного бывает вариантов
1: объезда.
0: Ну
1: нет, слушай, в этом смысле мне очень нравится схема трамвайного движения в Екатеринбурге. У нас не так много отрезков, они есть, безусловно. Но все-таки развязано достаточно грамотно с точки зрения того, что ну, у нас не случается коллапс на полгорода, когда встали. А тут все перекрыло. Ну конечно,
0: стороны...
1: с такого нарушителя, который выехал на трамвайные рельсы, остановил междугородний трамвай. Ай-яй-яй.
0: Как сообщают коллеги, я цитирую по порталу «Европейско-азиатские новости», все-таки сейчас штрафы окрашены, они идут на обновление дорожной сети. Не на обновление транспорта, а на то, чтобы дороги отремонтировать.
1: Но я же езжу 70, по дорогам.
0: 75% у нас остается от штрафов здесь в регионе, 25%
1: ну,
0: в Москву. И они идут уже на обновление, но не транспорта как такового общественного, а именно на дороги. Вот если мы перебросим на общественный транспорт, то что будет с дорогами?
1: Ну, я так понимаю, что это попытка убедить автомобилистов отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.
0: Ну, мне кажется, это просто, как часто бывает, идея родилась, почему бы ее не озвучить?
1: Слушай, классная идея, мне нравится, мы сейчас ее докрутим в дорожном просвете.
0: Про трамваи ты правильно заметила, но нужно просто собирать дополнительные тогда. Есть же возможность собирать
1: человека. Ну, вот окрашенные штрафы трамвайные, давайте.
0: Не просто штрафы за нарушение ПДД, а вот когда ты остановился на путях, застрял, то тогда там же не только штраф, там же идет
1: транспортники,
0: компенсация.
1: Транспортники
0: за то,
1: говорят, что это категорически сложно, все просуживается. Ну, вот, и не всегда это... В общем, с правовой точки зрения эта ситуация, она очень
0: для
1: такая
0: того,
1: интересная.
0: У нас есть законодатели, чтобы правовые трудности решать, в конце концов. Ирен пишет, пусть симщиков ловят, а золотимся. Согласен.
1: Ну, госавтоинспекция ответственно заявляет,
0: вот
1: что
0: сейчас камеры все
1: они
0: настроят.
1: Призывают самокатчиков к соблюдению штрафов. И пачки этих самых административных штрафов, они выписываются.
0: Что там, 800 рублей, да, за нарушение? Ну, там, за перекресток. И учитывая, сколько их пересекает...
1: Учитывая, сколько стоит поездка на электросамокате... Вот кто ими пользуется? Я сомневаюсь, что поездка на электросамокате сравнима по стоимости, там, ну, будем брать 1000-1500 такси, вот когда вот так вот, вот нельзя мне ехать на такси. Поэтому, когда у тебя поездка на электросамокате стоит 150-200 рублей, а штраф ты отдашь 800, но, опять же, я сужу с точки зрения водителя, который очень много лет за рулем, и я всегда соизмеряю, ну, как бы остановиться на красный или 5000 с бюджета дало. Нет. Я уж лучше 30 секунд постою. Ну, 40.
0: Ну, штрафы-то есть. Вот Юрий считает, что штрафы, как источник, сколько денег от штрафа поступает в бюджет, тайна великая, подозревая, что все деньги уходят оператору камер. Не раз уже обсуждали это и в МаксАвто, и Максим Дершов опять же говорил, вся информация доступна, главное поискать. То есть сколько
1: это
0: штрафов,
1: во-первых, во-вторых,
0: в бюджет есть, все поступления
1: камеры
0: прописаны.
1: Работают у нас всегда, то есть это обслуживание инфраструктуры, это ее исправность, это те же самые дата-центры. Ну, не сказать, что с этих камер тоже есть какие-то записи при необходимости, но, в общем-то, у нас вопросов, где взять запись, если
0: да
1: у нас произошло ДТП. Я про то, что они работают все время на исправность оборудования, на его своевременную замену. Я более чем уверена, что операторы камер, по крайней мере, экономическое обоснование у них есть. Я их не защищаю, я просто вот подсвечиваю чисто экономическую ситуацию.
0: Хорошо.
1: Там есть экономическое обоснование.
0: Что информацию, если надо, то найти можно, в конце концов.
1: У нас с тобой 2 минуты, что мы успеем до конца
0: мы
1: обсудить.
0: Про беду, про подорожание, как всегда, будем говорить. Европейско-азиатские новости же пишут о том, что с 7 июля на российской площадке Wildberries ввели новые комиссии с продаж. Это все объясняется, естественно, расходом на логистику и топливо. Все почти варианты доставки подорожают, кроме одного, когда сам продавец, ну, у него свой логистический центр, и площадка выступает только как витрина. Wildberries имеется в виду. Все остальные варианты, да, распределительного центра и так далее, когда доставка осуществляет Marketplace, все они подорожают. Это, естественно, скажется на том, как будут стоить товары для конечного потребителя. Сильнее всего подорожание коснулось тех, кто продает наиболее массовые товары. Одежду, обувь, косметику, электронику, товары для здоровья.
1: Которые, если что, везут фурами, а фуры-то у нас на дизеле. А с дизелем у нас как-то пока что проблем-то не то, чтобы не наблюдается. Он есть, и заехать большой машине на заправку, проблема из-за пробки, а не из-за того,
0: и
1: что дизеля нет.
0: И то, что иногда ограничения вводят на, в том числе...
1: Это в тех регионах, где длинное плечо доставки.
0: Нам писали из Свердловска области, буквально в МаксАвто, что не заправляют полностью фуры.
1: Но это для того, чтобы он был всегда. Опять же, это было предсказуемо, об этом говорили еще неделю-полторы назад, что примерно так и будет. Главное, что топливо хоть как-то есть.
0: Ну, не успели мы это обсудить, но предупредили. Если вы увидите цены на Wildberries...
1: Вы теперь знаете, что теперь...
0: От чего это
1: и
0: все
1: туда
0: происходит.
1: И туда бензин,
0: да,
1: тоже заложили.
0: Туда тоже он долился.
1: Добрался.
0: Добрался, да. Спасибо большое. Это была программа «Горожане. Разговор». В студии были Александра Короткова.
1: Павел Рубцов.
0: Не переключайтесь.
2: Слушайте, слушайте и не говорите, что вы не слышали. Цикл передач правоведа и законодателя Павла Крашенинникова теперь на радио.
3: Для нас это здорово, для меня прям целый вызов.
2: Юристы и политические деятели, изменившие страну.
3: Из просто знаменитых стал очень знаменитым адвокатом.
2: Телерадиолекции об истории государства и права.
3: Смотрите, люди права, слушайте, люди права.
2: В эфире областного телевидения и на радиофорум.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Культпоход.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
5: Фестиваль.
6: Легендарный фестиваль с четвертьвековой историей из Санкт-Петербурга «Стереолето» в эту субботу, 11 июля, вновь пройдет в Екатеринбурге, в Харитоновском саду. Впервые его провели год назад. Важная цель фестиваля – открытие новых имен. Около половины участников «Стереолета» ежегодно – это новые и восходящие артисты. Так, для широкой публики на фестивале впервые выступали в разные годы такие артисты, как Шорт Парис, Сироткин, The Hatters, Антоха МС. Кроме того, «Стереолета» был первым фестивалем в Петербурге, который превратился из просто музыкального в полноценный праздник выходного дня с несколькими сценами, гастропространством, выставками и другими развлечениями. Среди участников фестиваля в Екатеринбурге в этом году уже упомянутый Антоха МС. Он приезжает с программой «Джуманджи» «Михей Трибьют», исполнит лучшие хиты Михея вместе с мистером Брюсом. Это Эльбрус Черкезов, сооснователь и соавтор проекта «Михей и Джуманджи».
2: Кроме того,
6: в числе артистов, которые выступят на фестивале 11 июля, группа «Моя Мишель» во главе с вокалисткой Таней Ткачук, Катя Павлова, та самая, которая из группы «Обе-две», только теперь она выступает сольно, Филипп Хмуров и его группа «Хмуров», а также команды «Диктофон», «Хохма», «Скукины дети», «Другой оркестр» и другие коллективы. Начало в субботу в 14 часов, входной билет стоит 3200 рублей.
2: Концерты.
6: В этом сезоне летний театр парка Маяковского впервые представляет трибьют-проект «Мировые легенды», посвященный легендарным музыкальным коллективам. Услышать живьем любимую музыку, которая сейчас по разным причинам недоступна. Такую задачу поставила перед собой команда летнего театра. И в программу фестиваля вошли 5 концертов, где композиции групп Muse, Coldplay, Queen, Beatles и ABBA звучат в исполнении профессиональных трибьют-коллективов страны. Первые 3 концерта уже состоялись, впереди еще 2. Так, 16 июля в парке Маяковского выступит группа The Beat Love. Единственный в России официальный трибьют-коллектив Beatles, признанный правообладателями ливерпульской четверки. Здесь в ход идет не только музыка один в один, но и визуальные образы. Музыканты Beat Love внешне похожи на Джона, Пола, Джорджа и Ринга. Прическами, костюмами, пластикой движения. У екатеринбуржцев уже была возможность, кстати, убедиться в этом. Артисты выступали на «Ночи музыки», и тогда это была одна из самых популярных площадок. Ну а завершится фестиваль 17 июля. Группа «Абиа» – первый лицензированный трибьют в России шведской четверки «Абба». Идея создать такой трибьют-проект артистам пришла во время работы в мюзикле «Мамма Мия». Не захотели расставаться с любимыми композициями. Начало концертов в парке Маяковского в четверг и в пятницу на следующей неделе в 8 вечера. Билеты от 1200 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
2: «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
5: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
9: Доброе утро. Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области, сообщает единая госсистема предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как пишет Е1, режим беспилотной опасности введен также в Пермском крае, Челябинской и Оренбургской области. Штормовое предупреждение действует сегодня в Свердловской области. Спасатели предупреждают о сильных дождях, грозах, граде, порывах ветра до 18 метров в секунду. И советуют пешеходам в такую погоду по возможности не выходить из дома, а дома закрыть окна, двери, убрать с балконов предметы, которые могут упасть. Автовладельцам рекомендуют отказаться от поездок, если непогода застала в пути. Нужно снизить скорость, включить аварийную сигнализацию и переждать дождь на обочине. В экстренных случаях звонить по номерам 101 или 112. Свердловские власти снова заговорили о продлении трамвая из Верхней Пышмы до Среднеуральска и строительстве ветки в Березовске. Межмуниципальные трамвайные маршруты должны стать основой транспортной системы Екатеринбургской агломерации. Об этом на выставке «Иннопром» заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Николай Моргунов. Он отметил, что опыт пуска трамвая в Верхнюю Пышму показал, что развитие территории происходит именно вокруг рельсового транспорта. Именно за такими проектами будущее российских агломераций. МГИМО возглавил рейтинг вузов России по зарплатам выпускников-юристов. По данным исследования, медианная зарплата выпускников-юристов МГИМО составляет 230 тысяч рублей в месяц. На втором месте МГУ с показателем 200 тысяч. Третью позицию разделили Санкт-Петербургский госуниверситет и Высшая школа экономики с зарплатой в 180 тысяч рублей. Нижний порог рейтинга составляет 90 тысяч. Вышел первый трейлер фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие». Фэнтези-блокбастер по мотивам поэмы Пушкина выйдет в кинотеатрах России 4 марта следующего года. Фильм рассказывает, как простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую внезапно похищает Черномор. На спасение девушки отправляются сам Руслан, а также Рагдай, Фарлав и Ратмир, которые тоже хотят попросить руки Людмилы. Главные роли в ленте сыграли Рузиль Миникаев и Алена Долголенко. Режиссером ленты выступил Егор Чичканов, постановщик 11-х елок. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
10: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
11: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
10: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
12: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashtochka.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
13: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
14: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, дождь. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
10: Информация на правах рекламы.
15: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
16: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
15: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
17: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
1: 11:05 на 104,5. Радиофорум продолжается. Дневной эфир по средам после 11:00. Время дорожного просвета. Меня зовут Александра Краткова. Вместе со мной сегодня в этой студии, прямо вот на первых же секундочках заставки, Олег Таратухин зашел к нам, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Олег, здравствуй.
19: Всем привет.
1: Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Дима, привет.
20: Здравствуйте.
1: Мы в прямом эфире. Плюс 7-908-909-104-5. Это номер для ваших сообщений во всех работающих мессенджерах, а также смс-сообщения можно нам в эфир присылать. Прямая трансляция дорожного просвета на канале Радиофорум 104.5 FM. ВКонтакте. Нас там видно, нас там слышно. Ваши реплики, комментарии и вопросы до прямого эфира добираются, если их писать прямо вот в комментариях под трансляцией дорожного просвета. У меня на самом деле для начала нашего эфира заготовлены два вопроса. Ну, как вам вчерашний ливень и что вообще случилось на дорогах? Вот выбирайте, с чего начнем. Потому что вчера вечером огромное количество ДТП, ну как огромное количество ДТП, я насчитала не меньше 6, просто вот тех, либо которые я проезжала, либо которые мне в этот же период времени прислали многочисленные знакомые, приятели и знакомые знакомых, просто получилось, что где-то вот в период с 8 до 9 вечера в разных районах города такое количество столкновений, которые были основаны, ну, причинами, я бы сказала, были, что либо мы пропустили торможение впереди ехавшего, ну, просто потому, что нас что-то отвлеклись, либо просто кто-то гнал и не справился с управлением. Ну, вот на том участке дороги, где произошло ДТП. У меня вопрос, что как бы случилось? Ливень-то уже сошел, все подсохло, и вроде как-то вот куда все торопились?
19: Возможно,
1: в 8 вечера в какой-то панике.
19: Возможно, и не стоит искать какой-то прямой связи между ливнем и ДТП. Вот когда у нас какие-то обильные осадки, ливни или снегопады, то пробки возникают, потому что водители ездят медленнее, осторожнее, иногда скользят. ДТП, конечно, тоже в какой-то степени увеличиваются, но если ливня уже не было, тогда, ну, как будто бы это просто совпадение, и не знаю, там, кто там, вселенная подставляет ливень, потому что, ну...
20: Фатализмом пахнуло.
19: Да-да-да, но я иронизирую, конечно.
1: Режим ливень, так, режим солнца, вот включаю эту кнопку, потом в эту кнопку, мучитесь, водитель.
19: Я вчера ехал в какой-то очень активный пиковый момент ливня, когда он только начинался, утром, и ехал по Чусовскому тракту. И я люблю ездить в такую погоду, потому что меня это мобилизует, я больше концентрируюсь, я наслаждаюсь силой, красотой природы. И вот этот тут ливень, который просто стоит стеной, плохая видимость, а плохая, как это сейчас объясню, в общем, нет этого схода воды с проезжей части и проезжающей впереди.
20: Что? Управляемость плохая, наверное.
19: Нет, управляемость, если не гнать, то вообще сильно-то не отличается. Ну, ты чувствуешь, что какое-то дополнительное появляется сопротивление, но я ехал за какой-то, за каким-то маленьким грузовичком и вообще никуда не торопился, но впереди проезжающие автомобили иногда, ну, я тоже думаю, что не специально, наезжая на лужи, кидают тебе вот этот вот объем воды на стекло, и ты такой, мы с дочкой так бы, ну, дочка у меня немного вздрагивает и так, ну, тоже смеется, потому что мы понимаем, что мы едем медленно и быстро дворниками убираем, но вот эта вот стихия мне лично в моменте, вот самому как водителю нравится. Я точно не буду никуда гнать, я точно не буду никого обгонять, ну, потому что...
1: Ты будешь соревноваться с теми, кто пытается закидать тебе стекло водой, да? Успеешь ты раньше дворники включить или нет?
19: Да, но я...
1: Или они у тебя автоматически
19: Когда автоматически включаются, когда ко мне прилетела вот эта вот первая порция, я сам стал следить за тем, чтобы самому такие же проблемы не создавать тем водителям, которые едут навстречу. И если кто-то двигался, я чуть снижал скорость и, в общем, надеюсь, что никого не забрызгал. И тут, конечно, там не проблема в том, что автомобиль придется вести на мойку, а что неожиданно кто-то может среагировать или просто потерять видимость, а если у него еще большая скорость, то куда-нибудь и съехать. Поэтому все-таки дорожные условия нужно учитывать, это по-любому и так в правилах говорится, ну и с точки зрения здравого смысла, инстинкта самосохранения. В общем, все это вместе должно гарантировать, ну, безопасность.
1: А тебе не хотелось остановиться и переждать какой-то вот этот вот момент прямо самого сильного ливня? Потому что, судя по публикациям, которые были вот вчера в трансляции ливня у наших коллег на портале Е1, на Кольцовском тракте народ останавливался, ну, благо там обочина позволяет, останавливался, стоял с аварийкой, именно вот пока прямо лило, как из ведра, и, может быть, даже больше, народ стоял. То есть кто-то ехал, а часть автомобилей, они стояли, и это не та категория, которая периодически там отстаивается на Кольцовском тракте ввиду проходящего у нас напром.
19: Я поддерживаю этих водителей, кто остановился, если ты не уверен, действительно переживаешь за то, что может что-то произойти из этого ливня, лучше остановиться и переждать. Но напомню, что я ехал не так быстро, это не Кольцовский тракт. Передо мной был другой автомобиль, который я всегда видел. И меня это успокаивало. Но все-таки видимость была не идеальная, но была.
20: Кстати, я вот сейчас в таком именно контексте, как вынужденная остановка вследствие погодных условий, заглянул в ПДД, и вот ты знаешь, я подтвердил свою догадку. В определении вынужденной остановки нет ничего, что связывало бы такую остановку с именно погодными условиями.
19: А вот это
20: удивительно.
1: А вот это вот очень интересно, да. Потому что если мы с вами откроем предупреждение, которое выпускают госавтоинспекции...
20: Да, и то есть не стоило, в принципе, выезжать.
1: Нет, Свердловское управление МЧС. Нет, там обычно спасатели рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок без крайней необходимости. То есть никто не говорит, не выезжайте на дороги. Но, по крайней мере, в публикациях спасателей у нас всегда есть, если непогода застала вас в пути, лучше переждать ливень на безопасной обочине. У них там написано «на безопасной обочине», либо на стоянке. Но, получается, у нас экстренные службы рекомендуют остановиться, а в ПДД у нас вполне себе можно взять и хватануть штраф, когда ты стоишь, и вот для того, чтобы тебя куда-нибудь вот с этой вот трассы, которая фактически превращается в раскаленную сковородку, потому что вот во всех ливнях меня пугает сам момент начала, потому что асфальт еще горячий, и вот это вот выливается на него, и получается вот эта вот пленочка, на которой поскользнуться на автомобиле, если ты немножечко прозевал какой-то момент, поскользнуться можно очень-очень хорошо.
20: Ну, это не связано с тем, что асфальт горячий, это связано с тем, что небольшое количество воды, на него собирается дорожная пыль, и образуется такой переходный момент между моментом, когда воды еще вообще нет, и моментом, когда ее много, когда ее называют мыльная дорога. Вот, и оно бывает при совершенно любых температурных условиях.
1: Ну, так или иначе. То есть все равно мне рекомендуют экстренные службы остановиться, а тут это самое... А ПДД мне говорят, нельзя, вот тебе штраф за то, что ты соблюдала рекомендации
19: спасателей. Мы недавно обсуждали эту тему, связанную с потопом на Белинского, и я все-таки считаю, что либо штрафы в такую погоду никто не будет... применять к водителям, а если... Ну, хотя, опять же, а кто это должен подъехать? Инспектор, там же вряд ли...
1: В ливень.
19: Будут стоять камеры на...
1: Паркон,
19: на обочине,
1: паркон,
19: куда
1: который едет в ливень.
19: Куда съезжают, да. И что, мне кажется... Ну, точнее, я уверен, что сотрудники ГИБДД в этом плане, довольно адекватные, понимающие, и не будут штрафовать, понимая, что все-таки...
20: Не-не-не, вот смотри, давай лучше... ты немножко спутал, дело все в чем... Потоп на проезжей части все-таки... то есть, если ты останавливаешься перед таким потопом, это является вынужденной остановкой.
19: Согласен.
20: А если ты... так оно и по закону является вынужденной остановкой. А если ты останавливаешься из-за того, что тебе там на машину там ударила стена ливня, и ты просто из соображений безопасности решил на всякий случай переждать, это уже не является вынужденной остановкой по ее определению. Согласен. Почему? Потому что в определении вынужденной остановки есть среди причин такая вещь, как появление препятствий на дороге. И потоп на проезжей части, очевидно, он является ее дефектом, входит в определение этого препятствия.
19: Да.
20: Вот. А погодные условия нет.
19: Погодные условия нет, но я...
20: И вот это очень странно.
19: Да, это странно, этого не хватает, потому что погодные условия часто такие, бывают такие, что я не помню, я когда-нибудь останавливался или нет, но я ехал очень медленно, особенно когда это снегопады, даже не ливни, а снегопады. Вы были, наверное, в таких снегопадах, когда вообще ничего не видно. Просто валит этот снег, и там, не знаю, 5 метров впереди, и потом эти ДТП массовые, где там по 20 машин, особенно на загородных дорогах. И, конечно, в такой момент, мне кажется, самым оптимальным будет остановиться и никуда не ехать.
20: Или какой-то очень плотный туман.
19: Тоже верно. Что люди, которые, водители, которые въезжают в такой природный катаклизм, они едут чисто на удачу. И особенно если там еще и со встречкой. Наверное, я бы даже не поехал. Я где-нибудь остановился.
20: Мне вспоминается, как я году, по-моему, не соврать, 9-10 нашу любимую дорогу между Хмао и Свердловской областью проезжал. Там как раз были у нас летом пожары на севере Свердловской области. И я, проезжая эти пожары, заезжал в вот такое вот облако настолько плотного дыма, что я ориентировался по габаритам проезжей части. У меня тогда еще была праворульная машина. Я открывал окошко и смотрел глазами на разметку справа от машины. Нет. Потому что если смотреть вперед, то не видно просто ничего.
19: Не тонированный автомобиль?
20: Нет. Вот, и,
6: при этом у тебя был достаточно низкий автомобиль, да. Ты еще и сколько-то сантиметров в этом смысле выигрывал.
20: Ну да.
6: Тем, кто то сидит есть, высоко, им еще хуже
20: при
6: было.
20: При этом все как один, то есть был день, все как один, прекрасно понимая ситуацию, включали дальний свет фар, и этот дальний свет фар был виден аж целых метров за 15.
19: Вот-вот, и такой участок проезжать нужно с особой осторожностью, и я думаю, большинство водителей это понимает. Но
20: ехать пришлось реально со скоростью, ну, может быть, километров 10 в час, а то и меньше.
19: Ну, давай не будем пугать наших радиослушателей. Все-таки, если вы чувствуете...
6: Почему это?
20: Ну, это реалии жизни. Водители должны знать, как в таких случаях делать.
19: Про то, что если вы не уверены, лучше в любом случае остановиться и переждать. Штраф вам вряд ли какой-то придет, ну, потому что штрафовать некому. А даже если придет, то безопасность и... целостность вашего автомобиля, ну, точно дороже любого штрафа.
20: Это да. Вот в чем я точно не был уверен, проезжая такой участок дороги с дымом, о которой я рассказываю, о том, куда я вообще еду. И я в какой-то момент остановил встречного и спросил, там точно ничего.
6: Там впереди что, да? Ты оттуда там что?
20: А то вдруг я еду в эпицентр пожара, откуда я знаю.
6: +7 908 909 104 и 5 и трансляция на официальной страничке Радио Форум 104.5 FM ВКонтакте продолжается. Давайте, наверное, поговорим про штрафы. Это тема, которую я хочу перетащить в дорожный просвет из нашего диалога с Павлом Рубцовым в предыдущих «Горожанах». На обновление транспорта можно направить сумму, которая была, значит, обозначена там порядка 30 миллиардов рублей. О чем идет речь? На международной промышленной выставке «Иннопром» гендиректор группы «Мависта» заявил, что в качестве источников обновления подвижного состава все-таки компания надеется на создание спецфондов из штрафов, которые уплачиваются водителями не общественного транспорта, из штрафов, которые оплачиваются автомобилистами. То есть вот инициатива состоит в том, чтобы направлять вот эти вот деньги, которые за нарушение нами правил на своем наличном транспорте, вот на обновление общественного. Это вообще реально? Потому что у меня некий такой диссонанс возникает, как у человека, который вот на своей машине едет, и, в общем-то, этот самый штраф за собственное нарушение. А при чем тут обновление трамваев, автобусов? Вроде как все эти штрафы, они идут на дороге. Вот с юридической точки зрения объясните-ка, пожалуйста.
19: Да, я считаю, что
6: Эта инициатива вообще исполнима?
20: Я считаю, она вполне себе исполнима, и она вполне себе даже, я бы сказал, с точки зрения оправдана.
6: Да.
20: И, наверное, даже законно, но тут, наверное, надо подумать, как сделать ее законной точно. Потому что, во-первых, штраф, сам по себе штраф административный за административное правонарушение, это мера ответственности нарушителя перед государством. И получателем штрафа является какой-то, очевидно, государственный фонд, и каким образом он распределяет деньги, это уже водителя, как нарушителя, волновать не должно. А самое главное, это то, что деньги принадлежат фактически государству, и как государство им распорядится, это уже вопрос следующий. И если мы говорим о модернизации общественного транспорта, который находится в ведении государства или муниципалитета, это да, это, ну, с моей точки зрения, окей. Но если это вдруг окажется частной организацией, то это вызовет кучу вопросов.
6: Ну, нам же как говорят, что вот ваши деньги от штрафов, они идут на что? Они идут там на восстановление, на обновление дорог. И тут я понимаю, как бы, вот я там нарушил, вот мне, не знаю, 10 там метров асфальта закатали.
20: В смысле?
6: А тут как кого-то трамвай купят.
20: А как это должно... Нет, простите, вот давайте залезем в мозги среднестатистического нарушителя. То есть он нарушил, и что? И как бы он должен денег государству...
6: Я же не на трамвае нарушила, не на автобусе.
20: А как, что в его голове должно поменяться в зависимости от того, на что пойдут деньги со штрафа? Я не понимаю.
19: Специально нарушит, чтобы его деньги направили круто на общественный транспорт.
6: Но учитывая вот это некое противостояние водителей личных автомобилей, и они говорят, что предпочитают личное авто вот этому вот не самому качественному общественному транспорту, есть вариант, что
1: нарушать перестанем, да? Чтобы не пополнять фонд обновления, да, трамваев, автобусов, троллейбусов.
19: Ну, ты совсем какую-то красивую придумала сказку.
1: Ну, я шучу.
19: Да, я понял. И я считаю, ну, тут я соглашусь с Димой, что автомобилистам вообще как бы без разницы, потому что они это никак не распределяют, эти, ну, штрафы в те, ну, в те фонды, куда они поступают. Это во-первых. И вот эта вот попытка как бы, не знаю, что ли, гуманизировать или социализировать этот штраф, что вот он пойдет на то-то, да какая разница? Ну, я считаю, что это вообще не важно. И если хочется поддержать, ну, покупку дополнительного общественного транспорта, ну, в общем, придумайте что-нибудь другое. А штрафы... вот еще что хотел сказать. Я считаю, что одна из таких самых больших проблем — это то, что большинство этих вот сумм собираемых, они идут на оплату операторов, которые занимаются тем, что эти штрафы выписывают. Когда-то, лет несколько назад, там 8-9, когда вот мы там еще с Максимом Ядрышовым активно боролись за то, чтобы появились таблички перед камерами, которые устанавливаются, переносные камеры.
1: И, треноги ты имел в
19: виду? Да, с которых больше всего штрафов. Мы тогда изучали и даже потом про это писали, что тогдашний оператор, ну, в принципе, у нас не меняется в области, получал за одно, вот это вот, за одну фотографию с нарушением 260 рублей. При том, что самый основной штраф был 500 рублей, это превышение скорости от 20 до 40, ну, то есть подавляющее большинство штрафов вот такие. Если водитель оплачивает тогда еще со скидкой 50%, то...
1: Получается, все деньги от штрафа?
19: Даже чуть больше, да. Ну, конечно, там штрафы были и не только по 500 рублей, были и больше, но при этом и собираемость штрафов не стопроцентная. И мы тогда так удивились вот таким расценкам. Потом там что-то поменялось, мы уже не следили за этими закупками, и там просто надо там штрафов, ну, раньше это было на 500 миллионов, и выигрывает всегда один и тот же оператор. И большая часть уходила не на общественный транспорт, не на дороги, а в частную коммерческую компанию за то, что вот они этот сервис обеспечили. Мне вот это не нравится. И я считаю, что, ну, такую, в кавычках, сложную работу на себя могло бы взять и какое-то муниципальное предприятие. Ну, сидит какой-нибудь мужчина, ну, все, наверное, водители видели, как это выглядит. Машина в кустах. Там у них кто-то лежит или спит, стоит эта тренога, вот и весь, ну,
1: чем
19: бизнес.
1: Чем заканчивались эти истории, мы тоже очень хорошо, да, там знаем, когда у нас были нападения на,
19: да,
1: эти,
19: да, три раза было, и потом все уже, все успокоились, потом появились знаки, и это, на мой взгляд, вообще большой прорыв, потому что люди стали ездить спокойнее. Ну, по крайней мере, те, кто понимает, что этот знак должен стоять от 150 до 300 метров, и видишь знак. А если кто-то превышает, снижает скорость, ну, на мой взгляд, это саму безопасность езды, движения повысило. Потому что раньше для водителя это все равно такой стресс. Едешь, и камера вдруг неожиданно. И ты даже можешь ехать с допустимой скоростью, но раз стоит камера, у тебя уже нога автоматически давит на тормоз, а это может...
20: А вдруг
19: привести...
20: нарушил?
19: Да, вдруг нарушил.
1: Точно так же видишь сотрудников ДПС тут же.
19: Ну да, у кого-то...
20: Сразу взбодрился.
19: Так это вообще у многих водителей рефлекс такой. Вот он видит, и все, уже что-то надо срочно предпринять, чтобы ничего тебе не было. А может быть, как раз только что пошел дождь, и вот эта вот мыльная дорога, и ты такой увидел камеру, но это как раньше было, и такой случай, как один как минимум был, когда водитель испугался, улетел, и там закончилось смертями. Вот мы тогда считали, что это очень важно, чтобы игра была в честную. Ну и самый идеальный способ фиксировать такие нарушения — это автодория, которую запретили, это система, которая замеряла среднюю скорость. И тогда водителям не надо играть в эти, ну, кошки-мышки с операторами, ну, на месте, с этими администраторами этих комплексов, тренок. И спокойно ехать, понимая, но смысл превышать, если замеряется средняя скорость, лучше-ка я поеду вот с такой, какой можно. Ну, ладно, там все привыкли.
20: Так сколько лет уже прошло, а по Россельбану до сих пор все ездят? Ну, процентов 80
1: нет,
20: ездят.
1: Нет, не все, не все. И между прочим, большая часть так ДТП тяжелых, которые происходят на Кольцовском тракте, они происходят там, где у нас выезд, вот на эту самую Яблоневую. Так там уже начинала работать автодория, и там вот эта вот упорядоченность, она возникала. Пока на Кольцовском тракте в направлении аэропорта была автодория, как мне кажется, и шашечек было меньше, и тот, кто летит, он полетит в любом случае, а все остальные...
20: Ну, да.
19: Но таких было все равно это вот...
1: Это были единицы.
19: Да, ощущение от неминуемости наказания, что, ну, смысл ехать, если тебе точно прилетит штраф. И таких водителей, ну, намного меньше, чем те, которые будут понимать, что мне за это ничего не будет, потому что все-таки деньги у нас большинство-то людей считает. И это было прекрасно, честно. Но вот когда автодорию отменили, сказали, что это незаконно, я лично ждал поправки, что все-таки закон изменят. Но прошло уже...
1: Дорегулируют.
19: Сколько лет, и как-то вот...
1: Ее так и не вернули.
19: Но, видимо, устраивает такая система, в которой обогащаются операторы в основном, или просто не до этого. Не знаю, мне это не нравится. Я за автодорию, да, она сложна, где-то там на трассах, что нужно запитывать электроэнергией. Но я думаю, что это не так, чтобы было невозможно.
20: Ну, вот та тема, которую ты поднял, она, конечно, тоже, ну, скажем так, она тоже актуальная, она тоже важная, но это немножечко не про деньги, не про целевой их характер. То есть тут суть в том, что... А, ну и то, что, по сути, государство вынуждено тратить больше денег на то, чтобы вводить, ну, скажем так, повышать меру неотвратимости наказания, чем получать денег с самих штрафов. Да, это тоже как бы такой важный момент. Но суть в том, что вот давайте я вот специально открыл в КАПРФ статью, называется «Цели административного наказания». Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим нарушителем, так и другими лицами. Здесь про деньги ничего нет. И здесь ничего не говорится о том...
1: Неотвратимость наказания, вот она.
20: Наказание, вот еще раз, само наказание в виде денежного штрафа. Самое главное, что сам нарушитель должен почувствовать последствия своего нарушения для того, чтобы у него желание впоследствии нарушать уменьшилось. И у других лиц, которые об этом знают, тоже уменьшилось.
1: Слушай, ну вот тут я тебе возражу. У нас есть определенная категория, которая пока не врежется во внезапно оказавшийся бетонный блок на проезжей части.
20: Я знаю, что есть...
1: Он будет говорить, что с ним ничего не случится. Потом он всем будет с вот такими глазами рассказывать, а вы знаете, как это
20: было. Но вот таких как раз, слава богу, не так много. Поэтому вот цели административного наказания – это просто чтобы, вот как у меня, знаешь, такая фраза, нарушители должны страдать.
1: Да.
20: Вот человек нарушил, он должен получить наказание, он должен получить что-то, что впоследствии отвадит его от нарушений.
1: Это для его же блага.
20: Да, и если государству даже доплатить за это придется, то это все равно лучше.
1: Бедное государство. Давайте на этом короткую паузу, трехминутную объявим. У нас есть сообщение по этим темам и по знакам, между прочим, тоже. Я думаю, что еще на минут 5-7 в ней останемся, но после короткого перерыва не переключайтесь.
0: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
21: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
22: Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Вообще, к образованиям кожи в последние 2-3 года очень много внимания со стороны медицинского сообщества. Почему?
22: Показатели начали расти по той причине, что и диагностика, она тоже вышла на новый уровень. Появилась отличная оптика, которая помогает ловить злокачественные опухоли на ранней стадии. И онконастороженность со стороны самих пациентов, она тоже увеличилась.
1: Вот давайте как раз разговаривать про страшное. Рак кожи – это всегда меланома?
22: Не всегда. Если это пигментные клетки виноваты, то это меланома. Также бывает и не меланомы. Старные, то есть не пигментные раки кожи, наиболее наиболее распространенный – это базально-клеточный рак. Это очень медленно растущая опухоль. Она редко когда дает метастазы, но, тем не менее, затягивать лечением определенно нельзя. Также есть и плоскоклеточный рак кожи, уже более агрессивная опухоль. Выглядит она в основном как длительно незаживающаяся ранка, покрывающаяся вечно корочкой. Если такие ранки сохраняются больше 3-4 недель, то это определенно требует консультации узкого специалиста.
3: Про самодиагностику давайте дальше, потому что у неврологов есть аббревиатура УДАР, у дерматологов есть АККОРД.
22: Да.
3: Давайте это расшифровывать, рассказывайте, как этот АККОРД применять.
22: По первым буквам этой аббревиатуры, первое А – асимметрия, то есть если провести воображаемую линию через центр родинки, две половинки при соединении с друг дружком, они должны быть одинаковые. Если вдруг они неравномерные, то это должно настораживать. К – край. Край в нормальной родинке должен быть ровный, без зазубривания. Если вдруг край получился зубчатый, размытый, то это повод насторожиться. Следующая буква аккорда – это О. Окраска, цвет, он тоже должен быть равномерным, однородным. Если вдруг появляется несколько, это нас настораживает. Далее это R, размер. Размер здесь тоже имеет значение. Элементы крупные, больше 6 мм, тоже должны проходить диагностику. Следующая буква это D. Динамика, пожалуй, это самый важный.

0: Клиники «Здоровье 365».
1: Если хочешь быть здоров.
2: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
0: 11:33 на часах. Дорожный просвет на радиофорум 104,5 FM продолжается. Я напомню, что сегодня вместе со мной в этой студии Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист», и Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Мы в прямом эфире, мы с удовольствием с вами общаемся и читаем ваши комментарии и вопросы. Плюс 7-908-909-104,5. Мессенджер и смс-сообщения на этот номер у нас ходят. Трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте продолжается. Как и обещала, читаю сообщение. Я не понимаю, зачем нужны знаки перед камерами, пишет нам Заяц. Как по мне, надо знаки убрать, чтобы водители не понимали, где камера, как будто они везде. Все просто, не надо нарушать, и все. Вот с последним предложением этого тезиса я согласна. Зачем нужны знаки перед камерами? Есть у меня любимое челябинское направление, по которому я поездила в эпоху тренок, которые вот внезапно там где-нибудь в кустах возникали. Потом начались переносные знаки, которые метров за 30 выставлялись. А потом появились стационарные знаки. Так вот, стационарные знаки о том, что ведется фото-видеофиксация, они вот за те самые 300-150 метров до мостов, до эстакад, переброшенных через Челябинск, тракт. Слушайте, сколько ДТП я по сводкам помню именно в районе этих мостов. Я так понимаю, что до 90 как бы управляемость у машин все-таки повышается, когда народ, чтобы очередной штраф не хватануть, снижает. Так вот, количество тех, кто вылетел либо в деревья под этими эстакадами, либо влетел в бетонные опоры, я бы сказала, что за последние лет 8, ну, сократилось, даже, наверное, 10. Не 8, а 10. Вот сократилось. В этом случае, если знаки для этого, пожалуйста, ставьте. В остальном не надо нарушать, но это вот это в ПДД написано. Не надо нарушать.
3: Да, слушайте, вообще эти переносные камеры, это не, в первую очередь не способ борьбы за безопасность дорожного движения. Это способ обогащения. Эти камеры стоят не в местах аварийности чаще всего, а там, где их удобнее спрятать, где стоит знак, например, там 50 или 70. Это способ такой, типа, одновременной дрессировки водителей, а другой – зарабатывание. Я к этому так относился. И я еще раз повторю, что вот эти вот дополнительные источники стресса для водителя, когда вдруг откуда ни возьмись стоит камера, и люди просто в моменте начинают тормозить чисто автоматически, это безопасно, это влияет на безопасность, потому что это опасно. А когда стоит знак, это все в честную.
4: Слушай, ну вот давай я возражу. Дело в том, что вот я всегда был за то, чтобы камеры стояли в совершенно неожиданных местах, потому что это все равно, как ни крути, гораздо безопаснее привыкать, чтобы все привыкали, что вот видишь знак 70, ну снижай ты до 70, в чем вообще проблема?
3: Проехать по Тагильскому тракту вот с теми скоростными ограничениями, которые там 50 там, или 70, да ты не сможешь так проехать. Вот не превышая на 20.
0: Там дырки на дороге, так, там нет, еще больше нет, надо снижаться.
3: А когда ее отремонтировали и забыли эти знаки убрать, так там страшно, что на тебя кто-то сзади налетит. Но это, наоборот, провоцирует опасную ситуацию.
4: Ну, слушай, а давай вспомним, как это было, я не знаю, в 90-х. Видишь ты сотрудника тогда еще милиции на, условно, вот дороге, да, вот ты пешеход идешь, видишь сотрудника милиции. Люди просто от вида сотрудника милиции уже напрягались.
3: Да, и это сохранилось в нашем...
4: Нет. Да как нет, это? Сегодня это уже вообще ни разу не так. Да. Ну, подойди к любому человеку на улице, задай вопрос. Серьезно.
3: Я про водителей.
4: Я просто сравнение такое привожу, понимаешь? То же самое на дорогах. Вот ты за старый порядок, за то, что сам способ сделать так, чтобы водители перестали нарушать, их начинает нервировать, их начинает как-то сподвигать на какие-то опасные поступки. Это все равно, что мы сравниваем с сотрудниками милиции на тротуарах в 90-е.
0: Ну, ладно. Да, не надо у нас просто нет честности за рулем.
4: Но не секрет, что придется через вот этот экватор в какой-то момент пройти все равно. Придется.
0: Так. Давайте дальше лучше пойдем по сообщениям, потому что...
3: Можно я последнюю фразу
0: скажу? Хорошо, давай.
3: Дело в том, что сам этот скоростной режим, особенно на загородных дорогах, где больше всего этих нарушений, в городе согласен, 60 это скорость допустимая, 40

0: это все меня устраивает. Но за городом, вот Челябинский тракт, про который Саша сегодня говорила, там 90. Ну, современный автомобиль может ехать 110 вообще спокойно, не напрягаясь.
1: И несовременный тоже.
0: И так и ездят. И вот это вот какая-то непрозрачность, что вот давайте мы будем ездить все типа 90, которые никто не ездит. Это тоже провоцирует водителей на нарушение, когда дорога идеальная. У него автомобиль может до 200 разогнаться легко. А он едет 90.
2: Но все дело в том, что это личная ответственность каждого. То есть
0: это созданные условия для нарушений.
2: Причем, заметь, я не говорю личное дело каждого, потому что когда водитель превышает, он в том числе подвергает опасности и всех остальных. Это личная ответственность каждого. Каждый человек, каждый водитель, который принимает решение нарушить установленный скоростной режим, он должен понимать, что он делает это под свою персональную ответственность. И если он едет 200 на том участке, где, как он считает, можно ехать 200, да, пожалуйста, если он готов, в том числе и за какие-то возможные тяжелые ДТП ответить. Это другой вопрос. Но оправдывать таких водителей тем фактом, что, дескать, дорога позволяет, ну, извините меня.
0: Так, все, ладно, да, надо закругляться, потому что я буду повторяться.
1: Не закругляться, давайте с нами общаются наши слушатели, поэтому давайте им тоже дадим слово. Во-первых, значит, дополнительные источники стресса для нормальных водителей, которые просто едут, и в тебя сзади летит что-то, что знает, что камер нет. Это нормально. Я себя успокаиваю фразой: это не ты так быстро едешь, это я так хорошо торможу. Ну, слушайте, ну, правило 3D. Это надо пропустить. Я стараюсь это делать таким образом, чтобы у вот этой торпеды, которая вдруг сзади появляется, не возникло в этот момент желания там объехать меня как-то. Ну, в общем, чтобы заведомо у некорректно едущего, скажем так, не возникло желания еще больше как-то нарушать правила, создавать аварийные ситуации вокруг меня. Дальше, ну вот, я тут ляпнула про личное дело этого водителя. Вот так и буду ляпать, чтобы Дмитрию Ларионову было с чем поспорить. Так, все осталось так же. Вижу полицейского, хлопаю по карманам, проверяю наличие документа. Сергей, слушайте, я когда вижу сотрудников ДПС на улице, иду пешком, думаю, где у меня автодокументы. Ну вот, это уже слушайте, что-то из другого. Дай. Мы молчим, говорит Олег.
0: Спасибо, Саша. Я об этом и говорю, что до сих пор водители, вот даже можно понаблюдать, стоит инспектор, и если это за городом, и водители сбрасывают скорость. Они до сих пор, многие не знают, что сейчас уже инспектор не замеряет скорость, что уже сколько лет, там, не знаю, 7-8, если не больше, у нас только этим камеры занимаются. Ну все уже, это рефлекс, он не выводится очень-очень долго. Поэтому такое происходит.
2: Я вот когда вижу сотрудника полиции, будь то на дороге, будь то где-то просто на улице, я почему-то напротив чувствую себя в большей безопасности.
1: А я когда вижу сотрудников ДПС, дежурящих на наших улицах, я радуюсь, потому что они опять вышли на дорогу. Ура!
2: И это тоже. И чем их больше на дорогах, тем больше я радуюсь, потому что, ну, тем больше обеспечивается неотвратимость наказания для таких нарушений.
1: Дурацкое желание, вот да простят меня сотрудники ДПС, дурацкое желание остановиться, опустить окошко. Ребята, что случилось?
0: А я так и делал недавно, вот когда был потоп на Белинского, и вообще несколько раз в жизни останавливался, подходил и спрашивал. Они, конечно, удивлялись. А у нас вообще раньше была эта программа, в которой гражданин и полиция, в которой ты, по-моему, тоже, да, участвовал?
2: Да.
0: Мы ходили и прямо, ну, немного провоцировали на общение, без грубости, без хамства, и тогда вот проверяли уже на стресс инспекторов, потому что они же тоже не привыкли к такому. Но благо, что почти во всех ситуациях подобных, даже еще в то время, можно было сделать вывод, что у нас довольно грамотные, вежливые и приятные инспекторы.
1: Заяц нам пишет, если ехать 110, камеры не фиксируют. А если машина может ехать 200, это повод нарушать? Ну, конечно, не повод нарушать. Посмотрите на наших мотоциклистов. Они, в общем-то, героически стараются соблюдать скоростные ограничения при условии, что вот уж их-то мотоциклы довольно легко разгоняются и до 120, и до 150.
2: Кстати сказать, вдруг я вот понял, что сейчас таких мотоциклистов, которые стараются соблюдать, я вижу больше, чем условно лет 5 назад.
1: Я тебе больше скажу. Старый сибирский тракт. Кто там ездит, ненавидит люто вот эти вот полтинники, которые там висят. Потому что сибирский тракт прекрасно сейчас укатан. Там можно ехать, только там куча закрытых поворотов. Слушайте, барышня-мотоциклистка, она, конечно, меня обогнала, но как она героически старалась в пределах 70 километров оставаться, ну просто потому, что она вот не ушла в точку, и на каждом повороте мы, значит, друг дружку видели. Она меня в зеркало, а я ее впереди. Вот прямо... Вот как это самое, как сейчас девочки делают? Вот большое спасибо, потому что ну, приятно, когда мотоциклисты, которые могут нажать на гашетку и уйти в точку, это вот.
0: У меня есть свежая иллюстрация. Давай. Как раз сейчас я перехожу перекресток Карла Либнихта и стартует несколько мотоциклов, которые едут ну, с какой-то обычной скоростью, и их обгоняет уже на огромной скорости. Мерседес вот с этой вот пердежной выхлопной системой, когда он проезжает там уже
1: с
0: где-то...
1: С прямотоком это называется. Извините, девочки поправили.
0: Да, хорошо,
2: с прямотоком. Называйте вещи своими именами.
0: И там такой треск уже где-то вдалеке, и видно, что ему прям хотелось уделать этих мотоциклистов, показать, кто на дороге хозяин.
2: А потом он включил вторую.
0: Да, и в этот момент вот...
1: И лопнул.
0: Я... Думаю, что у людей в голове, зачем вот это? Ну вот, было ДТП недавно с превышением скорости, но этот водитель Мерседеса, ну он точно больше 100 разогнался. И, конечно, для города такая скорость недопустима. Да все что угодно может произойти. Вот.
1: Так, меня тут спрашивают мое мнение об остановках водительниц в канун 8 марта исключительно для поздравления вручить цветы. А знаете что? Меня никогда не останавливали. А мне так хочется, потому что у меня день рождения 8 марта. Вот ни один гаишник мне еще ни разу в жизни не остановил перед днем рождения.
0: Надо поискать,
1: и
0: Саша.
1: Не вручил... Да некогда
0: раз.
1: Мне, я работаю обычно перед днем рождения.
2: Слушай, меня однажды остановил сотрудник ГИБДД, поглядел в права и сказал, о, с днем рождения. У меня, говорит, тоже день рождения. Я говорю, и у вас с днем рождения. Вот и встретились мы на дороге.
1: Короче, это был единственный, вам завидую.
2: Это был единственный раз, когда меня остановили в день рождения. Вообще, в принципе, по-моему, меня в никакой другой день рождения ни разу не останавливали. И это сделал сотрудник, у которого в тот день тоже был день рождения.
0: У меня вообще за все общение...
1: Звезды сошлись, это называется.
0: За все общение с инспекторами, сколько я за рулем, у меня ни разу не было какого-то негативного общения, особенно на дороге. Ну, там, в местах оформления ДТП, возможно, или там, когда машину со штрафстоянок выдают, ну, там как-то более нервная обстановка. А вот на дороге, даже когда меня штрафовали, даже когда не штрафовали, ну, всегда какое-то было... комфортное для меня общение, уважительное. Если даже штрафовали, я понимал, за что. Ну, в общем, у меня...
1: Меня ни разу, не даю тебе договорить, меня ни разу не спрашивали, но этот не мой вопрос. В глазах сотрудников ДПС я вижу, когда меня останавливают. И серия, чего вы радуетесь, чего вы нас не боитесь-то? Ну, если вы остановили, ну, как бы это вот моя прямая обязанность... Вот права, вот я, вот, значит, индульгенция в кресле на переднем сиденье сидит. Мы все пристегнуты. Даже собаку начали пристегивать, представляете? На специальный ремешок.
2: Ну, кстати сказать, я вот упомяну такую маленькую специфичность. Я когда разговаривал с сотрудником полиции в другой области, мне он такую вещь поведал, что вот... Это было в Тюменской области. Он рассказывал, что водители, как правило, при остановке выходят из машины. У нас в Свердловской области так уже не принято.
1: Я на самом деле, у меня как-то сумка оказалась в багажнике, не планировала, прям скажем, останавливаться. Я так и сказала, я говорю, я прошу прощения, ну, потому что сотрудник же обычно вплотную к окошку подходит. Я, значит, показала, что я пристегнута, говорю, я прошу прощения, документы в багажнике разрешите, я выйду. Ну, а как? Ну, уже мне его дверью отпихивать.
0: Да.
2: Не, ну пусть подойдет, убедится, что ремень пристегнут.
1: Да. Именно так, что только это собой, разрешите, я выйду, только после этого раздался волшебный щелчок ремня. То есть я помню, что вот раньше времени выскакивать ни в коем случае нельзя, потому что у меня камеры направлены в салон, которая подтвердит, что я на момент общения с сотрудником ДПС, или когда я вышла его радостно встретить. Это тоже, слушайте, вариант. Ну, вручают нам вон в канун 8 марта цветы. Давайте и мы порадуемся сотрудникам ДПС. И будет приятно. Хотя я думаю, что после Иннопрома у нас будет затишье.
0: У нас
1: потому
0: же, кстати,
1: что такое количество перекрытий и дежурств,
0: недавно
1: которые
0: был
1: вот последние три дня.
0: День ГИБДД на прошлой неделе.
1: Да, на прошлой неделе. 90.
2: Да, 90, да, кстати, 90, все правильно.
0: Дорогие сотрудники ГИБДД, я лично вас поздравляю и спасибо вам, что вы есть и следите за безопасностью.
2: Хотелось бы видеть чаще, честно.
1: Давайте чаще встречаться на дорогах, а не в отделах оформления.
0: Надо в следующем году в день ГИБДД тоже как-нибудь попоздравлять, поездить.
1: А у нас пока, нет, должно пройти, наверное, года 3 или 4.
0: Обратная акция.
2: Да, у нас сотрудники ГИБДД... У нас сотрудники ГИБДД останавливают женщин, девушек 8 марта дарят цветы, а давайте в день ГИБДД делать наоборот, останавливаются.
0: Вот я предложил так, то же самое, но только придумать подарок.
1: Придумай подарок. Ну, слушайте, это...
2: Почему это произошло после 90-летия?
1: Слушайте, это творческое задание в дорожном просвете. Придумайте подарок сотрудникам ГИБДД на день ГИБДД. Мы воспользуемся, пусть позже, но все равно. Хотя, на самом деле, наверное, вот спроси представителей дорожно-патрульной службы, они скажут, что давайте вы не будете нарушать, и давайте не будет аварии.
2: У меня вдруг возникло подозрение, что дарить подарки госслужащему плохая идея.
1: Нет, там есть определенные ограничения. Знаю. Тут ведь вопрос не в сумме. Тут вот не надо облагодетельствовать. Поделка,
2: песня. В общем, да, знак внимания.
1: А теперь песня. Поделка. Почему нет? Так, скажите, пожалуйста, изменилась ли ситуация по проверке штрафов, полученных через уличные камеры? А в чем у нас она должна была, эта ситуация, измениться с проверкой штрафов?
2: Не знаю.
0: Я вообще не понимаю. Можете пояснить,
1: штрафы,
0: пожалуйста?
1: Штрафы должны приходить на госуслуги.
0: Они приходят. Могу показать свеженький.
1: Ты нарушаешь...
0: И это было в Нижнем Тагиле, там был знак
1: там можно,
0: 40,
1: да?
0: Нет, и я ехал там 63, что ли, километра.
1: А ты знаешь, что по улицам Нижнего Тагила ходят танки, а ты тут не снизил скорость? Ты представляешь, что будет?
0: Я ехал со скоростью 63 километра в час, это чудовищно просто. 63 километра в час.
1: Даже если у тебя скорость будет больше,
0: переходим
1: чем у танка...
0: Переходим к скоростям повыше.
1: Даже если у тебя будет скорость выше, чем у танка... Нет, я вспоминаю все-таки любимое вот это вот видео из Нижнего Тагила, которое в свое время разошлось по интернету. Но на самом деле это, конечно, заводские территории.
2: Да-да-да, оно разошлось по интернету в феврале 2014 года, именно в контексте...
1: 2014? Мне казалось, что это было еще раньше.
2: Нет, видео само было раньше, оно разошлось по интернету в феврале 2014 года в контексте падения Челябинского метеорита.
1: На сайте ГИБДД нет, на госуслугах я искал, но как-то не нашел. Ну, я так понимаю, что Михаил нас спрашивает о ситуации, когда вроде как ты ездишь все время без штрафов, но вдруг они где-то есть.
2: Вдруг?
0: Проблема со штрафами была, не знаю, как сейчас, исправилась или нет, когда выписывают штраф за неоплаченную парковку, и вот там не приходили никакие пояснения, фотографии. С таким я сталкивался. А если это обычные камеры, ну, там уже настолько все отлажено, и приходит тебе полностью постановление, фотографии, где ты можешь посмотреть место, время, себя даже увидеть иногда. В Тагиле, кстати, камера стреляла в зад, и видно заднюю часть моего автомобиля. И все довольно четко, честно, у меня никаких вопросов не возникло. Мало того, что бывают нарушения, где... Ну, например, там кто-то выезжал за стоп-линию, а ему выписывали штраф за красный, а не за то, что он выехал за стоп-линию. Можно приехать и даже видео увидеть, попросить показать вам в ГИБДД. И я приезжал
1: с одной
0: клиенткой, да, ну, знакомой, которая была возмущена, ей показали, она такая... Все, ладно, пошли отсюда. Я все поняла.
1: Убедилась.
0: Да.
1: Нас спрашивают, есть ли ограничение времени предоставления водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, или можно безлимитно ждать, пока их привезут, если ты их не взял с собой?
2: Законом не установлено такое время. Все по договоренности с сотрудником ГИБДД. Но так, для понимания, если у вас нету с собой водительского удостоверения, то это не является поводом к эвакуации автомобиля уже несколько лет. А вот отсутствие свидетельства о регистрации является таким поводом. И если, допустим, обычно я встречал такого рода, скажем так, устной договоренности с сотрудником ГИБДД, когда он говорит, что вот успеешь привести свидетельство о регистрации к моменту, когда приедет эвакуатор, ну, значит, окей, значит, типа устранил нарушение на месте и, значит, поедешь на автомобиле. Если не успел, соответственно, автомобиль эвакуируется и все, дальше уже на штрафстоянку.
0: Но если его эвакуируют, это нормально. То тут особо это не поспорить, потому что действительно документов не было. И говорить, что срок не установлен и качать права, не рекомендую. Хотя сейчас с эвакуацией проблемы обстоят плохо, откровенно говоря, когда смотришь на припаркованные везде автомобили. Не знаю, как эвакуация в таких вот, ну, так скажем, уже в случаях более экстремальных, когда это на дороге остановили. Может быть, также у инспектора не будет такой возможности, и он сможет каким-то образом проверить то, что вы являетесь собственником.
2: Но, кстати сказать, вот в контексте отсутствия водительского удостоверения при себе. Ведь отсутствие водительского удостоверения в том числе не может являться поводом, например, к отстранению от управления. То есть, ну, нет у вас при себе водительского удостоверения.
1: Так в том-то и дело, что нету при себе.
2: Сотрудник полиции, он все равно, вне зависимости от того, привезете вы там, не привезете, он все равно вправе оформить протокол. В зависимости от того, то есть он же не знает, может быть, у вас его в принципе нет и не было никогда, или вы там лишены права управления.
1: Подождите, как не знает? Если
2: есть какое-то другое, если есть какой-то другой документ, по которому он может проверить вашу личность и проверить, что у вас действительно есть действующее право управления, да, это окей. И если он проверит, что да, действительно у вас есть право управления, и вы его не лишены, но вот, к сожалению, забыли при себе, не имеете водительского удостоверения, то да, это штраф, не помню точно, 750 или сколько, или 500, вот я вижу. Да. 500 рублей.
1: 500 рублей, да.
2: Вот. И, собственно, все. То есть штраф все равно правомерен, вне зависимости от того, вот вам сейчас привезут его, не привезут, да это ни на что не влияет. То есть он все равно имеет возможность, ну, сотрудник полиции имеет возможность убедиться, что право у вас есть, просто удостоверения при себе нет. И вы спокойно поедете дальше. То есть тут как бы можно даже особо и не переживать. А вот если свидетельства регистрации нет, вот это уже контекст поинтереснее, потому что это является поводом к эвакуации, и тут, если сотрудник полиции настроен на то, чтобы сделать все по закону, ну и до конца и эвакуировать транспортное средство, то тут вы, наверное, должны быть заинтересованы в том, чтобы устранить нарушение на месте до этого момента.
1: Ну, я так понимаю, что вот эта вот история с, возможно, забытым однажды СТСом, это история про то, почему часть автомобилистов хранит документы на машину прямо в машине.
2: Ну, почти все.
0: Я так же делаю.
1: Да, потом замечательная история. Машину эвакуировали, а в ней все документы.
0: Или угнали, а в страховой компании...
2: Да, написано, это что... очень частая история.
0: Не, ну есть вариант, можно сделать нотариально заверенную копию и хранить ее в автомобиле. Это тоже будет являться оригиналом, по сути. Что?
2: Не слышал такие истории, но так навскидку не согласен.
0: Почему?
1: А давайте
2: потому
1: мы...
2: что это не документ, это копия.
1: Давайте через неделю, на самом деле,
0: это доспорим. Реально заверенная.
1: Тема-то зашла. Сергей пишет, 2 дня назад крался домой с работы, забыл все документы в спецовке. Маленький лайфхак. Главное вспомнить об этом, когда ты уже доехал. Вот, чтобы не ехать вот с этим вот странным лицом.
0: О, да, это база. Сколько
2: и водитель, который крадется по дороге для сотрудников полиции, уж поверьте, их наметанным глазом выглядит гораздо более подозрительно.
1: Все, у нас экстренная остановка. Резко тормозим, нас выгоняют из студии. Спасибо всем за сегодняшний эфир. Спасибо, что были с нами. Через неделю мы вернемся. Да, всем
0: хорошо,
1: пока.
0: Хорошо поболтали, пока.
3: Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Цикл передач правоведа и законодателя Павла Крашенинникова теперь на радио.
4: Для нас это здорово, для меня прям целый вызов.
3: Юристы и политические деятели, изменившие страну.
4: Из просто знаменитых стал очень знаменитым адвокатом.
3: Телерадиолекции об истории государства и права.
4: Смотрите, люди права, слушайте, люди права.
3: В эфире областного телевидения и на радио Форум.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Фабрика идей.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Полезно и важно.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства подвел итоги финансовой поддержки бизнеса за первое полугодие этого года. С января по июнь представители малого и среднего бизнеса региона получили 222 льготных займа на общую сумму почти 500 миллионов рублей. 491 миллион 170 тысяч. С Специальные займы для старта начинающего бизнеса получил 51 предприниматель на общую сумму 95 миллионов рублей. Реализация инструментов финансовой поддержки – одно из ключевых направлений деятельности фонда. Займы до 5 миллионов рублей выдаются бизнесу на срок до 3 лет. Ключевые сферы деятельности заемщиков фонда – торговля, ремонт автотранспортных средств, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, а также деятельность по операциям с недвижимостью. Также займы в фонде брали гостиницы и предприятия общепита, IT и научно-технические компании, строительные предприятия, компании сферы образования, здравоохранения и социальных услуг. Подробности о программах и условиях займа на сайте Фонда поддержки предпринимательства.
3: Форум.
6: Вторая выставка «Форум ювелирного искусства «Тонкие грани» пройдет в креативном кластере «Домна» 15 и 16 июля. Событие объединит ведущих производителей, дизайнеров, байеров и экспертов отрасли для живого диалога и реальных сделок. Как меняется спрос в ювелирной сфере и что брендам с этим делать? 15 июля в рамках форума состоится ток-шоу «Ювелирный рынок 2026. Состояние, тренды, прогнозы». На сцене соберутся практики и аналитики, которые формируют рынок и готовы делиться своим видением. Помимо деловой программы, форум предлагает форматы для вдохновения и развития. Турнир стилистов, творческое состязание с трансформацией образов до и после, оценкой экспертного жюри и финальным дефиле. Состоится также секция «Живой культурный код», где будет обсуждаться, как создавать продукты с характером, опираясь на смыслы и традиции. Будут также экскурсии на производство, выездные туры для байеров, чтобы увидеть процесс создания украшений изнутри. Ну и оба дня, 15 и 16 июля, будет работать выставка со свободным доступом к витринам ведущих уральских и российских ювелирных марок. Вход на все мероприятия ювелирного форума свободный по регистрации.
3: ID.
6: 20 июля стартует бесплатная онлайн-программа на тему «Цифровизация и цифровые помощники бизнеса». Это бесплатное онлайн-обучение, где специалисты IT разберут реальные инструменты цифровизации для роста прибыли. Они расскажут, как внедрить современные технологии в маркетинг и аналитику, чтобы избавиться от рутины. На практике научат писать ботов ВКонтакте, и особое внимание будет уделено работе с искусственным интеллектом. Здесь научат писать идеальные промпты для создания контента и анализа данных. Программа поможет не только улучшить тексты, но и быстро определять интересы целевой аудитории. Программа рассчитана именно для малых и средних предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей. Участие бесплатное, обязательно предварительная регистрация.
3: Фабрика идей.
7: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
8: Добрый день. Владимир Путин собирает правительство на совещание по работе транспорта и топливного комплекса в текущих условиях. Совещание с Кабмином президент проведет сегодня, сообщила пресс-служба Кремля. Общение пройдет в формате видеоконференции. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также планируется рассмотреть ряд текущих вопросов. В Свердловской области полицейские будут отслеживать детей, которые придут на пляж без взрослых. Поводом для таких рейдов стала статистика. Четверо детей утонули в Свердловской области за последние дни. 4 июля в Исете возле деревни Кодинка под Каменском утонул 17-летний подросток. На следующий день в реке Тагил в Нижнем Тагиле утонула 13-летняя школьница. 6 июля сразу две жертвы. В реке Арамилка в селе Патруши утонул 11-летний мальчик и в Белоярском 17-летняя девушка. По всем эпизодам СКР возбудил уголовные дела по статье «Халатность». Полиция намерена действовать решительно. Безнадзорных детей с пляжей будут изымать, доставлять в дежурные части, чтобы передать лично родителям. А в отношении родителей будут возбуждаться административные дела за ненадлежащее воспитание детей, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелов. Консульство Китая построят в Екатеринбурге. Разместить его планируют на углу улиц 8 Марта и Большакова. Участок находится над будущей станцией Бажовская. И в границе попадает скандальный офисник «Самострой». Будет ли он снесен, пока неизвестно. Год назад в мэрии говорили, что превратят его в социальный объект, сообщает Ядин. Параметры и сроки строительства пока неизвестны, сообщили в мэрии. Екатеринбургский театр оперы и балета уже открыл продажу билетов на декабрьские спектакли «Щелкунчик» и «Рождественский концерт». Всего в декабре будет 7 спектаклей «Щелкунчика». Билеты на утренние стоят от 1000 до 12 тысяч рублей, на вечерние доходят до 20 тысяч за места в партере в первом ряду 31 декабря. Кроме того, в афише на декабрь «Лебединое озеро», «Сивийский цирюльник», «Снежная королева», «Морозко» и «Ромео и Джульетта», пишет «Новый день». Сборная России по футболу вскоре сможет принимать участие в международных соревнованиях. ФИФА начинает процесс снятия запретов с России. В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение российских команд на турниры под эгидой ФИФА. Такое решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет призвал снять все санкции в отношении российских спортсменов. Доллар 76.13, евро 86.90.
5: Повтор программы.
3: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
7: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
3: Лиц старше 12 лет.
6: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». В ней мы рассказываем про историю Екатеринбурга. Рядом со мной Евгений Бурденков, историк. Добрый день.
9: Здравствуйте.
6: С чемоданным настроением. Так называется выставка Музея истории Екатеринбурга. Про что эта выставка?
9: К нам обратилась Мария Беклинищева о том, чтобы сделать выставку про бюро международного молодежного туризма «Спутник», вот, которое активно занималось где-то с середины 60-х годов выездным туризмом. Вот. Нам показалась эта тема интересная, и мы решили вообще поговорить не только о «Спутнике», но и вообще о возможности свердловчанам и непосредственно выехать за пределы Советского Союза, о том, когда это стало возможно, по каким причинам. Ну, мы прежде всего рассматриваем, скорее всего, исключительно с целью отдыха поездки. То есть понятно, что на протяжении многого времени можно было выехать, например, в командировку какую-то рабочую, например, на строительство каких-то заводов или по каким-то другим причинам. Но мы говорим прежде всего о том, когда окошечко открылось в СССР для того, чтобы какой-нибудь слесарь, зуборез, карусельщик или еще кто-либо с Уралмаша, Химаша или другого предприятия мог выехать посмотреть не только на соцстраны, но и на капстраны. И это казалось, когда мы туда окунулись, оказалось, что очень много неожиданных совершенно, ну, по крайней мере, для меня казалось много неожиданных моментов в данном случае.
6: Ремарка для наших слушателей и зрителей. То, что вы сегодня услышите, многое из того, что вы в интернете точно не найдете. Это абсолютно эксклюзивные подробности. Когда Свердловск стал приоткрываться для заграницы?
9: Ну, это, в принципе, тренд общесоветский в данном случае. Мы все прекрасно помним позднесталинское время, такой изоляционизм международный очень жесткий и прекращение любых, по сути, международных культурных связей, когда мы говорим о том, что никакого западного влияния или еще какого-либо.
6: Вот. Это при том, что в 30-е годы, я специально посмотрела, в 30-е годы был выездной туризм. Ну, конечно, не широкий.
9: Да.
6: Вот. Но если говорить о начале действительно такой большой волны, то это
9: 55-й год. Причем, вернее, веяние, которое подул ветер, так скажем, да, получается. Это 55-й год. И он был связан, например, я пытался так активно отследить, когда же там такие появились-то первые росточки о том, что 1 мая 55-го года на первомайской демонстрации в Москве присутствовали представители делегации не только стран соцдоговора, да, но и капиталистических. И приехали там профсоюзное движение, представители из Великобритании, Франции и других стран, И, в общем, их торжественно приняли. Это было первое явление, по сути, в 55-м году. И следующее, очень важное, была речь Булганина, который сказал, хватит в изоляции, мы должны, для того, чтобы развивать нашу промышленность и науку, мы должны смотреть, и как развиваются подобные отрасли и за рубежом, не только...
10: У Хрущева было важно, на самом деле, позиционирование в мире страны, ну и себя.
9: Да, да. И вот как раз на уровне вот этого булганинского речи, которая о том, что нужно взаимодействовать с другими странами, постепенно начали прорисовываться ростки того, что называется международный туризм. Но к этому нужно было прийти. И нужны вот первые ласточки были. Первые ласточки. И первые ласточки — это были письма. Письма, которые публиковались в различных газетах. Ну, в данном случае нас интересует город Свердловск. И здесь у нас появились письма из французских городов, например, уралмашевцам, о том, что товарищи, давайте мы с вами не только будем переписываться, но еще и встречаться.
10: Евгений,
9: давайте...
10: а это были настоящие письма? Ну, или придуманные, знаете, как астрологические прогнозы некоторые редакции придумывают?
9: Ну, вообще, все, что публиковалось в главных партийных газетах, понятно, что в какой-то мере это пропаганда была, конечно же, письма готовились, но в любом случае, то есть, это все равно было потом так или иначе завизировано реальными доказательствами. То есть, в конце концов, то есть, вот эти все письма, которые обмен письмами рабочими коллективами, публичными письмами, это как бы начало оправдывания вот этого туризма, который тоже был частью пропаганды. И если смотреть на первые ласточки вот этих перемещений, то мы можем назвать начало 56-го года, а именно новогодние праздники или начало января наши первые свердловские туристы выехали в первую зарубежную страну.
10: А я предлагаю буквально несколько слов сказать про не выездной туризм, а про официальные делегации, которые прямо кучно-кучно пошли в Свердловскую область, начиная с 55-го года. Хотя, если все-таки по справедливости, Мао Цзэдун на наш Уралмашзавод приезжал в 50-м году. Но все-таки это было скорее исключение из правил. С 55-го года делегации стали приезжать в Свердловск достаточно плотно. Что было из самого яркого?
9: Ну, в данном случае это, конечно же, приезд большой делегации по специальному приглашению нашего Свердловского горосполкома, города очень похожего структурно на город Свердловск. Это город Бирмингем.
10: И к нам лорды.
9: К нам приехала большая делегация. Артур Гибсон возглавлял ее. И это было в действительности реальный вау-эффект, потому что ничего подобного за несколько месяцев даже никто не предполагал, что такое вообще возможно. К нам приехала большая делегация. Это мы знаем по фотографиям только один акт вот этой, когда мы встретили эту большую делегацию. А там на самом деле только начало большого взаимодействия. Потом мы обратно к ним поехали от своей делегации в город Бирмингем. Но в любом случае это открыло окно. И с 55 года, кстати, практически так совпало, что у нас заработал настоящий аэровокзал в то время, в 54-м году.
10: А это потому, что специальную инфраструктуру стали подкручивать?
9: Ну, такое впечатление, что Свердловск как будто бы проект был и давно уже известен, о том, что там реконструкция происходит. И мне кажется, здесь такое, по большому счету, совпадение случилось.
10: Потому что ведь 55-й год, когда ЦК КПСС принимает постановление об улучшении приема иностранных делегаций, там ведь критика в адрес, в том числе, регионов, в чем заключалась? Из серии, да вы вечно только свой Уралмашзавод показываете. Список-то надо расширять. Специально посмотрела, что вошло от Свердловской области в расширенный список. Там много всего. Там, например, ну, учреждения культуры, сельского хозяйства, там совхозы и прочее, заводы, это ясно. Но вот, например, есть еще 7 объектов торговли и общественного питания. Центральный универмаг, ювелирный магазин. Дальше. Вот я не представляю, чем магазины одежды могли иностранные делегации заинтересовать, но это в списке есть. Гастрономер номер 1, ресторан «Большой Урал», но это святое. Но больше всего, Жене, не нравится рабочая столовая на УЗТМ. Правда, история умалчивает, кого из представителей иностранных делегаций вводили в магазины одежды и в столовую УЗТМ, но такое было, видимо.
9: Это были рекомендации, на самом деле, если посмотреть все делегации, которые посещали, там у них, на самом деле, график очень четкий был, и, значит, я вот примерно его скажу. То есть, так, там могли быть вариации, но, в общем, Первый день, когда они прилетали, обычно, если они под вечер улетали, обязательно вечером шли, и там вариации были. Цирк, театр драмы не ходили, театр мускомедии, оперный театр. Вот, обязательно культурное посещение какое-нибудь. А вот с утра уже ехали, ну, Ромаш, обязательный порядок. Обязательно в порядке был Уральский геологический музей, чтобы посмотреть недра наши, так скажем, что внутри содержится. Потом Дворец пионеров, горы Шпалком, вот. Но все могло, так сказать, варьироваться, кроме Уралмаша. Вот Уралмаш 100%.
10: Это такая константа. Да, 55-й да. год. Это что? Это Джавахарлал Неру вместе с дочерью Индирой.
9: Хошимин,
10: Вьетнам.
9: Вот. И
10: да.
9: в данном случае это, конечно же, не просто они приехали. Вот Мао Цзэду, приезжал Ким Ир Сен, да, получается, в 50-м году. Но это не было торжественной встречи. То есть он приехал, что-то там поделал, уехал. А тут горожан выводили на улицы. Если бы увидели в действительности, что такое приезд Неру с Индиры Ганди, это было совершенно потрясающее мероприятие. Вот. Проезд по городу, весь город на улице. Ну, мы все помним, на самом деле, больше всего кадров людей запомнилось приезд Фидели Кастро.
10: Конечно, это позже уже было.
9: Это 100-тысячный митинг на площадь первой пятилетки. У Неру там, конечно, такого не было, но, в общем, это стало некой формой публичной политики. В том числе и свердловские в данном случае. Uh-huh. Вот. И впервые свердловчане за долгое время увидели что-то другое вообще. И это произошло практически одновременно с тем, что первые свердловчане потом смогли увидеть за рубежом, выехать туда каким-то образом. Вот. И таким ответной реакцией, по большому счету, стало, конечно же, посещение первой страны Венгрии. И вообще, надо сказать, что 56-й год стал первым годом, когда 500 свердловчан выехали по особой практике. Значит, это не просто так ты мог выехать, нет, это было совершенно непросто. Но одна из форм возможности выехать за рубеж, это было по профсоюзной линии. Почему по профсоюзной? Потому что сама политика была связана с тем, что ты не просто так выезжал. То есть у тебя была особая программа знакомства с страной и, прежде всего, с производством. То есть программа так составлялась, это не отдых был в какой-то мере, это обмен опытом. И в данном случае, когда вы уезжали в Венгрию, вы встречались с рабочими коллективами, и это была как раз связка с профсоюзной линией, например, там, в Венгрии, получается, Болгарии и тому подобное. И программа была составлена достаточно так, интересно, можно было посмотреть. Это, в общем, не на пляжах Болгарии вы отдыхали в Венгрии, в общем, это достаточно жесткая программа. Для того, чтобы туда попасть, если первые самые, это, скорее всего, и даже фамилии печатали в газете «Вечерний Свердловск», уральские рабочие, потому что это была пропаганда. То есть люди выезжали...
10: То есть слесари обязательно,
9: ну,
10: да?
9: Там не кто весь там список, был? Конечно, но вот какие-то там 5-6 фамилий обязательно прописывались. Кто все-таки выехал, да, что это не профессора какие-нибудь, это не
10: представители... Не это гнилая ваша интеллигенция, рабочий класс,
9: не представители горосполкома, это не профсоюзные деятели. И все это формировалось... Специально был создан отдел заграничного туризма при облсовпрофе, то есть это в данном случае организация областного совет профсоюзов, который у нас, кстати, вот в Доме Союзов, здесь буквально в Доме Севастьянова находился. И вот как раз здесь была заветная комнатка, куда можно было бы обратиться за подачу заявления, и вы смогли бы куда-то выехать. Но понятно, что даже непосредственно вы подали заявление, не значит, что автоматически вы поехали. Первое препятствие.
10: Ну, во-первых, загранпаспортов на руках ведь не было,
9: да,
10: уже.
9: Да.
10: Так.
9: Нет, дело даже не в этом. Вам выдадут, как только получится. Вы должны пройти согласование в определенных органах, понятно. Ну, то есть вы должны быть абсолютно чистым. У вас не должно быть никто, там, родственников особых, которые... Ну, понятно, то есть это вас чистили по списку. У вас должно быть абсолютно такое пролетарское происхождение и тому подобное. Это раз. Во-вторых, вас должны были подготовить к поездке. Это ведь
10: инструктаж.
9: Инструктаж, и причем такой инструктаж. Это не то, что там это можно, это нельзя. Нет. Зачастую проходили целую практику на том, как себя держать на людях. Да? То есть это как, например, питаться.
10: Как, например?
9: Ну, в данном случае не буду говорить, что советские люди не умели себя в ресторанах вести. Но ресторанов-то в Свердловске не так много было, чтобы эту ресторанную культуру понимать. А вы приезжали, вам выдают там... Там, 2 ложки, там, 3 вилки и тому подобное. Это ж надо этим всем. И на самом деле был такой практикум серьезный. Иногда особенно с молодым населением, когда работали чуть позже, их обязательно на несколько дней запирали в какой-нибудь лагере детском или там где-то при горосполкоме, учили, как себя вести.
10: То есть реально уроки этики во время подготовки выезда за рубеж, но это, наверное, только в начале была подобная практика.
9: Не-не-не, это вот особенно детей, когда возили, особенно по линии спутника. Там не только готовили свое поведение на публике, в ресторанах и тому подобное, как правильно питаться, но вы еще должны поехали туда с какой-то почетной миссией. Не просто так. Вы должны нести русскую, советскую культуру. И для этого, скорее всего, вам потребуется подучить какие-то стихи, привезти какие-то подарки.
10: В данном случае остановимся. Что везли в в качестве подарков?
9: Ну, в данном случае, то есть это обязательно практика была, особенно детская. Ну, нет, вот даже любая. То есть ты что-то вез на обмен, потому что ты будешь встречаться с рабочими коллективами. Всю советскую сувенирную, вот что вы можете придумать про Свердловск, вот все, что вот с Свердловска можно было вывезти в качестве сувенира там, второй половины 20 века, камни.
10: Ящерки,
9: вот там, например, какую-то керамику сельскую, если, например, если повез там. То есть какие-то даже просто пластиковые поделушки там с изображением Свердловска. Обязательно ты не просто выезжал, ты выезжал с несколькими сумками таких подарков, особенно если ты ребенок, потому что это возможность с кем-то познакомиться, произвести обмен вот этими. Это тоже важно. То есть вот ты приезжал, и вот это... И это как раз контролировалось. То есть ты не должен был с пустыми руками ехать. И с пустой головой не мог ехать. То же самое. Поэтому ты... Там даже вот я видел как раз в документах подготовленной Марии Беклинищевой, которая собирала воспоминания. Там есть воспоминания о том, что нужно было выучить 10 стихов Пушкина.
10: Именно Пушкина, да, ну, не Светлова. Да. Нужно же было сдавать потенциальному туристу что-то вроде экзамена. Например, собираешься в ГДР... А кто председатель коммунистической партии Германии? И даже читала я, доходила до того, что могли, например, задать конкретный вопрос. А что сказал господин Хонекер на последнем съезде? Было и такое.
9: Вполне себе, да. То есть ну, разные года, разные
10: вопросы.
9: Да, разные вопросы, разные страны еще при этом. А вообще, если говорить о 56-м годе, то есть это не только была Венгрия, Чехословакия, так, не было только ГДР, не только соцстраны. Оказывается, в 56-м году открыли немного возможность для того, чтобы посмотреть и КАП-страны. КАП-страны. И первым таким, ну, для меня вот вообще большим удивлением стало путешествие первых свердловчан на теплоходе. Теплоходе вокруг Европы. Значит, он выходил из порта Одессы, шел на Болгарию, Грецию, Италию, Испанию, Португалию мы проезжали. Почему? Потому что это страны недружественные в то время были. Потом мы попадали во Францию, и Швеция, Голландия еще вот были на этом счету. И очень активно освещалось это, все вот эти посещения в вечернем Свердловске. То есть вот вы бы открыли «Уральским рабочим» тогда, да, еще он в 58-м выходил. Вот. В 56-м году «Уральский рабочий» открывал, и там практически каждый день были напоминания о том, что... Свердловские или советские туристы вот где-то там находились.
10: Подождите, а собственного корреспондента брали с собой в этот круиз или нет?
9: Сейчас скажу, тут это очень важно. Значит, если в 56-м году такой специализированной программы еще не было, это было на самом деле, ну, по большому счету, неожиданностью для самой газеты «Уральский рабочий». А вот уже с 57-го, особенно с 58-го года, вот эта газета более такая свободная, «Вечерний Свердловск» стала выходить. Там они специально готовились, и практически вот в каждый такой условный тур там туда встраивался так или иначе корреспондент, либо спецкорреспондент, либо, так скажем, получается, волонтер некий. Да? И очень интересно было смотреть и читать травелоги от таких авторов, как Волович,
10: например. Виталий Михайлович Волович.
9: Ну, он выступил, конечно, не писателем. Он поехал, и там была такая большая серия статей, в краю Алмазных гор. Он поехал в Китай и Северную Корею.
10: Это какой же год был примерно хотя бы?
9: Это, по-моему, 58-й год. И, значит, там был специальный текст, составленный, по-моему, турист-инструктором, а уже вот картинки как раз были Виталия Воловича. Или, например, брали очень-очень на самом деле известный момент. Это Александра Бурака с собой брали. Он очень любил посещать, и, видимо, это была договоренность, он все изображал. И в данном случае он как раз путешествовал вокруг Европы и сделал такие очень интересные зарисовки.
10: Ну, то есть там мосты и клошары, угадаю?
9: Нет? Не только, да. В данном случае там должен быть социальный подтекст.
10: Страны... Ну, вот социальный подтекст, люди мучаются под мостами.
9: А, да, все верно, только в метрополитене.
10: Ага.
9: Первое, что можно было прочитать от Александра Бурака, он поделился еще своими воспоминаниями, что его сильно поразило, это спящие люди в парижском метрополитене. И он зарисовку такую сделал. Вот, естественно, когда попал в Неаполь, он как вот в бриллиантовой руке начал бродить вот по этим закоулкам и, как бы сказать, специально делали такие зарисовочки, чтобы показать оборотную сторону развития капиталистических стран, то есть бедноту.
10: Вот, а про хорошее писали или нет?
9: Не, безусловно, конечно. Особенно если касаться культурной жизни. Мне понравился специальный репортаж о посещении Лувра, например, где писалось о том, что... Ой, совершенно потрясающе.
10: Уже там. Тогда на китайцев в зале с Джокондой жаловались?
9: Нет, там, кстати, жалобы были. Я специально прочитал, значит, не понравилось нашим туристам о том, что там было разделение по меценатам, которые дарили свои коллекции в Лувр. И, значит, приходилось искать картины того или иного художника по разным залам. Неудобно было у них там. Или второе, то, что очень много абстрактной живописи. Вот, прям не нравилось советским. В действительности непонятно, что нарисовано. И с большим придыханием говорились о живописи реалистической, да, которая там хранится. И вот это прям четко было прописывалось. Вот, и поэтому... Это было очень интересно смотреть, как свердловские журналисты, особенно в вечернем Свердловске, там текст был более свободен от идеологии, но в любом случае идеология все равно присутствовала, и можно было прочитать. И, кстати, публиковались фотографии и картины от наших ведущих художников. Я уже сказал, Волович, Игошев, Бурак, это все демонстрировалось. Это было в действительности такое прорубленное окно в Европу. Да, то есть, если вы до этого практически ничего из этого не видели, то это стала излюбленная рубрика «Вечерняя Свердловск» вплоть до 90-х годов.
10: Потому что такая экзотика. Вы говорили про какие-то известные страны. Была совсем-совсем какая-то необычная подборка стран, куда посылали людей.
9: Да.
10: И, например, из Свердловской области, если уж мы про наш регион говорим.
9: Естественно, мы говорим...
10: Какая-нибудь Куба, например.
9: Безусловно, знаете, когда мы туда поехали в 62-м году? Вот. Это были свердловчане прямо в разгар Карибского кризиса. Вот. 61-го, по-моему, первая группа поехала. Я вот специально смотрел, в действительности, в момент Карибского кризиса были свердловские туристы там. Интересно вот, было в воспоминаниях, насколько они, как себя чувствовали в этом отношении. Самая экзотика...
10: Подождите, про Кубу интересно, как они себя чувствовали... Там, в общем-то, где страна специфическая, но и с довольно вольными нравами.
9: Ну, воспоминаний, естественно, об этом не было.
10: Так, жаль. Просто, вот это жаль.
9: Чисто фиксировали само нахождение там.
10: Потому что у нас еще в 20-е годы были разработаны правила поведения, уже тогда даже потенциально, для выезжающих за границу граждан. Они потом менялись, переписывались. Специально посмотрела. Вот, например, была инструкция 47-го года, которая требовала советских людей... внимание, тщательно изучать организацию производства, состояние техники, производственной мощности заграничных предприятий и учреждений. Потом быстренько переписали. Там другая строчка. Просто изучать то, что могло бы быть полезным для развития народного хозяйства и культуры нашей страны. А потом, почему я про Кубу-то вспомнила, про эту инструкцию, когда про Кубу мы заговорили. Там, например, был пункт запрет посещения ночных клубов, кинотеатров. Нельзя смотреть порнографические фильмы, быть на каких-то сомнительных увеселениях, еще участвовать в азартных играх. А еще же нельзя было посещать районы, где проживают эмигранты.
9: Ну, вполне себе, да. Ну, на самом деле, то есть, вот эта жесткая программа, ее могли обходить, наверное, всячески. Но надо сказать, что всегда в группе были особые люди, которые контролировали.
10: Это старший по группе вы имеете в виду? Или представленный отдельный человек?
9: Представленный, конечно же. Так. Это была прям обязательная практика. И вот из воспоминаний, так скажем, туристов, там, 80-х особенно годов, это была особая практика изучение этой группы для того, чтобы понять, а кто же вот тот человек, который здесь представленный. Обычно он
10: выделялся... Надо было вычислить.
9: Да, вычислить, чтобы, не дай бог, потому что это могло закончиться плохо для человека, который... Естественно, мы чуть попозже об этом поговорим, потому что хотелось много вывести, да, и все, что по идеологическим нормам, может быть, и неоправданно было, там, например, какие-то особые вещи, вот, и хотелось немножко скрыть это, но, вот, и поэтому один или два человека обязательно контролировали деятельность группы для того, чтобы, не дай бог, что-то не то говорили.
10: Жень, а правда, что группы старались формировать по гендерному признаку 50 на 50, 50% мужчин, 50% женщин?
9: Я не думаю, что здесь какая-то принципиальная позиция была, я, по крайней мере, инструкций таких не видел, и в воспоминаниях такого не было.
10: Да, я читала воспоминания про это, но есть люди, которые писали об этом книжки, ну, и воспоминания других людей, очевидцев, приводили и говорили, что проблема, знаете, с какой была страной по жизни, просто по жизни, с Болгарией. Угу. Почему-то там было примерно 80% женщин. Угу. И там дальше, опять же, была проблема, потому что эти дамы приезжали часто, с ними знакомились местные мужчины. Дамы, бывают, пропадут на ночь. Доходило до того, что вот те самые, даже не представленные, а просто старшие по тургруппе, угу, они закрывали некоторых девушек на ключ и представляли к двери такого часового волонтера, чтобы девушка никуда не ушла ночью, потому что тот самый представленный потом расскажет, что это была за группа и как они там все нарушали.
9: Вот. И если говорить вообще, в принципе, о странах, это была достаточно большая подборка, особенно помимо вот этих точечных туров по странам, были еще на теплоходах. И вот среди всего это выделялось, конечно, вокруг Европы, которая часто повторялась, и там страны немножко менялись за счет того, что некоторые открывались, некоторые закрывались, но были вообще супер экзотика. Это по Западной Африке, там берег Слоновой Кости, что-то такое. Вокруг Азии заездом там в ряд стран, Вьетнам обязательно получается, Японию можно было посетить.
10: Вот это удивительно, это редко все-таки.
9: Вот. И по Восточной Африке еще был, вот я этот тур не смог изучить, его широко анонсировали, он, наверное, один из самых дорогих был, в ценах до 61 года более 6 тысяч рублей стоило, то есть представить себе, после 61 года это 600 рублей, ну, 3 зарплаты, вполне себе прилично по стоимости. Надо понимать, что, наверное, что-то возмещалось каким-то образом. Тяжело себе представить, что рабочий какой-нибудь слесарь мог заплатить такие деньги. И там было видно, что были, особенно по линии профсоюзов, писались о некоторых льготных путевках, наверное, частично они оплачивались. А ведь там в действительности и семьями ехали, поэтому иногда, конечно, это не было такой общей практикой, особенно в первых поездках. Потом, чуть позже, мы видим, что вот слесарь такой-то, зуборез такой-то с Ромаш-завода поехал не один, а целой семьей. Это ведь там приличный заработок надо было оставить за рубежом.
10: Ну, самое дешевое было куда поехать, наверное? Это 2 недели в Болгарии?
9: Я думаю, что в конце концов, за счет массовости, самыми дешевыми поездками были в Чехословакии, наверное.
10: Чехословакии. Да. Но это, читала я, примерно рублей 200.
9: Да, такие.
10: Для кого-то это была средняя зарплата, но кто-то не дотягивал до этого среднего уровня. Ну, а Куба, там уже прямо Южная Америка за 1000 рублей переваливала путевку. Да, да. Конечно, нужно было быть очень обеспеченным человеком. Кстати, я понимаю, что многие сейчас могут так воскликнуть: а где же Египет? А как же Египет? Пляжного туризма в те годы не существовало. Хургады, наша с вами любимая, это была военная база. И вот туда, там разве что наших катали на кораблике по Нилу и показывали, скажите мне, то, что вместе с Советским Союзом строили Асуанскую плотину, где до сих пор памятник стоит.
9: Египет, он один из самых ранних открытых был стран для... Это называлось раньше Объединенная Арабская Республика, потому что там не только Египет был, а еще несколько местностей. И вот я помню, что первые соловчане посетили Александрию.
10: Александрию? Это какие годы были?
9: Это, по-моему, 58 или 59 год, то есть практически сразу. То есть она привлекала внимание. Это одна из первых стран, так или иначе. Потом она чуть позже у нас стала Египтом называться. Вот. Особенно это касалось большого тура, который часто повторялся вокруг Африки. То есть это Средиземноморское побережье нескольких стран. Сейчас точно не назову, но точно Марокко, Египет был Вот, и тоже пользовался большой популярностью, потому что очень экзотические. То есть вы отправлялись, это потрясающие, конечно, цифры, там, например, 20, 30, 40 дней. Фантастика какая-то.
10: Что на это? 40 дней? Вот большие, эта путевка. Большие. Но теперь я понимаю, почему нужно было ко всему пакету документов все эти согласования проходить, еще и в финале предоставлять справку о крепком здоровье. Не все выдерживали. Особенно, знаете, люди, которые могли еще испытать моральные потрясения.
9: Ну, там это можно было легко, в действительности. И понятно, что климат был не всегда приветлив для условных.
10: Особенно, если неопытный человек впервые попадает в Африку.
9: Да. Вот, и в действительности. Мы, кстати, особенно вот те первые поездки, мы плохо воспринимаем. В основном воспоминания у нас касаются, конечно же, вот, которые будут приведены на выставке, их уже путешествия 70-х, 80-х годов, и особенно детские путешествия.
10: Есть конкретные воспоминания, возможно, о каких-то курьезных случаях, потому что все-таки это действительно было потрясение для многих, такой контраст.
9: Безусловно, ну, курьезные случаи такого характера в основном касаются

0: На таможне было, а уже когда таможню пересекли, и когда по внутренним линиям переезжали, когда проходил человек, по-моему, в городе Сочи, посадку, и его не поняли, что у него, значит, этот полный рюкзак набит какими-то банками железными. Никто не поверил, что это пиво. Пришлось показывать, вскрывать. Вот.
1: Угощать наверняка.
0: Так или иначе получается. Вот. И экзотические случаи касались, конечно же, попытки провести, например, я извиняюсь, порножурналы какие-то в качестве сувенира, привезти их домой. Это тоже не приветствовалось. И их пытались всячески спрятать. Поэтому, ну, вроде такие безделушки, но они в действительности не пропускались. И пограничники здесь не только смотрели по поводу разрешенно-неразрешенно. Они с точки зрения идеологической могли посмотреть. Например, известная история о том, что не пропустили, помню, детский пистолет не пропустили. Не, вот он человек взял, решил привезти, а он прям похож был на настоящее огнестрельное.
1: Но это идеологические соображения или соображения безопасности? Мало ли, что это у вас за подозрительные игрушки?
0: Ну, тут, скорее всего, именно идеологически, что вот, ну,
1: Жизнь-то поменялась, Евгений?
0: Не было...
1: Скажу я вам, не правда ли, если ты детский
0: пистолет? Не было четких, так скажем, в этом отношении. Просто здесь перестраховывали сами пограничники и могли что-то не пропустить.
1: Но были же квоты, например, на одежду. Какое-то время разрешалось привезти, то есть, если один человек, на него одни джинсы и один джинсовый костюм. И люди прятали, надевали на себя что-то, как капусту. Одно время из Югославии было запрещено провозить махер. И некоторые советские женщины, они что делали? Они брали в поездку спицы, и потом они везли, то есть они вязали из этого махера шаль, ну, или какую-то одежду, а дома распускали и выпрямляли нитки над паром.
0: Ну да, в данном случае, конечно, много-много касалось того, что люди закупали. И закупало огромное количество одежды. Одежда, да, это такой особая статья расходов. И в данном случае там есть несколько таких интересных ситуаций, когда наши советские граждане забегали. Отдавалось времени не всегда много, получается. Ты там постоянно путешествовал, и программа была жестко составлена. А вот, например, час отдавали для того, чтобы...
1: На магазины.
0: Да, на магазины.
1: А потом тот самый, который представленный, писал в отчете «нездоровая ажитация». Да. И за это тоже можно было пострадать, не так ли?
0: Да, и тут часто выступал языковой барьер. В данном случае, то есть, когда там буквально у вас короткое время, и там нету никакого переводчика, и требовалось там какую-то обувь подобрать, поэтому там какие-то столкновения были. Ну, какие столкновения? В данном случае, например, смешная ситуация, которую я прочитал о том, что могли купить там, например, случайным образом ботинки на одну ногу, например, да, получается, на правую. Вот так вот получилось, сумятица такая происходила. Вот. И, конечно же, одежду в первую очередь везли, потому что это экзотика была. Но вторая статья расходов, это, конечно же, съестные припасы различные, особенно экзотические, которых не было практически в Советском Союзе, например, жвачка. Жвачка. Причем жвачки всячески разные были. Вот из воспоминания поездки в Чехословакию, там были один раз, когда вы приехали в какой-то отель или в лагерь, получается, дети обнаружили у себя сигареты вот под подушкой.
1: Жвачные резинки, да, в виде сигарет.
0: Да, и их когда принесли, все сдали послушно. Оказалось, что это жвачка как раз. Это такой подарок был. По большому счету. Вот. Везли различные съестные припасы. В Чехословакии там своя кулинарная традиция, и это была тоже возможность себе забрать это все и привезти домой, показать. Ну и, конечно же, брали много сувенирной продукции, которая до сих пор в некоторых семьях хранится. Это очень такая тоже...
1: А у вас будет это на выставке?
0: Что-то будет обязательно, да. То есть вот как раз Мария Беклинищева ведет контакты со многими туристами советской поры, которые что-то там вот сохранили.
1: Может быть, наши слушатели и зрители вспомнят, может быть, у вас такое есть в семье, какие-то сувениры, привезенные в 60-е, 70-е годы из-за рубежа. Может быть, вы вспомните сейчас свою самую первую поездку за рубеж,

0: и что-то любопытное нам напишите, плюс 7-908-909-104-5 или сюда, или под нашу видеотрансляцию, которая продолжается на странице Радиофорум ВКонтакте, Радиофорум 104.5. Историк Евгений Бурденков рассказывает про прелести выездного туризма, даже не просто в Советском Союзе, а отдельно взятой нашей любимой Свердловской области. А теперь закономерные, Женя, вопросы. На какие деньги весь этот банкет, ведь на шопинг-тур при таком-то обменном валютном фонде, наверное, было сложно рассчитывать? Сколько там давалось?
1: Ну, там по-разному получается.
0: Обменивалось.
1: Да, обменивалось. То есть в разное время там по-разному, сейчас точно не могу зафиксировать.
0: Но... Я читала в воспоминаниях вообще несколько десятков советских рублей. Ну, давали обменять. И хватало, кстати, на папиросы, на какие-то мелкие расходы. И многие жаловались, что не оставалось на сувениры даже. И я как раз перед эфиром сегодня просто вспомнила, может быть, кто-то читал в свое время повесть Юрия Полякова «Парижская любовь» Кости Губанкова. Как они там охотились на дубленке. Советская группа выезжает в Париж и, собственно, сталкивается с новым чужим миром. Ну да, и, конечно, тема шопинга там была одна из основных.
1: Вообще, если, кстати, говорить о том, какой у нас преимущественно туризм присутствовал в связи города Свердловска, свердловчан, то это, конечно, это вот сейчас, может, это сильно потерялось, потому что мы забыли это. У нас было такое общество советско-чехословацкой дружбы, и ряд регионов в данном случае у нас прочно дружили с помощью различных способов. Свердловская область дружила с Западно-Чешской областью. Это было прям налаженные связи. Город Свердловск был побратимом города Плзень.
0: Это было до 69-го года? Это не было, постесняюсь я спросить.
1: Это было с 1966 года. Вот, достаточно прочные связи. И, значит, Плзень город оставил у нас... В данном случае даже топонимические остатки. Но Уралмаш у нас есть. Был ресторан Плзень, да. А уралмашевский... А что за город Плзень? Это, так скажем, штаб-квартира фирмы «Шкода», да, которая была не только производила автотехнику, но и куча-куча машиностроительных... машиностроительных предприятий находилось. И поэтому очень много уралмашцев уезжали в Плзень, вообще в Западную Чехию. И по обмену к нам тоже приезжали на Уралмаш работать непосредственно несколько сотрудников предприятия «Шкода». Не несколько, несколько десятков. Но и вот как раз с помощью бюро международного молодежного туризма «Спутник» у нас составлялись большие группы для выезда в Западную Чехию. И тут надо сказать, что вот Свердловская область и Западная Чешская область, они имели прочные связи не только на уровне области, а на уровне различных городов. Буквально каждый, чуть ли не каждый районный город имел своего побратима. Я вот сам из города Заречного, у нас есть там ресторан, гостиница «Тахов». И вот сам Белоярский район был побратимом города Тахов. И там даже Карл и Вара участвовали. Я уж не помню, с кем они сотрудничали. Но, в общем, это было не только связи по обмену. То есть были специальные лагеря советско-чехословацкой дружбы, когда собирали либо в Чехословакии, либо в Советском Союзе, где совместно жили несколько недель, даже несколько месяцев, несколько групп советских и чешских пионеров.
0: Но когда случился конец 60-х, когда случилось вторжение советских войск, отношение поменялось и дружба ослабла? Нет, на какое-то время.
1: Нет, в данном случае мы как бы конкретных сведений на этот счет не имеем.
0: Но то есть... была очень громкая история, правда, она не со Свердловской областью была связана, она была связана на тот момент с Пермской областью, то есть область, не край, когда закидали в Чехословакии автобус с нашими пермяками, камнями, но это было не на ровном месте. Просто наши несколько раз пытались объяснить, чем наша компартия лучше, чем чешская. Вот. И настойчиво пытались объяснить, после чего случился конфликт с местными жителями. Но это, пожалуй, самый громкий случай, который так на слуху оказался.
1: Если вспомнить, я вот тоже говорил о том, что 56-й год это поездка, первая страна, которая нас приняла, да, советских туристов, свердловских, это Венгрия оказалась. И Мы помним события 56 года, и в 57-58 Венгрия была одним из самых таких важных маршрутов советских туристов, в том числе Свердловский. Да, политика, кстати, в этом отношении редко вмешивалась именно в туристические связи. Понятно, что если бы там что-то было с последствиями, с большими, серьезными, в том плане, что понятно. Но в любом случае, вот насколько я ощутил, никаких перерывов не было. Не было. То есть ни 69-й год, насколько, ни 56-й для международного туризма, советских туристов, это никак, никаких последствий не было. А в данном случае мы, кстати, тоже вот не осознаем, что советско-чешская дружба, так скажем, условно, да, она много оставила у нас с вами остатков. У нас даже был специальный музей, создан в микрорайоне Заречном на Бюбеле 108. У нас с вами небольшой музейчик был, куда приезжали, кстати, тоже представители Чехословакии. И этот дом сейчас обозначен, когда мы едем по улице Бебеля, мы видим там два знамени Советского Союза и Чехословакии. Да, и как будто бы непонятно, что они тут делают совместно.
0: Да, кстати, чуть было не забыла, не в 69-м, в 68-м было вторжение, а в 69-м был вот этот инцидент с пермяками. Угу. Вот, чтобы не ввести в заблуждение наших слушателей.
1: Вот, и вот эти взаимный приезд делегации, это был такой налаженный совершенно трафик, особенно в 80-е годы, и 86-й год он был отмечен огромными такими акциями непосредственно в городе Свердловск, в том числе открытие музея Советской Чехословацкой дружбы.
0: Вот интересно, есть воспоминания людей, даже не о конкретных историях, людей, которые выезжали из Свердловской области, и как они воспринимали этот дивный чужой мир?
1: Ну, в данном случае, конечно, мы можем свидетельствовать о том, что по большому счету для многих это был культурный шок. Да, то есть в особенности. Конечно, все, что публиковалось в «Вечернем Свердловске», конечно, это немножко, так скажем, все эти вот шоки так или иначе сглаживались. Но вот в личных воспоминаниях, конечно же, приезд в Болгарию, приезд в Чехословакию, особенно с точки зрения потребительского рынка, это было, конечно, шок. Когда ты приезжал, особенно, например, мужчины вспоминали, конечно же, чешское пиво, сколько их сортов, и, значит, сравнивали с советской действительностью. Вот. И, конечно, попытка привести это все домой немножечко хотя бы и показать друзьям о том, что вот этот потребительский рынок. Воспоминания, прежде всего, касается достаточно широкого ассортимента товаров и не только потребительского рынка, но и вот одежда тоже самое. Вот это все вот это. И это, конечно же, яркие воспоминания. И до сих пор многие хранят у себя в небольшом семейном музее.
0: Бутылочку вот баночку из того самого пива.
1: Да, конечно, конечно.
0: Правда, что кто-то даже умудрялся в советское время ездить в США. Я говорю сейчас не про официальные какие-то делегации, а про рядовых людей.
1: В данном случае, в конце 50-х годов такое было. Я это видел в данном случае, и был публичный отчет. И понятно, что у нас потом случился кризис серьезный.
0: Да, в отношениях.
1: Да, в отношениях. А в конце 50-х такое было. То есть это было. И, в принципе, помимо такого туризма, да, там были еще огромное количество обмен делегаций учеными. Ученые у нас туда приезжали, специально изучали какие-то. Вот. Но это был короткий период, и, насколько я понял, потом это прекратилось. Ну, кстати, очень много у нас с вами было, например, международного туризма связан с Великобританией. Но Великобритания — это чаще всего была не специальная поездка, а вот как раз тот самый тур вокруг Европы, который иногда захватывал Великобританию, иногда не захватывал там в силу различных обстоятельств.
0: Как вы думаете, проще было поехать за рубеж, несмотря на все эти многочисленные многомесячные согласования, тогда, 50-е, 60-е, 70-е, так широким мазком, или сейчас?
1: Ну, видите, я историк, как бы, получается, сам никуда не ездил, по большому счету. И те воспоминания, касаемых советского времени, вот, например, 50-х, 60-х годов, по большому счету, тоже ведь, наверное, ехали не совершенно простые люди. Вот.
0: Ну,
1: тоже...
0: как же вы говорили про рабочих, нет, обычных.
1: Естественно. Но, по большому счету, это же часть какого-то рабочего коллектива ехала. Естественно, это были какие-то люди, которые очень хорошо работали. Но все равно это не было массовым продуктом. Чуть позже, там, 80-е годы, вот детям легче было уехать совершенно через спутник. За счет того, что эти путевки дарились, если вы были общественно активны и тому подобное. То есть это было... Я думаю, что в 80-е годы уехать в страны Восточной Европы было достаточно относительно легко. Да, относительно легко. Сравнивать тяжело. Сейчас совершенно другие обстоятельства, да, и другие страны доступны, например. Да. Если говорить про страны Европы, то тут вообще вопрос понятен.
0: То
1: вообще,
0: да. Я думаю, что это был риторический вопрос, конечно, и в части европейских стран, но и, конечно же, деньги. Да. Что является для многих непреодолимым препятствием. Что тогда и уж тем более сейчас. Ну что, спасибо большое за замечательный рассказ и удачи с посетителями на выставке.
1: Спасибо,
0: чтобы
1: большое.
0: Вам там задавали, возможно, неожиданные, но всегда интересные вопросы. Историк Евгений Бурденков, Музей истории Екатеринбурга, на радиофорум 104.5. До свидания.
1: До свидания.
2: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые слушатели.
5: Вообще, к образованиям кожи в последние 2-3 года очень много внимания со стороны медицинского сообщества. Почему?
6: Показатели начали расти по той причине, что и диагностика, она тоже вышла на новый уровень. Появилась отличная оптика, которая помогает ловить злокачественные опухоли на ранней стадии. И онконастороженность со стороны самих пациентов, она тоже увеличилась.
5: Вот давайте как раз разговаривать про страшное. Рак кожи – это всегда меланома?
6: Не всегда. Если это пигментные клетки виноваты, то это меланома. Также бывает и не меланстарные, то есть не пигментные раки кожи. Наиболее распространенный – это базально-клеточный рак. Это очень медленно растущая опухоль. Она редко когда дает метастазы, но, тем не менее, затягивать с лечением определенно нельзя. Также есть и плоскоклеточный рак кожи, уже более агрессивная опухоль. Выглядит она в основном как длительно не заживающаяся ранка, покрывающаяся вечно корочкой. Если такие ранки сохраняются больше 3-4 недель, то это определенно требует консультации узкого специалиста.
5: Про самодиагностику давайте дальше, потому что у неврологов есть аббревиатура УДАР. У дерматологов есть АККОРД.
6: Да.
5: Давайте это расшифровывать, рассказывайте, как этот АККОРД применять.
6: По первым буквам этой аббревиатуры, первое А – асимметрия, то есть если провести воображаемую линию через центр родинки, две половинки при соединении с друг дружком, они должны быть одинаковые. Если вдруг они неравномерные, то это должно настораживать. К – край. Край в нормальной родинке должен быть ровный, без зазубривания. Если вдруг край получился зубчатый, размытый, то это повод насторожиться. Следующая буква аккорда – это О. Окраска, цвет он тоже должен быть равномерным, однородным. Если вдруг появляется несколько, это нас настораживает. Далее это R, размер. Размер здесь тоже имеет значение. Элементы крупные, больше 6 мм, тоже должны проходить диагностику. Следующая буква это D. Динамика, пожалуй, это самый важный пункт. Если пациент замечает любые изменения в новообразовании, это его спонтанный рост или появление трещинок, шелушения, кровоточивости, зуда или болезненности, он должен показать такую родинку дерматологу для того, чтобы он провел дерматоскопию.
5: В общем, не надо ждать, когда весь аккорд этот соберется вместе. Каждая из этих букв – это повод обратиться к врачу.
6: Да, насторожиться.
5: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
2: Культпоход.
7: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Фестиваль.
7: Легендарный фестиваль с четвертьвековой историей из Санкт-Петербурга «Стереолето» в эту субботу, 11 июля, вновь пройдет в Екатеринбурге, в Харитоновском саду. Впервые его провели год назад. Важная цель фестиваля – открытие новых имен. Около половины участников «Стереолета» ежегодно – это новые и восходящие артисты. Так, для широкой публики на фестивале впервые выступали в разные годы такие артисты, как Шорт Парис, Сироткин, The Hatters, Антоха МС. Кроме того, «Стереолета» был первым фестивалем в Петербурге, который превратился из просто музыкального в полноценный праздник выходного дня с несколькими сценами, гастропространством, выставками и другими развлечениями. Среди участников фестиваля в Екатеринбурге в этом году уже упомянутый Антоха МС. Он приезжает с программой «Джуманджи» «Михей Трибьют», исполнит лучшие хиты Михея вместе с мистером Брюсом. Это Эльбрус Черкезов, сооснователь и соавтор проекта «Михей и Джуманджи».
2: Кроме того,
7: в числе артистов, которые выступят на фестивале 11 июля, группа «Моя Мишель» во главе с вокалисткой Таней Ткачук, Катя Павлова, та самая, которая из группы «Обе-две», только теперь она выступает сольно, Филипп Хмуров и его группа «Хмуров», а также команды «Диктофон», «Хохма», «Скукины дети», «Другой оркестр» и другие коллективы. Начало в субботу в 14 часов, входной билет стоит 3200 рублей.
2: Концерты.
7: В этом сезоне Летний театр парка Маяковского впервые представляет трибьют-проект «Мировые легенды», посвященный легендарным музыкальным коллективам. Услышать живьем любимую музыку, которая сейчас по разным причинам недоступна. Такую задачу поставила перед собой команда Летнего театра. И в программу фестиваля вошли 5 концертов, где композиции групп Мьюз, Coldplay, Queen, Beatles и Абба звучат в исполнении профессиональных трибьют-коллективов страны. Первые 3 концерта уже состоялись, впереди еще 2. Так, 16 июля в парке Маяковского выступит группа The Beat Love. Единственный в России официальный трибьют-коллектив Beatles, признанный правообладателями ливерпульской четверки. Здесь в ход идет не только музыка один в один, но и визуальные образы. Музыканты Beat Love внешне похожи на Джона, Пола, Джорджа и Ринга. Прическами, костюмами, пластикой движения. У екатеринбуржцев уже была возможность, кстати, убедиться в этом. Артисты выступали на «Ночи музыки», и тогда это была одна из самых популярных площадок. Ну а завершится фестиваль 17 июля. Группа «Абиа» – первый лицензированный трибьют в России шведской четверки «Абба». Идея создать такой трибьют-проект артистам пришла во время работы в мюзикле «Мамма Мия». Не захотели расставаться с любимыми композициями. Начало концертов в парке Маяковского в четверг и в пятницу на следующей неделе в 8 вечера. Билеты от 1200 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Слушайте, слушайте и не говорите, что вы не слышали. Цикл передач правоведа и законодателя Павла Крашенинникова теперь на радио.
8: Для нас это здорово, для меня прям целый вызов.
2: Юристы и политические деятели, изменившие страну.
8: Из просто знаменитых стал очень знаменитым адвокатом.
2: Телерадиолекции об истории государства и права.
8: Смотрите, люди, право, слушайте, люди, право.
2: В эфире областного телевидения и на радио «Форум».
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
9: Здравствуйте, с вами Максим Путинцев. В 37-й гимназии Екатеринбурга, также известной как немецкая гимназия, на втором этаже на стенде «Наши выдающиеся выпускники» есть и его портрет. Это Александр Демьяненко, комедийная суперзвезда 60-х, тот самый Шурик из «Операции И» и «Кавказской пленницы». Как это ни странно, далеко не все в Екатеринбурге в курсе, что этот блондин в очках – наш земляк.
10: Баю, баюшки, баю, что у вас произошло?
11: Я вам денежки принес за квартиру за январь.
10: Вот спасибо, хорошо, положите на комод.
9: Демьяненко вспоминал, что был тогда жгучим брюнетом, и его осветляли какой-то ужасной химией. Нормальной краски было не купить, из-за чего сожгли волосы и кожу до волдырей. Советское искусство и красители требовали жертв. И получали их. Впрочем, результат вышел ошеломительным. Фильмы Гайдая посмотрели сотни миллионов, они разошлись на цитаты. Да и сейчас, не знаю, как вы, а если я случайно натыкаюсь на какой-то из них, частенько остаюсь до конца. Впрочем, после съемок в начале 70-х в Иване Васильевиче у того же Гайдая больших ролей в кино Александр Демьяненко не получал. К тому времени он прочно осел в Ленинграде, где играл в театре. Говорят, что у него был мощный драматический талант, который за комедийной маской так и не разглядели. А еще он много занимался дубляжом иностранных фильмов. Голосом Демьяненко говорили Бельмондо и Де Ниро, а также одна из главных звезд прибалтийского экрана Донатас Банионис, у которого был слишком сильный акцент. Это фрагмент советского шпионского детектива «Мертвый сезон», как раз с Банионисом в главной роли.
12: Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими. Но мы живы в великом терпении, под ударами в темницах. Бесчестие в изгнании. Нас почитают обманщиками, но мы верны.
9: Демьяненко ушел слишком рано, в 62 года, не дожив всего несколько дней до плановой операции на сердце. За что мы любим и помним Александра Демьяненко? Безусловно, за то, что он наш, уральский, из местной театральной семьи, пускай и уехал отсюда почти сразу после школы. А еще за то, что создал замечательный образ очкарика Шурика, молодого советского интеллигента, которому для решения любых проблем нужна не сила, а только ум и обаяние. Он и физик, он и лирик, человек, на котором держится настоящее будущее, а иногда, вспоминая Ивана Васильевича, и прошлое. Но в нем было и что-то еще – глубина и одиночество. Говорят, в жизни актер был полной противоположностью себя экранного – закрытый, замкнутый и застенчивый, который так и не смог, а может, не захотел вырваться из цепких лап успеха своей главной роли гайдаевских комедий.
3: «Люди Урала» о наших выдающихся земляках.
13: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
14: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
5: Добрый день. 11 рейсов задержаны в аэропорту Кольцово. Таковы данные онлайн-табло. Ранее в Свердловской области был введен режим беспилотной опасности. Перенесен вылет самолетов разных авиакомпаний в Махачкалу, Ижевск, Уфу, Самару, Москву, Сургут, Батуми, Санкт-Петербург. Также на другое время назначен вылет рейсов уральских авиалиний в Санкт-Петербург, Минводы, Сочи. О введении режима опасности атаки БПЛА сегодня утром объявил губернатор Денис Паслер. При этом в Кольцово ограничения на отправление прием воздушных судов не вводились, пишет «Коммерсант». В Свердловской области остаются затопленными 48 домов, 750 приусадебных участков и 8 низководных мостов в 18 населенных пунктах. Паводковая ситуация постепенно улучшается. За минувшие сутки от паводковых вод освободились 5 жилых и 9 дачных домов, более 200 приусадебных участков. Однако в ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъем воды в реке Ница. Это связано с добеганием волны от сброса Рижевского и Алапаевского гидроузлов, пояснили в МЧС. В Ирбите от большой земли паводком отрезана деревня Куринка, пишет «Комсомольская правда». Беглый экс-начальник Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов, который ранее был заочно арестован за крупную взятку, вернулся на Урал. Вечером 6 июля он прилетел регулярным рейсом из Анталии в Челябинский аэропорт Баландина и был задержан. Ранее в мае Логинова задержали в Дубае, где он скрывался от российского правосудия. По данным источникам Уралинформбюро, произошло это совершенно случайно. Полицейский патруль обратил внимание на пьяного мужчину, привел его в участок для установления личности. Там и выяснилось, что он числится в международном розыске. После этого начались переговоры об экстрадиции, пишет «Новый день». Мужчины становятся менее мужественными. Уровень тестостерона у них упал на 54% за 50 лет, пишет британская газета «Гардиан», на которую ссылается РИА. Исследования проводили среди жителей Бразилии, Финляндии, Дании и Израиля. Общий уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое с 1972 по 2019 год. Снижение было по проценту в год. И это не случайность, не статистическая ошибка. Это устойчивая тенденция. По словам экспертов, роль здесь играет ожирение, диабет, глобальное потепление и факторы окружающей среды. На Солнце завершился один из самых сильных в этом году всплесков активности. За две недели астрофизики насчитали 140 вспышек. Однако всплеск произошел по мягкому сценарию. За указанный период произошло только две вспышки высшего класса X. 4 июля также была зафиксирована магнитная буря, ставшая второй по силе в этом году. Сейчас оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца и не могут влиять на Землю, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
15: Информация на правах рекламы.
16: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
17: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
16: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
17: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
18: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
19: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
20: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, дождь. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
15: Информация на правах рекламы.
21: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
22: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
21: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
23: В эфире проект «Люди права». Цикл авторских лекций доктора юридических наук, правоведа, заслуженного юриста России Павла Крашенинникова. Телевизионная версия проекта выходит на канале ОТВ. Аудиоверсия на Радиофорум. Для слушателей старше 12 лет.
24: Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем говорить об истории государства и права. Напомню, что мы историю государства и права России рассматриваем через конкретных лиц, через тех людей, выдающихся людей, которые очень много сделали для страны, очень много сделали для государственного устройства, для жизни последующих поколений. Сегодня мы говорим о Гаврииле Романовиче Державине. Это человек, который нам всем известен по школе, что он заметил на экзамене Пушкина и так далее, и так далее. Но на самом деле это человек просто невероятной биографии. По нему вообще можно писать приключенческие романы, потому что он все время попадал в какие-то передряги и все время выходил из них с честью и для себя, и для страны.
23: Гавриил Державин. Предтеча русского права.
24: Гавриил Романович Державин родился, по некоторым данным, в Казани, по некоторым данным, под Казанью. Это было давно, в 1743 году. Он хоть и из дворянского рода, но род был у него... Родители, во всяком случае, были небогатые. Он обучался и в Казани, и после переезда он обучался в Оренбурге. Учился так себе, но очень любил иностранные языки и поэзию любил. Любил литературу, был не очень дисциплинированным человеком до того момента, пока его не призвали в армию. И попал он в связи со своим таким брянским родом, не куда-нибудь, а в Преображенский полк. Это был 1761 год, и тут на тебе государственный переворот. Дворцовый, как Ключевский говорил, переворот, когда Екатерина сместила своего мужа Петра. И, в общем, получилось так, что он поучаствовал в этом перевороте, поскольку служил в самом главном гвардейском, этом самом Преображенском полку. И, в общем-то, когда Екатерина чествовала их и благодарила, он там тоже был. Так что вот он оказался так невольно участником вот этих самых событий.
23: Гавриил Державин. Летописец Пугачевского бунта.
24: Как мы знаем, была Пугачевская война, точнее восстание, а еще точнее гражданская война. Я напомню, Пугачевское восстание — это 1773-1775 год. Это, собственно говоря, была реакция на крепостничество, которое было у нас в Российской империи. И, собственно говоря, при Екатерине Великой был самый пик крепостничества. У нас больше половины населения были на положении вещей, и их продавали оптом в розницу. И надо сказать, что, конечно, вот Екатерина была такой пиарщицей, очень хорошая. Она переписывалась там с Вольтером, там, с другими, показывала себя с такой наилучшей стороны. Но реально, конечно, она дала даже права помещикам наказывать, выселять, продавать землей, без земли, детей отдельно и так далее, и так далее. Это, конечно, была ужасная история. Вот эта гражданская война, она охватила, ну, просто какую-то гигантскую абсолютно территорию. Мы знаем, что и вот это восстание и здесь проходило, и в Ирбите, и в Казани, и Саратов, и вот Оренбург они не могли взять, но территория была просто колоссальная вот этого восстания. Наш Гавриил Романович там принимал очень активное участие, и он описывал ущерб, который были нанесены конкретному городу, конкретным людям. Он описывал убитых, сколько было убито с одной стороны, сколько было убито с другой стороны. Он писал доклады военно-начальникам, речи зажигательные. В общем, он занимался всем подряд и даже участвовал в поимке очень многих главарей Пугачевского восстания. У него есть в книге достаточно много в воспоминаниях описания самого Емельяна Пугачева. К сожалению, для него он не смог Пугачева поймать. Как известно, Пугачева сдали соратники. После этого был организован террор. Был такой Петр Иванович Панин, который занимался подавлением бунта. Вот смотрите, это из доклада, кавычки открываются. «У пахарей, негодных в военную службу, навсегда в память их преступления урезать по одному уху. От каждых 300 крестьян, бунтовавших губерний, не бунтовавших крестьян, а бунтовавших губерний, один был по приказанию Панина повешен, а тела казненных было велено положить по всем проезжим дорогам». Важно, что Екатерина засекретила все документы по поводу вот этого восстания. Пушкин, тот человек, который экзаменовал Державин, он эти документы пытался раскрыть. Вот, он писал два важных произведения. «История Пугачевского бунта» и «Капитанская дочка». Он пошел к Спиранскому, и Спиранский ему помог вот с этими самыми документами, чтобы их добыть. И при этом Спиранский еще делал свод законов и полное собрание законов Российской империи, где он очень много документов рассекретил в том томе, который был посвящен Екатерине. Так что вот свет пролили вот эти люди тоже.
23: «Люди права». Цикл авторских лекций Павла Крашенинникова. Гавриил Державин. «Закон и порядок на службе Екатерины II».
24: Гавриил Романович вернулся в столицу и попросился на государеву службу. Определили его в 1777 году в департамент государственных доходов Сената. Он стал появляться на приемах. Все-таки он прилежал к дворянскому сословию. И он в это время очень много писал различных от, различных там истории в стихах, и, конечно, он уже становился достаточно популярным человеком. И именно вот в этот момент он стал интересоваться именно правом. Надо сказать, что Екатерина пыталась сделать уложение, у нее ничего не получилось, но тем не менее она пыталась законотворческой, как бы сейчас сказали, деятельностью заниматься. И она очень много говорила про законы. И Гавриил Романович для себя сделал такой вывод, что на первом месте это, конечно, Бог, на втором месте это император или императрица, а на третьем месте закон. Это вот в Российской империи первый человек, который такую высокую планку закону поставил. И это, конечно, и для него имело такие огромные последствия, и для нашей страны. И, в общем, поскольку он уже был человек такой влиятельный, он стал как-то вот закон продвигать. Во всяком случае, на словах хотя бы так. Его, в общем, Екатерина пригласила и предложила возглавить Аланецкую губернию. Эта столица была в Петрозаводске, но это вот Карелия современная, современная там Вологодская область. Он всех заставлял работать по закону, по регламенту, со всех требовал, но не очень у него там получилось, и его тогда Екатерина отправила на повышение, потому что следующая область, в которой он был губернатором, она была очень крупная, это Тамбовская губерния. И уже Гавриил Романович приехал со своей командой, дворянское собрание, театр стали делать, в общем, занимались людьми. И, на мой взгляд, это было достаточно любопытно. И сейчас вот в Тамбовской области очень хорошо о нем вспоминают, и с теплотой. И он там, в общем-то, добился достаточно больших результатов. Он боролся с коррупцией, как тогда называли, с доимством. И были там враги, конечно же, но, тем не менее, его Екатерина вызвала в Москву. И вот, внимание, он у Екатерины стал кабинет-секретарем в 1791 году. То есть это как руководитель секретариата вот по нынешним временам. Это большая должность, он докладывал дела гражданские, судебные, религиозные и так далее, и так далее. И, в общем-то, он был, ну, такой очень влиятельный уже человек. Он тогда уже, у него было очень много знакомых, много было друзей, и врагов было тоже достаточно много. Но вот он в это время, подчеркиваю, был кабинет-секретарь самой императрицы, руководитель секретариата такого огромного государства. В данном случае, ну, все шло хорошо. Ну, пока вот не скончалась Екатерина.
0: «Люди права». Цикл авторских лекций Павла Крашенинникова. Гавриил Державин. Правдоруб при дворе Павла I.
24: Пришел Павел. Про Павла очень много ходит легенд, которые не соответствуют действительности. Державин переживал, он любил Екатерину, и все, ну, был очень ей предан. Но Павел его пригласил руководить Верховный Совет. Это был такой консультативный орган при Павле, при императоре. Он руководил аппаратом этого Верховного Совета. У нас были много Верховных Советов. У нас был в Союзе Верховные Советы, помните? У нас были Верховные Тайные Советы, вот когда Петр I скончался. Ну и так далее. И здесь был просто Верховный Совет, такой консультативный орган при императоре. У них были очень близкие отношения, но Гавриил Романович такой человек правдоруб, и как-то за одним из обедов он ему что-то наговорил, и, в общем, Павел его прогнал. Но совершенно неожиданно выстрелила вот эта история по поводу закона. Когда он поднял закон на такой высокий уровень, пришел молодой император Александр I, и мы знаем, что Александр I, у него был негласный комитет, который он создал специально для того, чтобы не очень сильно обсуждать те реформы, которые коснутся, в первую очередь, конечно, дворян, крепостного права и так далее, и вообще управления в стране. Поэтому он фактически создал структуру, создал министерство. И в 1802 году совершенно неожиданно Гавриила Романовича Державина вот, поставили первым министром юстиции Российской империи. Ну вот здесь как раз ему все это и пригодилось. И понимание закона. И он попытался сделать так, чтобы все министерства подчинялись именно ему. И был такой знаменитый граф Кочубей, который на самом деле очень много тоже сделал для страны, но у них так случилось, что они были, так скажем, врагами, что ли. Был лагерь вот Кочубея и был лагерь Державина. Постоянно докладывал Гавриил Романович Александру о тех проблемах, которые существуют. Александр был такой человек достаточно сложный, но он участвовал вольно или невольно, к гибели отца. Это сейчас не считается дворцовым переворотом, когда убили императора, а другой, так сказать, наследник пришел, и его сын. Вот. Но, тем не менее, у него в душе вот эта все-таки рана была, она была постоянной. И он был сильно нетерпелив. И когда Гаврил Романович ему все время докладывал какие-то проблемы, ему в конце концов это надоело. А хочу просто напомнить, что министр юстиции и генеральный прокурор – это была одна должность. Сейчас это одна должность во многих странах. Тогда и в Российской империи также было. Вот. И ему это все надоело, и тот решил его отправить в отставку. И такой был диалог, он приводится многими историками, такой диалог, что за что императора? Он говорит, за то, что ревностно служишь. Он ему там предложил разные должности, император Державину, но он отказался и, собственно говоря, уехал в свое имение и продолжал общественную и творческую жизнь. При этом как раз в тот момент была история, связанная с реформированием русского языка. Язык, на котором мы преимущественно говорим, это вот как раз язык Державина и Пушкина. Это наш язык, и Гаврил Романович здесь внес просто огромный вклад вот в современный русский язык. И, конечно, в этом смысле продолжатель Державина, в том числе Александр Сергеевич Пушкин.
23: Гаврил Державин, первый министр юстиции.
24: Сам Гаврил Романович умер в 1816 году. Он умер в поместье Званка, это Новгородская область. Я вот, например, с 97 года каждый год езжу туда, к нему на могилу. Мы премию учредили имени Державина правовую. У нас мы там вот совсем недавно памятник очень большой поставили, очень красивый. Памятники есть в Санкт-Петербурге, вот около Министерства юстиции, поскольку он первый все-таки был министр и очень много сделал для права. Конечно, возникает вопрос, а почему, собственно говоря, он Державин, у него не было юридического образования, и почему вдруг он первый юрист? Вы знаете, у нас законы действительно существовали, но на тот момент 70% регулирования было в режиме обычного права. То есть обычаи все это делали. На тот момент говорить о каком-то вот целенаправленном законодательном регулировании всеобщем просто не приходилось. Поэтому в данный момент Гаврил Романович начал вот это дело, он стал выстраивать суды, он стал говорить о нормативном регулировании и говорить о законе как о чем-то таком, как в России никогда не говорилось до него. Вот такой юрист-практик. Гаврил Романович был ярким представителем золотой культуры. Он внутренне был за закон, он об этом очень много говорил, он понимал, что нужно создавать какие-то условия для того, чтобы все-таки была справедливость. Еще до законодательства Спиранского должно было пройти время, тем более для правовой реформы Александра II. Но вот именно с Гаврила Романовича началось вот это движение. Именно он смог вот этому движению дать, ну, какой-то импульс и какое-то русло.

0: Знаете, мы все очень любим нашу историю. Она такая у нас достаточно необычная, потому что мы многих вещей не знали, и, казалось бы, прошло там 100 лет, 200 или даже там 20. Но многие вещи мы узнаем вот прям вот только-только. Поэтому, конечно, также важно знать историю, и также важно знать тех людей, которые эту историю творили. Спасибо вам большое.
1: Вы слушали лекцию доктора юридических наук Павла Крашенинникова из цикла «Люди права». Смотрите на канале УТВ телевизионную версию авторского проекта заслуженного юриста России Павла Крашенинникова из цикла «Люди права». Для зрителей старше 12 лет.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые слушатели.
6: Вообще, к образованиям кожи в последние 2-3 года очень много внимания со стороны медицинского сообщества. Почему?
5: Показатели начали расти по той причине, что и диагностика, она тоже вышла на новый уровень. Появилась отличная оптика, которая помогает ловить злокачественные опухоли на ранней стадии. И онконастороженность со стороны самих пациентов, она тоже увеличилась.
6: Вот давайте как раз разговаривать про страшное. Рак кожи – это всегда меланома?
5: Не всегда. Если это пигментные клетки виноваты, то это меланома. Также бывает и не меланстарные, то есть не пигментные раки кожи. Наиболее распространенный – это базально-клеточный рак. Это очень медленно растущая опухоль. Она редко когда дает метастазы, но, тем не менее, затягивать с лечением определенно нельзя. Также есть и плоскоклеточный рак кожи, уже более агрессивная опухоль. Выглядит она в основном как длительно незаживающаяся ранка, покрывающаяся вечно корочкой. Если такие ранки сохраняются больше 3-4 недель, то это определенно требует консультации узкого специалиста.
6: Про самодиагностику давайте дальше, потому что у неврологов есть аббревиатура УДАР, у дерматологов есть АККОРД.
5: Да.
6: Давайте это расшифровывать, рассказывайте, как этот АККОРД применять.
5: По первым буквам этой аббревиатуры, первое А – асимметрия, то есть если провести воображаемую линию через центр родинки, две половинки при соединении с друг дружком, они должны быть одинаковые. Если вдруг они неравномерные, то это должно настораживать. К – край. Край в нормальной родинке должен быть ровный, без зазубривания. Если вдруг край получился зубчатый, размытый, то это повод насторожиться. Следующая буква аккорда – это О. Окраска, цвет, он тоже должен быть равномерным, однородным. Если вдруг появляется несколько, это нас настораживает. Далее это R, размер. Размер здесь тоже имеет значение. Элементы крупные, больше 6 мм, тоже должны проходить диагностику. Следующая буква это D, динамика. Пожалуй, это самый важный пункт. Если пациент замечает любые изменения в новообразовании, это его спонтанный рост или появление трещинок, шелушения, кровоточивости, зуда или болезненности, он должен показать такую родинку дерматологу для того, чтобы он провел дерматоскопию.
6: В общем, не надо ждать, когда весь аккорд этот соберется вместе. Каждая из этих букв – это повод обратиться к врачу.
5: Да, насторожиться.
4: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
7: Реклама. Вы слушаете радиофорум на 104.5 FM. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
8: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
7: Фестиваль.
8: Легендарный фестиваль с четвертьвековой историей из Санкт-Петербурга «Стереолето» в эту субботу, 11 июля, вновь пройдет в Екатеринбурге, в Харитоновском саду. Впервые его провели год назад. Важная цель фестиваля – открытие новых имен. Около половины участников «Стереолета» ежегодно – это новые и восходящие артисты. Так, для широкой публики на фестивале впервые выступали в разные годы такие артисты, как Шорт Парис, Сироткин, The Hatters, Антоха МС. Кроме того, «Стереолета» был первым фестивалем в Петербурге, который превратился из просто музыкального в полноценный праздник выходного дня с несколькими сценами, гастропространством, выставками и другими развлечениями. Среди участников фестиваля в Екатеринбурге в этом году уже упомянутый Антоха МС. Он приезжает с программой «Джуманджи» «Михей Трибьют», исполнит лучшие хиты Михея вместе с мистером Брюсом. Это Эльбрус Черкезов, сооснователь и соавтор проекта «Михей и Джуманджи».
7: Кроме того,
8: в числе артистов, которые выступят на фестивале 11 июля, группа «Моя Мишель» во главе с вокалисткой Таней Ткачук, Катя Павлова, та самая, которая из группы «Обе-две», только теперь она выступает сольно, Филипп Хмуров и его группа «Хмуров», а также команды «Диктофон», «Хохма», «Скукины дети», «Другой оркестр» и другие коллективы. Начало в субботу в 14 часов, входной билет стоит 3200 рублей.
7: Концерты.
8: В этом сезоне Летний театр парка Маяковского впервые представляет трибьют-проект «Мировые легенды», посвященный легендарным музыкальным коллективам. Услышать живьем любимую музыку, которая сейчас по разным причинам недоступна. Такую задачу поставила перед собой команда Летнего театра. И в программу фестиваля вошли 5 концертов, где композиции групп Мьюз, Coldplay, Queen, Beatles и Абба звучат в исполнении профессиональных трибьют-коллективов страны. Первые 3 концерта уже состоялись, впереди еще 2. Так, 16 июля в парке Маяковского выступит группа The Beat Love. Единственный в России официальный трибьют-коллектив Beatles, признанный правообладателями ливерпульской четверки. Здесь в ход идет не только музыка один в один, но и визуальные образы. Музыканты Beat Love внешне похожи на Джона, Пола, Джорджа и Ринга. Прическами, костюмами, пластикой движения. У екатеринбуржцев уже была возможность, кстати, убедиться в этом. Артисты выступали на «Ночи музыки», и тогда это была одна из самых популярных площадок. Ну а завершится фестиваль 17 июля. Группа «Абиа» – первый лицензированный трибьют в России шведской четверки «Абба». Идея создать такой трибьют-проект артистам пришла во время работы в мюзикле «Мамма Мия». Не захотели расставаться с любимыми композициями. Начало концертов в парке Маяковского в четверг и в пятницу на следующей неделе в 8 вечера. Билеты от 1200 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
7: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
9: Добрый день, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев. В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий Валерьевич, добрый день.
10: Добрый день, Максим, добрый день, уважаемые радиослушатели.
9: О том, как и чем живет фонд, поговорим с вами. Ну, как известно, областной фонд поддержки предпринимательства оказывает предпринимателям, бизнесменам...
10: Поддержку.
9: Поддержку, причем поддержку двух видов. Это такая ключевая развилка, финансовую и нефинансовую. Ну вот, давайте с финансовой и начнем.
10: Ну, я бы, извиняюсь, Максим, я бы добавил, что у нас еще есть имущественное, когда у нас наши площадки... Типа «Салют Домна» мы предоставляем предпринимателям для проведения каких-то мероприятий. Извините.
9: Это называется имущественная поддержка?
10: Ну да, плюс у нас ведь на самом деле у фонда еще 8 бизнес-инкубаторов по территории всей Свердловской области, там в Невьянске, в Краснотуринске, и мы предоставляем там тем предпринимателям на конкурсной основе по дешевке.
9: Свое имущество, чтобы они могли им пользоваться.
10: Да, возможность там располагаться.
9: А это такие коворкинги, коливинги? Или там, если угодно, уберизация бизнеса?
10: Нет, ну это просто офисники,
9: Ага. Ну, то есть не обязательно иметь свой офис, строить что-то, арендовать.
10: Да, можно туда.
9: Можно воспользоваться вашими
10: услугами. Там мы объявляем, у них ограничение не более 2 лет нахождения в этих бизнес-инкубаторах. То есть, когда они съезжают, мы объявляем конкурс. Ну и дальше уже отбираем тех, Если есть из кого отбирать, если кто-то заявится, то есть отбираем тех, кто туда размещается, тоже на два года.
9: А спрос есть на это? Льготные
10: ставки, да, есть, но в Краснотуринске там он занят почти полностью, в Невьянске тоже занят, в Заречном тоже занят. То есть, в принципе, да, востребованная штука.
9: Ну, то есть, заехал в инкубатор, в бизнес-инкубатор, и как вот в обычном инкубаторе должен вырасти, вырос, ну, все, дальше сам.
10: Ну, по сути, это, конечно, красиво очень выглядит, но, по сути, это
9: должно быть, наверное,
10: давайте
9: так
10: говорить, это просто офисник по льготным ставкам.
9: Ну, хорошо, можно это по-разному характеризовать, называть, значит, имущественная помощь тоже есть, ее областной фонд поддержки предпринимательства оказывает. Но мы не забываем о том, что ваш фонд – это микрофинансовая организация, правильно?
10: Да, микрокредитная компания.
9: Микрокредитная, да-да-да, вот. Выдает займы, правильно? Как это выглядит, Валерий, в условиях, ну, я бы сказал так, по-прежнему высокой ключевой ставки? Она крутится вокруг 14%. Не будем конкретизировать, но вот понятно, что примерно так оно есть и, видимо, в ближайшее время будет. Так вот, как в этих условиях все это выглядит?
10: Ну, у нас вообще, на самом деле, такая забавная штука произошла. То есть у нас же часть займов выдается равно ключевой ставке, а часть займов по так называемых приоритет, они выдаются по 3/4 от ключевой ставки.
9: Она же 0,75.
10: Она же 0,75. И сейчас у нас по приоритету ставка 10,6875 десятитысячных.
9: Это число пи.
10: Да, и это
9: после запятой до бесконечности.
10: Да, да, да. И у нас горячая линия, конечно, там язык-то уже сломала рассказывать, сколько это ставка.
9: Ну, примерно. Так еще раз округлим. Сколько?
10: 10, нет, давайте будем точны. 10,6785 десятитысячных.
9: Хорошо, 10,7.
10: Да, 10,7. И, ну да, это действительно самая низкая ставка на рынке, потому что в банках она гораздо выше, это эффективная ставка, то есть никаких там накруток, просьб там где-то застраховаться или еще чего-то там нет. И примерно 60% у нас заявителей, они попадают под этот приоритет. То есть это те категории, которые определило федеральное правительство, плюс еще две категории, это креативные предприниматели и социальные, это добавил уже, значит, наше областное правительство. Ну, у нас стоит очередь. Очередь довольно такая большая, то есть у нас в работе сейчас там порядка 300 заявителей, причем еще в листе, скажем так, это те, кто подал заявку. А те, кто начал оформлять документы, просто открыл личный кабинет, открыл как бы заявку, да, не, не, завер,

0: И смысла сейчас им нет, если им нужен займ, они берут его у нас, и смысла раньше его возвращать, как правило, нет. То есть досрочных погашений вообще, по-моему, ноль у нас сейчас. Ну и немножечко растет риск портфеля, понятно, там появились просрочки, но не сильно большие, там в районе 1.5% от портфеля. То есть это как бы, ну, хороший очень показатель. Ну, так, да, это очень востребованный сейчас инструмент, и на самом деле, я думаю, что...
1: Это прям будет... уникальное предложение.
0: Ну, оно уникальное, да, то есть это до 5 миллионов максимально, причем федеральное правительство увеличило вообще возможные микрозаймы до 15 миллионов, но именно под таким организациям, как мы по всей России, так условно гос-МФО, да, так называемые, оставили 5 миллионов. Сейчас идет разговор о том, чтобы они его увеличивали. Потому что, ну, 5 миллионов, когда это все начиналось, там, 8 лет назад, это были такие прям приличные деньги. Сейчас это, ну, реально, там, оборотка магазина, там, может быть, на месяц, там,
1: не знаю. Я правильно понимаю, что, ну, практически все ваши лимиты льготники и выбирают? Кто вот под эту льготную ставку кредиты берет?
0: Ну, на самом деле, между вот этой страшной цифрой, которую можно не буду выговаривать, и 14, там, или сколько сейчас процентов у нас,
1: ну, не сильно большая. Не будем конкретизировать, да, около сильно, 14,
0: да,
1: скажем
0: около
1: так.
0: 14, не сильно большая разница, поэтому в основном вот 60% это условные льготники, да, вот этот приоритет. Ну, и оставшиеся это вот выбирают по стандартной ставке, но опять, еще раз говорю, она равна ключевой, это самое выгодное предложение сейчас на рынке. Угу. То есть, потому что, насколько я слышал, банки ниже 20, там нет таких ставок.
1: Ну, действительно, разница, она тут очевидна. Ну, значит, эта история востребована и действительно очень востребована,
0: да. Ну, и очередь опять выросла. У нас была такая уже тема, тут надо понимать, что у нас капитал, как бы, он ограничен, докапитализации нет, и мы выдаем займы из тех денег, которые нам возвращаются от самих заемщиков. И это примерно там 130 миллионов в месяц. То есть сейчас мы, думаю, у нас во время, когда была очень высокая ключевая, тоже, как и в банках, сильно упало кредитование, и мы, ну, накопили некоторый там объем денег. И вот сейчас мы за июль его весь выдадим, а дальше, ну, переходим в режим, когда... ну, подался, прошел и встаешь в очередь.
1: Ждешь, пока другие вернут.
0: Ну, да-да-да.
1: Такая эстафета.
0: Ну, возвращает нормально. То есть, в этом смысле я не заметил, что какие-то у нас сложности, но понятно, залоги. Мы довольно строго проверяем наших заемщиков, ну, потому что это деньги тех же, то есть, налогоплательщиков, мы их терять не можем, поэтому у нас принцип как раз зная своего клиента плюс залоги.
1: Угу. Я напомню, на радиофорум Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. А какие-то иные виды финансовой поддержки существуют? И если да, то какие?
0: Ну, существуют, ну вот как раз кроме микрозаймов, мы же еще и региональная гарантийная организация, у нас тоже свой капитал есть, и мы выдаем поручительство по банковским кредитам, то есть приходит предприниматель в банк в какой-нибудь за кредитом, но у него не хватает обеспечения. То есть мы можем закрыть до 50% от нужного обеспечения, но не более 100 миллионов рублей.
1: Угу.
0: Понятно, это услуга платная, потому что, грубо говоря, если наступает дефолт, и банк тогда с нас начинает высуживать деньги.
1: Ну, как с поручителя,
0: ну, конечно,
1: это стандартная
0: ситуация. Что-то вроде страхования, да, такого финансового. Поэтому мы берем, конечно, плату за поручительство, формируем резерв, и чтобы потом банкам выплачивать. И там, конечно, ситуация сложнее, потому что просрочка довольно сильно, так, быстрыми темпами растет. Соответственно, объемы выплат растут. Я хочу сказать, что мы по сравнению с 2024 годом объемы наших выплат по дефолтам банкам там, ну, почти в 100 раз выросли. Да. То есть, и, ну, ситуация довольно сложная. Мы в ручном режиме с банками договариваемся, там, выстраиваем, скажем так, очередь на выплату. Mm-hmm. И огромное спасибо банкам, они идут навстречу, потому что все понимают, что начинать выплачивать из капитала — это очень плохая такая история, потому что тогда у нас отзовут... ну, по сути, отзовут, ну, лицензию, да, как региональной гарантийной организации. Мы должны будем деньги вернуть в бюджет, и тогда разом все наши объемы, наши поручительства, все предприниматели станут необеспечены. Ну, то есть, вот такая история не очень хорошая. Поэтому, ну, мы работаем нормально пока.
1: А новые поручительства? Приходят ли за ними, выдаете ли? Или, может быть, пока это как раз вот на паузу поставлено?
0: Мы выдаем, интересно, кстати, замечание, что... стали поступать поручительства из других регионов,

0: там из Омска, из Новосибирска. Это значит, что местные гарантийные организации, они находятся в довольно тяжелом положении. Видимо, они уже теряют, там, может, капитал, я не знаю, что там происходит.
1: Но такие за поручительствами к вам приходят из других регионов?
0: Да, да. Ну, территориальные там подразделения.
1: А вы можете их обслуживать?
0: Да, конечно. То есть мы же входим в национальную гарантийную систему, и все время Москва так и сказала, что могут в разных регионах по-разному, значит, чувствовать себя гарантийные организации, поэтому вы можете выдавать. И мы как раз из федеральных и собственных денег накопленных выдаем поручительства по другим регионам, а из денег Свердловской области, которые к нам попали в капитал, выдаем на территории Свердловской области. Ну, справедливости ради, надо сказать, что 80% примерно поручительств — это Свердловская область, ну, это логично.
1: Угу.
0: Вот. А так этот инструмент весьма-весьма востребован.
1: Ну, то есть поручительство и микрокредиты.
0: Ну, по сути, да. Да.
1: Два ключевых финансовых инструмента
0: поддержки. Там еще, там дальше идут вариации. У нас вот сейчас новый инструмент, это поручительство по кредитивам, по непокрытым товарным аккредитивам, которые, ну, это такой вид займа, по сути. Тот же займ, но с другим названием.
1: Ну, немножко более специфично,
0: наверное, так. То есть, а так, это два основных инструмента, с которыми мы работаем.
1: А что с нефинансовой помощью? Ну, и, собственно, как мы ее определим для начала? Нефинансовая помощь – это?
0: Это, ну, во-первых, я бы так сказал, это, во-первых, информационная поддержка. У нас работает горячая линия, ну, про которую мы как раз и посмеялись, что они там сейчас дикцию свою на выговаривание этой процентной ставки, значит, тренируют.
1: Ну, тоже навык, который пригодится.
0: Да, различные прямые эфиры, у нас их очень много идет и по совершенно разным темам. У нас отдельно проводятся какие-то крупные мероприятия, большие, что еще, образование. То есть у нас образовательные мероприятия тоже по территории Свердловской области. Там «Начни свое дело» и прочее, прочее. То есть довольно много. У нас сделано, значит, различные чат-боты информационные. У нас каналы, которые постоянно, значит, я за ним все время слежу. Надеюсь, вы, дорогие друзья, тоже. Там постоянно идет информация всякая.
1: Это
0: интересная,
1: правда.
0: Да.
1: Я потому что тоже слежу и подтверждаю.
0: Да, вот это как раз и есть такая информационная поддержка. Есть поддержка, как я уже сказал, там условно-имущественная. Ну и, еще раз говорю, очень сильно востребованы всякие информационные мероприятия, крупные. То есть фестивали различные, финмаркет, вот, который у нас в мае проходил.
1: Ну, поговорим об этом подробнее чуть позже.
0: Вот, поэтому, ну, такого типа. На самом деле у нас вариантов поддержки огромное количество. Плюс мы еще отдельно там по, например, центр поддержки экспорта получает вопрос какой-нибудь сложный, который относится к конкретному предпринимателю.
1: И прямо вот с ним отдельно
0: точечно работает. Прямо с ним отдельно отрабатывает. Мы привлекаем отдельных экспертов в данной предметной области. Ну и, собственно говоря, так и работаем.
1: Ну, экспортный центр, наверное, так и должен работать.
0: Ну да, потому что экспортеры – это уже отдельная такая штука. Конечно, они проводят и общие, опять же, образовательные. Просто как выйти, например, на экспорт, там, ну, условно, в Казахстан. Там, да?
1: В какую-то страну.
0: В какую-то страну, да. Но и потом возникают, конечно, уже конкретные вопросы по экспорту того или иного вида товаров. То есть они на это отвечают прямо на конкретику.
1: Угу. Ну, то есть, если обобщить, нефинансовая помощь, она информационная, она образовательная, она консультационная.
0: Да,
1: ну, вот, наверное,
0: да,
1: как-то так.
0: Да, все верно, да. Так и есть, Максим, все точно.
1: Стабилен ли поток обращений вот именно за нефинансовой помощью, за какой-то вот информационной поддержкой? Почему я спрашиваю? Ну, потому что как будто бы сейчас не самое лучшее время для запуска бизнеса, для роста бизнеса, когда, наверное, таких обращений должно быть больше.
0: Ну, вообще обращений, конечно, у нас очень много. То есть, особенно на горячую линию, вот я сейчас как раз тема обращений, то есть у нас вообще по... общая информация о мерах господдержки для бизнеса в общем и целом, да, половина обращается клиентов, четверть обращаются конкретные вопросы по нашим займам, ну и все остальное это там уже по креативу идет, по цифровизации бизнеса, по субсидиям, грантам, по молодежке, обучению, примерно так. То есть обычно у нас резкий всплеск запросов, когда какие-то государства принимают новеллы, скажем так. А потом это как-то более-менее идет нормально. У нас год десятки тысяч звонков. Отдельно, вот я говорю, эти чат-боты, которые, в принципе, типовые, да, скрипты, типовые ответы дают на типовые вопросы. То есть такое тоже есть.
1: Не все любят с ботами общаться.
0: Я вот сильно не люблю, меня прям бесит, когда
1: сразу пригласите человека.
0: Да. Особенно, когда нет этой опции, да, пригласите человека. Вот по кругу ходишь там с каким-нибудь интересным опросом. Это я тут недавно, да, разбирался. Вот, вообще у нас с начала года 7 тысяч уже было обращений от предпринимателей на нашу горячую линию.
1: Это больше, это меньше, чем обычно. Это стандартное число.
0: Это примерно одинаково. Стандартно идет. Я еще раз говорю, когда какой-нибудь там непонятный возникает. Причем вопросы могут быть совершенно разные. То есть и там по трудовому законодательству примут какую-нибудь штуку. Или вот про НДС, да, когда подняли НДС, да, и вменили, значит, НДС малым и средним предприятиям, много очень было
1: когда
0: вопросов.
1: Лимиты уменьшились.
0: Да, мы отдельно проводим, тогда собираем вопросы типовые и проводим еще и прямой эфир, где приходит там юрист, специалист, там бухгалтер и разъясняет все эти нормы, потому что, если честно, вот я иногда читаю, я просто не могу понять, что написано. Просто не могу понять.
1: Но для этого узкие специалисты и существуют.
0: Да.
1: Разобрались, ответили.
0: У нас еще, кстати, работает в области портал обратной связи, так называемый ПОС. И у нас пока с начала года конкретно по нам 50 было обращений. Ну, потому что у нас, в общем-то, горячая линия открыта. И сайт тоже все время работает, поэтому не сильно много обращений.
1: Угу. А можно ли обобщить и ответить на вопрос, с какими темами предприниматели чаще всего обращаются в фонд? Вот мы с вами в предыдущий раз встречались весной, и вы сказали, что тогда самой горячей была тема налогов. Ну, вот как раз
0: с тем, что
1: новые налоги появились, вот эти вот новые правила и так далее. Конечно, в основном об этом спрашивали. Ну, а сейчас?
0: Сейчас в основном вопрос именно какая вообще в принципе. Вот я там ИП продаю, там, не знаю, носки шью и продаю. Чем государство может мне помочь? Вот. И
1: огласите весь список, пожалуйста.
0: Да. Ну, там довольно сложно разобраться по каждому министерству, какие, значит, есть меры поддержки. Мы обычно их обобщаем. Ну, Минпромторг своя меры поддержки. Там, не знаю, Минэкономразвития свои меры поддержки, плюс у фонда есть свои меры, плюс у областного правительства очень много всяких, значит, мер поддержки, в том числе по сельхозке. У нас же работает Центр сельхозкооперации внутри фонда. Тут на эти вопросы отвечаем обычно. Угу. Это был всегда половина всех запросов, она, видимо, есть и будет. Причем мы стараемся как бы отвечать по реально действующим мерам, по которым можно получить эту поддержку. Mm-hmm. Вот. И, ну, как я уже говорил, а второй по, значит...
1: По горячим каким-то
0: по горячености, да, это вопросы по нашим займам. То есть залоги, как что оформить, куда заявить. Бывают уже частные вопросы, там кто-то подал заявку, значит, ему надо что-то разъяснить, помочь там. То есть мы всегда идем навстречу. Понятно, мы никогда не будем заявки за них заполнять сами, естественно. Это глупо. Но объяснить человеку, там, почему залог так вот оценивается. Это самый горячий вопрос в части, значит, в части займа. Потому что, ну, человек приходит, в залог отдает свой автомобиль и считает, что он стоит 2 миллиона. А на самом деле он на таком Авито стоит 1 миллион, а мы обязаны по требованиям Центробанка брать за половину стоимости. То есть, получается 500 тысяч, а он думал 2 миллиона. И говорит, что это такое?
1: Ага. Приходится объяснять.
0: Конечно, приходится объяснять.
1: Убеждать.
0: Это не мы сами придумали. И в этом есть разумное, значит, объяснение, потому что, ну, грубо говоря, если заемщик уйдет в дефолт, нам надо очень быстро реализовать его оборудование. То есть нам чего только не предлагали в залоге, даже фуражное стадо там предлагали.
1: И взяли?
0: Нет. Я своим сказал, что, ну, представьте, он уйдет в дефолт, нам отдадут
1: стадо. Что вы с ним делать будете?
0: Что мы с ним будем делать, да. На Восточной, на парковку огородим, и там будут ходить.
1: Где офис?
0: Бабарашки бей, да, там говорить.
1: Ну, была бы еще одна достопримечательность в Екатеринбурге. Временная, наверное, но тем не менее. Ну, нет, в целом все выглядит абсолютно логично и понятно. Валерий Пилечев на Радио Форум. 104.5 FM, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. А как устроена, как организована работа фонда в городах и территориях области, где, наверное, вы особенно важны и востребованы? Потому что в Екатеринбурге с бизнес-средой все понятно, есть разные и финансовые, и микрофинансовые организации. А вот куда ты отъезжаешь от Екатеринбурга, там все несколько иначе выглядит.
0: Ну, опять же, тут надо разделить на финансовую поддержку и нефинансовую. Если говорить про финансовую, у нас 27 аттестованных представительств как микрокредитные компании в территориях. Там просто есть особенности, то есть особенности верификации, когда заемщик, ну, например, подписывает договор займа, это должно сниматься там на видео в 4K, значит, виден должен быть паспорт, ну, такие требования. То есть, поэтому дистанционно все 100% оформить не получится. И эти представительства как раз, они выезжают на место ведения бизнеса, смотрят, реально ли есть вообще там бизнес, реально ли есть залоги.
1: Может и не оказаться?
0: Ну, всякое такое бывает. Бывало? У нас, конечно, все без исключения предприниматели люди честные, но иногда бывают сложности.
1: Но проверить не помешает.
0: Нет, мы обязаны просто это делать, и мы, конечно, будем это делать, раз мы берем залог. Потому что, может, вообще не существует в природе. Да. Может, ПТСов нет. У нас были случаи, когда давали дубликат ПТС, а потом выяснялось, что там в угоне машины или еще что-нибудь. Ну, вот эта вот схема Долина, там все дела. И потом начинается отматывание сделки обратно. Ну, в общем, много неприятностей. И поэтому можно там консультироваться. И горячая линия, она на самом деле у нас распределенная. То есть у нас люди не сидят там где-то в колл-центре, а это как раз по территориям. Они аттестуются там раз в месяц, ну и всякие изменения в законодательстве. И предприниматель может туда обратиться. Если говорить про нефинансовую, она опять же у нас есть 40 муниципальных фондов поддержки предпринимательства, ну в половине, да, муниципалитетов.
1: Но это прям много.
0: Много. У нас самая большая сеть в России, да, муниципальных фондов. И в них учредители фонд областной и муниципалитет. Собственно говоря, и они реализуют наши всякие программы и программы муниципалитета. И мы им за это платим. То есть, и когда проходит, например, обучение, то есть они набирают группы, предоставляют помещения, а с нас это, как правило, оплата спикера, там какие-нибудь раздаточные материалы, ну, либо они все сами на себя берут. И вот эта сеть работает, она, ну, как я уже сказал, почти везде, в половине муниципалитетов, и многие там фонды, они закрывают вокруг другие муниципалитеты информационно, в которых нету этих фондов. Все это примерно так работает. Мы, говорю еще раз, постоянно с ними там в контакте, постоянно им там аттестуем и налаживаем информацию. Ну и да, действительно, у нас примерно, у нас больше половины нашей клиентуры это предприниматели с территории.
1: Поэтому... А мероприятия в территориях какие-то проводятся?
0: Мы тоже проводим, то есть, но обычно, когда прям совсем форум-форум, да, там большой, какой-нибудь спикер из Москвы там приедет.
1: Но это, наверное, логично все-таки в Екатеринбурге.
0: Нет, почему мы проводили и в Тагиле, и в Каменске, ну, в крупных таких вот городах. То есть в Тагиле удобно весь северную территорию
1: логично,
0: закрывать.
1: Да.
0: Каменск – это там та территория, юг, получается, да, юга. Восток.
1: Юго-восток.
0: Юго-восток. Ну, в Заречном проводим. То есть, ну, примерно вот так. Потому что совсем в малых городах, ну, во-первых, туда бывает иногда сложновато добраться. Нету...
1: Ну, нерационально.
0: А помещений бывает нету.
1: А,
0: просто
1: даже вот
0: банально.
1: Так.
0: Ну, да. Ну, вот у вас на мероприятии там 500 человек заявилось. Ну, какой-нибудь небольшой город, да, где... Там,
1: ну, ДК какое-нибудь, ну, наверное, оно поменьше
0: обычно
1: будет.
0: Обычно еще так оснащено это ДК, что лучше туда не приходить. Вот, поэтому так и работаем. Мы стараемся, да, проводить и в муниципалитетах. Ну, как я уже сказал, вот Финмаркет был, там обратная история. То есть они к нам приезжали, мы им автобусы, скажем так, заказывали, оплачивали, чтобы они могли приехать.
1: Спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что в эфире радиофорум 104.5 FM был Валерий Пилечев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Успехов вам, вашим площадкам и до новых встреч.
0: Спасибо большое, друзья. До свидания.
2: Интервью на 104.5 FM.
3: Что такое свага?
4: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
3: Кто твоя бести?
4: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
5: Сегодня разбираем слово «тюбик». И нет, мы не про тот, что толковый словарь обозначает как небольшое пластмассовое или металлическое вместилище в форме трубочки с крышкой. Тюбик на молодежном сленге – это обидное прозвище для парня. Он худощав, не уверен в себе и инфантилен. Любит перекладывать ответственность на других, не умеет принимать решения. Тюбик из тех, кто устраивает истерики и предлагает девушке разделить счет в ресторане пополам, если вообще ее туда позовут. Мемом слово стало в феврале 23-го благодаря посту блогера Дарьи Зарыковской. Дарья рассказала подписчикам об удачном свидании с парнем, который работает в компании Google, и заодно о своем негативном опыте.
6: И вспоминаю, как полжизни икшалась с какими-то тюбиками, которые в минус 20 звали по парку гулять.
5: Своего нового парня Дарья назвала «чечиком» от слова «человек». Нейтральное обозначение того, кто в целом приятен в общении, но особых эмоций не вызывает. Игру в классификацию мужчин подхватили другие девушки. Популярность обрело, в общем-то, не новое слово «масик». Так теперь ласково называют того, кто умеет заботиться и красиво ухаживать. Милый, добрый, обходительный. И слово «штрих». В зумерский сленг оно пришло из блатного жаргона и означает «опасного человека, который способен на насилие». Тюбиками, чечиками, масиками и штрихами начали называть литературных персонажей и киногероев. Досталось сериалу «Бригада», саги о Гарри Поттере, хоббитам из «Властелина колец» и даже королевским мушкетерам.

0: Одно слово. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
1: Ефим Павлович Славский. Ефим Великий, как называли его коллеги, один из руководителей советской атомной промышленности, министр среднего машиностроения СССР. Должность эту он занимал почти 30 лет. В великой биографии Славского была и очень важная уральская страница. «Я же настоящий пролетарий», — сказал сам Славский в одном из немногочисленных интервью. И действительно, в ранней биографии будущего министра сложно разглядеть высокие посты. Родился Ефим в еврейской семье на территории войска Донского в 1898 году. В 10 лет помощник пастуха, в 13 смазчик на Макеевском металлургическом заводе. В 1918-м добровольцем записался в первую конную армию и закончил военную службу комиссаром полка. Потом, по словам самого Славского, ЦК партии принял решение отобрать квалифицированных рабочих на предприятиях и направить их на учебу, подготовить из них новых специалистов. На армию выделили 20 мест. В число этих 20 попал и я. Однако сначала нас дообразовывали за среднюю школу. После окончания учебы в Московском институте цветных металлов и золота началась стремительная карьера Ефима Павловича, которая привела его на пост директора Днепровского алюминиевого завода «Запорожье». Именно его в 1941 году Славский эвакуирует на Урал. Как вспоминал он сам, полтора месяца под артиллерийским огнем я эвакуировал свой завод на Урал. Мы на одной стороне Днепра, немцы на другой. Причем завод они не бомбили, он им был нужен как самый большой в Европе. За ту эвакуацию я получил первый орден Ленина и всю войну проработал директором этого уральского алюминиевого завода. Но он не только командовал заводом в Каменске-Уральском. Славский понимал, что работающим людям нужны были нормальные условия жизни. В 1942 году в городе его стараниями при заводе был открыт техникум. В январе 43-го в городе открылась детская музыкальная школа, а ДК «УАЗа» начал строиться в 1944-м. Именно руководство алюминиевым заводом привело Славского в атомную отрасль, и это вторая уральская страница в биографии Ефима Великого. В 1947 году Берия назначил Славского директором промышленного комбината номер 817, он же «База-10», он же ПО «Маяк». И Славский становится одним из творцов советской ядерной программы. Занимая даже высшие должности, он сохранял кавалерийский напор и бескомпромиссность. Из-за нее он несколько раз был под угрозой увольнения. У него было богатырское здоровье. Считается, что Славский получил 3 смертельных дозы радиации. Но дожил он до 93 лет. Как вспоминал академик Сахаров, в прошлом Славский – один из командиров первой конной. При мне он любил вспоминать эпизоды из этого периода своей жизни. Под стать характеру Славского его внешность. Высокая мощная фигура, сильные руки и широкие покатые плечи, крупные черты бронзово-красного лица, громкий уверенный голос. И сейчас память об этой мощной фигуре запечатлена здесь, на Урале. Вы можете, например, пройти по набережной Славского в Каменске-Уральском.
0: Люди Урала.

and you know, are listening to f***ing Greek Radio.

Вот в этой песне вся его человеческая суть, однажды сказавшая себе и своем имидже, чтобы быть уродом, здесь нужно постараться. А я просто мечтатель, I'm just a dreamer, Оззи Осборн. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего, середина недели, 8 июля на календаре. Сегодня день семьи, любви и верности, объятий жарких и искренних всем. Ну а что касается именинников, в этот день родились Вилли Вильсон, британский барабанщик, работал в турах с Pink Floyd, Дэвидом Гилмором. Еще в этот день родился Грег Уолгер, бас-гитарист Blackfoot. Этот коллектив мы являли в программе «Полезные ископаемые» неоднократно. Был участником коллектива Лейнард Скиннерт. Мог бы отметить свой 65-й день рождения Энди Флетчер, один из основателей Depeche Mode, клавишник и композитор. Еще раз сегодня Depeche Mode обязательно появится. Дэрэй сегодня празднует. Американка-автор, исполнительница собственных сочинений Джоан Осборн. Нет, не родственница Оззи Осборна. Ну и сегодня 41-й день рождения празднует Джейми Кук, гитарист группы Arctic Monkeys. Привет именинникам. В продолжение предлагаю эту нетленную Fireside Arctic Monkeys.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

богатой шиковой дискографии Learn to Fly Foo Fighters. Ну, как по желанию, хочешь не больно падать, научись красиво летать, или хочешь высоко летать, научись не больно падать. В любом случае, как руководство на эти летние дни для каждого из нас. Рок-арсенал здесь Виолетта. 2:25, а у меня есть итоги голосования промежуточные этой недели. Песни 60-х поджидают ваше участие в их судьбе. Вот на данный момент на грани вылета три композиции. Коллектив The Ventures, их инструментал в стиле серф-рок, Hernandez Highway. Задумчивый автор-исполнитель под гитару Ник Дрейк, его композиция The Search of Mary Jane, а также Джимми Хендрикс, его легендарнейшая огненная композиция под названием Fire. Я, честно говоря, в шоке, почему мало набрала вашей любви. Зато есть фавориты, целых 4 композиции. Это Doors, Roadhouse Blues, Cream, Sunshine of Your Love, King Crimson, заглавный трек с концептуального альбома The Cut of King Crimson, а также Manfred Mann's First Band и их версия на песню Боба Дилана The Mighty Queen. Какими будут результаты в пятницу, я надеюсь, узнаем и порадуемся обоюдно. Так что спешите поддержать хорошую музыку из 60-х. А в продолжении новинка очень скоро. Будут Sabaton и уже сейчас лучшая погода в стиле блюз-рок 21 века. Rival Sons.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: И мы будем молчать, глядя на дым, глядя на дым.
5: В ближайший четверг, 21:00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
6: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба, у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память.

Ни больше, ни меньше, это был мастер-класс Лачо Дори, австралийский музыкант на клавишах. Сделал знаменитую гитарную партию Джимми Хендрикса «Voodoo Child Slide Return». Отдельный привет тем, может быть, кто пытается повторить. А почему бы и нет? Вот молодые таланты всегда могут показать свое творчество. В нашей группе ВКонтакте есть раздел «Попасть в ротацию». Нажимаете кнопочку, как знать, может быть, вам повезет. Ну, а продолжение нашей музыкальной программы «Ловите Pink Floyd». Будут White Snake в рубрике «Национальный продукт». Группа «Кино» с моей любимой песней «Баша Тунма». Здесь «Виолетта». Любви и отличного лета. Брайан Эдамс как лучший стимул. «Do I have to say the words?» Про то, что о любви не сказаны слова, да ведь?

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: в рубрике «Региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: «Мотоклуб Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Добрый день. Режим беспилотной опасности отменен в Свердловской области. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер. Сообщение появилось в 13:48. Угроза атаки вражеских беспилотников была объявлена в Свердловской области сегодня утром около 9:30. Параллельно режим был введен в соседних регионах Челябинской, Оренбургской областях, Пермском крае и позднее в Курганской и Тюменской областях. Мировые цены на нефть взлетели сегодня после слов Дональда Трампа о том, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Баррель нефти Brent уже поднялся до $78, прибавив $2 за 10 минут. Напомню, сериями ударов стороны обменялись минувшей ночью. 39-летнюю екатеринбурженку обвинили в мошенничестве на рынке аренды жилья. Женщина была частью преступной группы, которую создал ее знакомый. Схема была простая. Аферисты выкладывали в интернете объявления о сдаче квартир в хорошем состоянии по низкой цене. Клиенту обещали контакты собственника только после заключения с агентством договора и внесения комиссии. Получив деньги, аферисты исчезали, рассказали в прокуратуре, передает Ядин. Всего мошенники обманули более 400 человек в 85 регионах России. Общий ущерб около 1,5 миллиона рублей. У мошенников арестовали имущество на 4,5 миллиона. Свердловские власти передумали продавать футбольный клуб «Урал». Об этом рассказал губернатор Денис Паслер на брифинге по итогам Иннопрома. Глава региона отметил, что было 2 обращения от компаний, готовых рассмотреть приобретение акций. Но после оценки бумаг с учетом бренда было решено пока отложить вопрос о продаже. Если появится достойный инвестор, с ним будут вести диалог. А если нет, то клуб останется в собственности области. Как напоминает «Комсомольская правда», ранее свердловские власти анонсировали продажу половины акций футбольного клуба «Урал». В России создают вакцину от аллергии на кошек и собак. Разработкой занимается Сеченовский университет. Как рассказала сотрудница вуза, врач-аллерголог-иммунолог Ксения Рябова, вакцина от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований. Препарат от аллергии на собак находится в активной разработке. По словам Рябовой, в лаборатории также разработана тест-система «Аллергочип РФ», позволяющая выявить индивидуальную повышенную чувствительность более чем к 120 аллергенам, сообщает УРА.ру. Доллар 76.13, евро 86.90.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, на завтра, 9 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно облачную погоду, временами дождь и температуру воздуха в течение дня плюс 25 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
8: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

Да, специально для тех, кто доверяет и не проверяет. Швед Юра, знаменитая Superstitious, я не суеверный. Но вот наша надежда и вера в то, что альбом, который выйдет у музыкантов 2026 года, подарит нам много эмоций и отличной музыки, которая будет бодра, в особенности так, во всяком случае, позиционирует свой новый альбом Europe. Пластинка будет называться Come This Madness. Потираем руки. Всем привет. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных начало четвертого. Ну, а в продолжение Эрик Клэптон, будут King Crimson. И я поздравляю с днем рождения всех тех, кто сегодня отмечает вместе с вами свой 56-й день рождения. Встречает американский музыкант, мультиинструменталист. Практически каждому жанру на планете прикоснулась его творческая рука и голова в придачу. А ведь начинал-то как уличный музыкант. Бек Хэнсон, Happy Birthday. Та самая песня, которая прославила его на всю планету. Как ни парадоксально это звучит. Я неудачник. I'm a loser, baby.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

Оренбурге у меня тоже с крыши так вот красиво капало в стиле фонк Red Hot Chili Peppers, The Adventures of Rain Dance Maggie, танец Maggie, предвещающий дождь. Нам синоптики и на сегодня, и на завтра тоже дождики обещают, но в любом случае, да здравствует лето, хорошее настроение, это главное в нашей жизни. Говорю прямо с ног сшибательное спасибо всем тем, кто присылал мне для программы «Полезные ископаемые» для этой пятницы свои креативные раскопки. Тема была свободная, вернее, она и остается, но я уже завершила прием ваших музыкальных пожеланий. Так что плейлист у меня набран. Что будет интересного? Да, все будет интересно, и все как в первый раз в эту пятницу в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Depeche Mode, Jamiroquai, в продолжение очень скоро. Ну, а уже сейчас сэр Пол Маккартни, который, кстати, в «Полезных» тоже появится с потрясающей композицией от Аннушки. А это предвкушение предстоящего времени суток. The World Tonight. Когда вечер чего-то дообещает.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

конечно, о себе либо хорошо, либо никак. Bon Jovi, Legendary, действительно одна из легендарнейших групп, явившая немало классной музыки, которая до сих пор пользуется большой любовью, особенно на концертных выступлениях. Ну вот, прекрасные новости. Джон Bon Jovi, ранее было известно, как он боролся с атрофией голосовых связок, готов вместе с ребятами отправиться в концертный тур. Уверена, что стадионы будут переполнены с овациями в придачу. Ну а у нас под вашу любовь аплодисменты Крис Ри, Биг Шуга, канадский коллектив. В рубрике «Сделано на Урале» Наутилус Помпилиус. Здесь Виолетта. Отличного лета. Ну и лучшее настроение, которое дарит это время года сейчас заводной, знаменитой.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

смотри, что принесла кошка. Конечно, мышку. Для тех, кто не знает, какие подарки сегодня вечером тебе, так сказать, принесут Rolling Stones, Look What The Cat Dragon. Это я к тому, что мне тоже вот присылают композиции для программ «Полезные ископаемые». Иногда я делаю очень большие глаза. Не все принимаю, но тем не менее, я уже сегодня сказала, плейлист на предстоящую пятницу у меня уже набран. И, кстати, будет загадочка. И много чего интересного, и неожиданный сюрприз. Вот ждите в эту пятницу в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Еще раз обнимаю вас, дорогие археологи, участники программы «Полезные ископаемые». Все это слушатели рок-арсенала. Тот, кто горит желанием вступить в наши ряды, милости просим, готовы взять в свои объятия. Адрес мой vilka@rockarsenal.ru. Вот сюда, собственно говоря, и жду раритетные композиции, которые еще не звучали на рок-арсенале. Все выпуски, адреса, пароли и явки найдете правильно в группе ВКонтакте. На наших студийных начало 5 вечера. То ли еще будет Скорпионс впереди, Оззи Осборн. Ну, а уже сейчас для тех, кто принял решение окончательно бесповоротное, что-то в этой жизни может быть прямо сейчас поменять. Парни с коллектива Wombats. I think my mind has made its mind up.

0: Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Мы будем молчать, глядя на дым, глядя на дым.
3: В ближайший четверг, 21.00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». И говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
4: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба, у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память.
0: Rock and talk.
5: Часа и без рекламы.

то, что не бывает худо без добра. Эта композиция появилась. Отдельный привет тем, кто пульс проверил. Kickstart My Heart после того, как Ники Сикс пережил клиническую смерть. Мотли Крю, эта композиция. Вначале, кстати, Сиксом была написана на акустической гитаре, а затем уже была доработана всем коллективом. Альбом Dr. Feel Good. Отдельный пламенный тем, кто не пропускает пополнение дискографии коллектива, который отмечает нынче 45-летие своей творческой деятельности. Ну а у нас впереди Stereophonics из нашей летней коллекции. Замечательная песня про то, что любовь выключает коробку передач Love от шведской группы Cardigans. Уже сейчас Cyrus Smith для тех, кто не наигрался. Red Doll.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

А мы не собирались никуда уходить. С концертной площадки Дэвид Боуи, знаменитая «Stay» и «Respect» этой потрясающей соло-гитаре в исполнении музыканта по имени Эрл Слик, у которого, кстати, есть не только сольная деятельность и тандемные номера. Один из тандемов вместе с Робертом Смитом, я помню, включала программу «Полезные ископаемые». Ну, а отдельный привет еще раз повторю тем, кто собирал на этой неделе раритеты, которые еще у меня звучали на рок-арсенале, подобрала программу все в эту пятницу. Ждите все, как в первый раз, в программе «Полезные ископаемые». Марк Нофлер, Джон Фогерти нашу летнюю коллекцию представят коллектив «Орлинс», а в рубрике «Национальный продукт» группа «Моральный кодекс». Здесь «Виолетта классного лета». Автор-исполнитель, звезда блюз-рока Кэб Мо для самой прекрасной части нашей аудитории композиция «Анджелина».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Добрый вечер. Предстоящий визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Виткофа и зятя президента Трампа Джареда Кушнера приблизит мирное соглашение по Украине. Об этом заявила сегодня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она добавила, что предстоящий визит представителей штатов не только приблизит мир на Украине, но и даст возможность России и США освежить договоренности, достигнутые на Аляске, пишет газета «РУ». Напоминает, что сегодня агентство РИА Новости, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщило о том, что Виткоф и Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время. Правда, никакие даты не назывались. Российским туристам, которые собираются на остров Бали, напомнили о циркулирующем там гриппе. Против него российские специалисты только еще готовят вакцину, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он напомнил о том, что остров находится в южном полушарии, где сейчас разгар зимы. В это время там циркулирует грипп. Также на Бали может обостриться ситуация с коронавирусом. Онищенко рекомендовал путешественникам помнить об этом. Ранее телеграм-каналы сообщали о том, что десятки российских туристов и релокантов заразились на Бали гонконгским гриппом, который переносят тяжелее ковида, пишет «Москва-24». В Екатеринбурге направлено в суд дело преподавателя Уральского железнодорожного техникума, которого обвиняют в получении взяток. Как сообщает следствие, в период с января по июнь 2024 года обвиняемый, используя служебное положение, систематически получал от студентов деньги за оказание содействия в подготовке выпускных квалификационных работ, а также за обеспечение допуска к экзаменам. Всего получил более 240 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Выявить незаконную деятельность преподавателя смогли сотрудники ведомства. Они же будут представлять обвинение в железнодорожном райсуде, пишет «Комсомольская правда». Сегодня в День семьи, любви и верности в центре Екатеринбурга можно будет сдать бесплатно экспресс-анализ на ВИЧ, сообщили в пресс-службе Минздрава. Тест-мобиль будет работать на площади 5-го года с 17.00 до 21.00 на парковке со стороны пассажа. Тестирование полностью анонимное и безопасное. Специалисты используют одноразовые материалы. Сразу после получения результата дают индивидуальную консультацию. В Минздраве отмечают, что идею экспресс-тестирования на ВИЧ жители Среднего Урала уже оценили раньше. Только с начала этого года почти 10 тысяч человек прошли тестирование прямо на улицах Екатеринбурга, пишет «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал», пишет Е1 и напоминает о том, что о планах по продаже стало известно прошлой осенью. Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были два претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал, сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству. Официальный доллар сегодня 76.13, евро 86.90.
0: Информация на правах рекламы.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акции действуют с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
6: Итак, на завтра, 9 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно облачную погоду, временами дождь и температуру воздуха в течение дня плюс 25 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
8: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
7: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

наше время даже не слухами, а комментариями полнится земля, да, ведь Игги Поп на эту тему песня «Comments». Но что комментировать его нынешние выступления на концертах, только подбурные продолжительные аплодисменты стоя. Не знаю, как вы, я уже посмотрела, как он выступал на фестивале «Коучелла». В свои 79 лет дает и жару, и пару. В прекрасной композиции сказал: «Сейчас жить непросто, быть старым тоже непросто, быть молодым непросто. А что бывает просто?» — сказал он. Игги Поп, ждем новые творения и крепкого здоровья. Рок-арсенал здесь, Виолетта, у нас все по-настоящему. На наших студийных, начало 6 вечера. Впереди австралийская группа «Джадж», будут «Рамштайн». А уже сейчас сегодняшняя именинница. День рождения отмечает американка, автор-исполнительница, гитаристка Джоан Осборн. Нет, не родственница Оззи Осборна. Ее бестселлер 95-го года, который получил 3 номинации на премию Грэмми и «Бесконечную любовь меломанов» «One of Us». Джоан Осборн.

специально для тех, кто не придумал сегодня себе желание. Хотя в наше время очень сложно представить себе человека без хотелок. Рамштайн, Ich Will, для тех, кто мечтает, если, конечно, вы являетесь фанатом, услышать новый альбом коллектива. Сколько муссируются новости про то, что либо осенью выйдет этот альбом, будет ли вообще и вернуться ли к своей творческой деятельности. Пока что все на грани догадок и слухов. Но фанаты, конечно, надеются, верят и ждут. Сегодня, кстати, в 7 часов вечера для всех любителей драйвового настроения состоится час винила в музее андеграунда. Алексей Коршун приглашает. Этот час будет посвящен вокалисту группы CDC Бону Скотту, который вот на этой неделе мог бы отметить свой день рождения. У меня, кстати, будет сюрприз на эту тему в программе «Полезные ископаемые» в пятницу. Ну а в продолжении нашей музыкальной программы ловите новинка. Летнее настроение подарят Бекхэм Тернер, «Overdrive». Ну а уже сейчас для тех, кто мечтал остудиться, «Ванила Фаджих», версия Led Zeppelin-овской «Immigrant Song». Вы поддержали? Врубаем.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

эталонная акустика вдвоем, все это великолепнейшее исполнение от дуэта Саймона Гарфанкл «The Sounds of Silence». Эту композицию очень любят металлисты, делают различные вариации. Некоторые, кстати, кавер-версии на эту композицию у нас вращались в программе «Полезные ископаемые». Ну, а еще одна из песен дуэта Саймона Гарфанкл, которую я прямо очень люблю, нынче в нашей подборке для голосования песни 60-х, промежуточные итоги, о которых я сегодня говорила, опубликованы в группе ВКонтакте. Загляните, есть песни, которые требуют, ну, во всяком случае, ждут и надеются на вашу любовь, что поддержите. Какими будут результаты голосования этой недели, решаете вы, как постановите, так и будет. У нас в продолжении парни из коллектива Star Sailor будут Sting и Константин Никольский в рубрике «Национальный продукт». А здесь Виолетта, «Распрекрасного лета». Одна из эпических композиция «Симфорока», посвящение солнечному затмению.

0: реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельная

по-прежнему самая красивая группа 20-го столетия, которая продолжает концертировать и в 2026 году. Блонди, Heart of Glass, привет всем, кто прибавлял, подпевал. Мы ждем, не дождемся обещанной пластинки 2026 года под названием High Noon. Ну, уверена, что она выйдет в любом случае в этом году. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 7 вечера. Впереди Карлос Сантана, будут Кис, ну и уже сейчас сегодняшний именинник, 74-й день рождения, сегодня встречает американский басист, бэк-вокалист. Это Грег Уокер, в свое время играл в группе Линард Скиннер, ну, его основная группа это Blackfoot, тоже представитель южного рока. И предлагаю вам самую известную композицию образца 79-го года с альбома Strikes. Любители классики точно знают наизусть, так что прибавляйте Blackfoot на басу, Грег Уокер и произведение Highway Song.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо.

Рок-Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

Вся эта нежнятина под названием «Бэт» 76-го года некоторых шокировала, когда узнали, что это песня группы «Кисс». На самом деле, эту песню написал барабанщик Питер Крис со своим другом, будучи еще в другой группе. Но как только представил демозапись продюсеру Бобу Эзрину, композиция получила не только новую аранжировку, но и имя «Бэт». И эта композиция вошла вначале на сторону «Б», на обороточку сингла «Детройт Рок Сити», и на радиостанциях американских именно обратили внимание на сторону «Б», когда стали в ротацию ставить эту композицию. Слушатели были в восторге. Со временем эта композиция получила платиновый статус. Отдельный привет тем, кто слышал и слушал как в первый раз. То ли еще будет у нас для вас Evanescence с новинкой.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

балдежные саксофоны. Это клевое настроение. Рок-н-ролл и музыка, которая дарит здоровье. И, в общем-то, все самые яркие эмоции. She's got it, в ней что-то есть. Little Richard. Только что, я уверена, что создавала особую атмосферу для вечера сегодняшнего дня. Тот, кто ищет радость, всегда ее найдет. А у нас для вас то ли еще будет Билли Айдол, Queen, парни из коллектива Wilco. В рубрике «Сделано на Урале» группа «Отражение», герои Свердловского рок-клуба. Здесь Виолетта, классного вечера, Nickelback, про то, что в этой жизни все должно быть красиво. Must be nice.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Добрый вечер. Госдума приняла так называемый закон о спасении Почты России во втором и третьем чтениях. Федеральный закон о почтовой связи уточняет регулирование ее деятельности, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. В ходе обсуждения спикер Вячеслав Володин призвал сделать все для того, чтобы почта стала эффективной, высокотехнологичной, конкурентоспособной компанией, работа в ней стала престижной, а почтальоны получали хорошие зарплаты, пишет «Вечерняя Москва». Также закон, среди прочего, предусматривает прием электронных платежей в пользу Почты России без комиссии от банков, направление платежных документов за ЖКХ через госуслуги. Закон вступит в силу 1 сентября. В Екатеринбурге взяли под арест директора рехаба, пациенты которого жаловались на издевательство. Антон Антонов – один из руководителей центра «Уралец». Будет в СИЗО до 30 августа. Его обвиняют в похищении и незаконном лишении свободы. Рехаб входит в ассоциацию Урало-Сибирского региона «Урал без наркотиков», сообщили Е1 в Объединенной пресс-службе судов области. Скандал вокруг центра разгорелся в конце апреля. Бывшие реабилитанты рассказали редакции Е1 о том, что пережили в рехабе. Их избивали, обливали водой, подвергали другим издевательствам. 3 июня появилась информация о ликвидации «Уральца». На Балтыме построят новый гостиничный комплекс с термами. Соглашение о его возведении подписали на Иннопроме, владельцы «Огонь пляжа» и федеральный отельный оператор «Азимут Хотелс». Балтымские термы построят на первой береговой линии озера. Для жителей региона появится более сотни новых рабочих мест. Строительство комплекса площадью 10 гектаров начнут уже на предстоящую осенью. В отеле будет 95 номеров и термальный комплекс площадью больше 3000 квадратных метров. На территории откроются 10 различных бань и саун. Для гостей с детьми детская сауна, комната развлечений, неглубокие зоны в бассейнах, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области 5 женщин удостоены почетного звания «Мать-героиня» и получают особые выплаты, сообщили в День семьи, любви и верности в областном отделении соцфонда. Высшее почетное звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. По линии соцфонда таким мамам предоставляется ежемесячная денежная выплата, которая регулярно индексируется. В этом году это более 76 тысяч рублей. Выплата назначается без заявления, автоматически, сразу после присвоения статуса. Также матерям-героиням положены дополнительные выплаты по достижению пенсионного возраста. Режиссер Сергей Урсуляк начал съемки сериала по роману «Война и мир», сообщает «Бокомедия». Картину выпустят к 200-летию Льва Толстого, который отмечается в 2028 году. Князя Андрея Болконского сыграет Никита Волков, Наташу Ростову – молодая актриса Мария Золотухина. Также в картине будут сниматься известные актеры Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Никита Ефремов, Алексей Серебряков, Светлана Крючкова и другие. Между тем, в феврале 2027-го свою экранизацию «Войны и мира» представит режиссер Сарик Андреасян. Официальный доллар 76.13, евро 86.90.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashdoch.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Итак, на завтра, 9 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно облачную погоду, временами дождь и температуру воздуха в течение дня плюс 25 градусов.
3: Информация на правах рекламы.
9: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
10: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
9: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вот такой мрачный мрак в драйве. Все это Rolling Stones, нетленочка, Doom and Gloom. Ну и буквально через два дня, 10 июля этого года, я уверена, мы заценим с вами новый альбом коллектива под названием «Иностранные языки». Так что потираем руки, ждем. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 8 вечера. Раз прекрасно его провести под лучшую музыку. Эрик Клэптон впереди и песня из нашей летней коллекции, «Slash» и Брайан Джонсон зажгут однозначно. Ну а уже сейчас приглашаю вас на концерт 79-го года. Тоже летнее настроение для тех, кто готов под эту музыку двигаться на все 104.5. Dire Straits, Twisting by the Pool.
1: Hey, come on, everybody, let's go Twisting by the Pool. Not bad.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

Вот такая она, любовь на двоих, как криминальный детектив, чувство до потери пульса. Все это знаменитая песня «Killing Floor». Это была версия 2024-го «Slash». Брайан Джонсон, нынешний вокалист AC/DC, на губной гармошке Стивен Тайлер. У нас впереди песня из нашей летней коллекции, будет новинка. Впереди «Морфин», «Скорпионс». И не только здорово, что с нами, но и не будем тормозить. Оззи Осборн, «I don't wanna stop».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: И мы будем молчать, глядя на дым, глядя на дым.
5: В ближайший четверг, 21:00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
6: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба, у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

Да, специально для тех, у кого в этот вечер ближе к ночи вырастают крылья. Дэвид Боуи, Night Flights. Как прекрасный стимул сегодня ярко и улетно провести этот вечер под лучшую музыку. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» Александр Пушной. А уже сейчас одна из моих любимейших песен в дискографии коллектива. Сегодня свой день рождения мог бы отметить один из основателей Depeche Mode, композитор и клавишник, герой зала славы рок-н-ролла в составе группы Энди Флетчер. И с его участием нетленный гимн взаимопонимания. Попробуй побывать в моей шкуре. Walking in my shoes, Depeche Mode. На этих обожаемых мною нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смешная».

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Небо над Москвою серый студень.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Hello! Let's go, please, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Петр Погодаев, Герман Осипов и Петр Тишков с авторской версией песни Виктора Цоя «Дерево» из саундтрека фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

Мини Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.